0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята, которые стоят особняком. Дуэт баса и барабаса. Royal Blood, королевская кровь. Симбиоз бармена и повара. А сварили они, так скажу, очень неплохое блюдо. Выпущено на сегодняшний момент 3 альбома Royal Blood. Они считаются одной из крутейших британских рок-групп. В 2014 году, кстати говоря, это был дебют года. Первая пластинка была оценена комментариями музыкантов аж группы Led Zeppelin. Они сказали, что дебютный лонгплей дуэта поднял и вывел рок на совершенно другой уровень. Треки ребят звучат очень самобытно и свежо. Музыканты обратились к духу вещей, которые предшествовали им. И это все тот же низкий бас и драйв, взятый из Стоунера. Little Monster.

0: она ступила на трап. Сознанием дела безупречный вид. В глазу не соринки, а на устах вопрос:
1: ну где вы, мужчинки?
0: Забросив каюту свой чемодан, она кому-то подмигнула, но похоже.

0: хотелось лета, а он ей начал совсем не об этом. Как надеть жилет и куда текаем, она сказала:
1: стоп! Плавали, знаем.

0: Новое утро, немного надежды, она себе твердит.
1: Ведь было же прежде.
0: По радио песня, поет она вески, а в голове мысль.
1: Похоже, что не с кем.

0: чудо. Ничто не возьмется просто так, ниоткуда. Она говорит себе:
1: да мы понимаем, бывает и такое. Плавали, знаем.
0: Я бы мог ей объяснить, что плывет и не тонет, но это ее вряд ли чем-то затронет. Ведь мысли ее в другое уводят, а моряки не плавают, моряки ходят.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

лжет не меньше, чем все остальные. Пережеванный слог я сквозь зубы харкну на асфальт. Желчь безумных идей, неумелые рифмы больные, бред видений ночных, бытия каждодневного смрад. Я глазею в окно, как листаю с картинками книжку. Вот, отбившись от своры, рыжий пес под забором дрожит. Вот у пса отобрал кость оборванный грязный мальчишка. Ведь ему, как и псу, надо как-нибудь день пережить. Сколько водки не пей, все одно не заглушишь досаду. Сколько лоб не калечь, а полы новомодных церквей. За душою твоей из прекрасного райского сада светлый ангел летит по прямой. Только черти быстрей, за душою твоей из прекрасного райского сада добрый ангел летит по прямой. Только черти быстрей. Распахнулись двери объектов новейшей культуры, образцовых столовых, борделей, ночлежных домов. Едет барин! На МКАДе железной стеной встали фуры. Свой мчится кортеж в окружении верных ментов. Ожиревший чиновник, упырь в пиджаке от Брионе. 90-х братва в сотню раз симпатичней, чем он. Продвигая в народ людоедские волчьи законы, клал с резьбой на людской, на бандитский и божий закон. Постигая уют и покой меблированных комнат, где халявным бухлом под завязку набит мини-бар, в окружении женщин, прекрасных, нетрезвых и знойных, вспоминать о душе все равно, что мочиться в пожар. Средь потасканных женщин, прекрасных, нетрезвых и знойных, вспоминать о душе все равно, что мочиться в пожар. Узколобая мудрость глаголит из старого кресла. Здравым смыслом она именует обычный испуг. Жить тревожно, обидно до слез, тошно, неинтересно. И темнеет в глазах, и усталость навалится. Нашей жизни цена 3 червонца по меркам Иуды, а высокой любви в день базарный не больше рубля. Удивляюсь тому, как по жизни все просто и грубо, и паяться порой поднимаются в ранг короля. Под восторженный визг неуемный тандем продолжает, как Сусанин страну по болоту по кругу водить. Патриоты шипят, что отчизну враги окружают. Не хватает ума, сил и времени их рассудить. Современным аскетам охота по многу и сразу, а борец за права от мозгов оттирает кастет. Перепуталось все, телевизор заткнул людям разум. Он отныне для нас и свобода, и правда, и свет. Перепуталось все! Бог с экрана затмил людям разум. Он отныне для нас и свобода, и правда, и свет.

0: Честные поэты, художники, прочий бомонд.
1: Может быть, работяга, услышав слезливую песню, этим вечером спьяну соседу башку не свернет. Может быть, он сегодня жену не прибьет сковородкой, с тещей кухонный нож не использует как аргумент. На работе начальнику в печень не сунет отвертку, и в дремучей душе загорится спасительный свет.
0: Смех придворных шутов безразличен, как рокот мотора.

Богу зальет в полной мере. Где же серость небес? Трибунал, что немедля воздаст всем сестрам по серьгам, а братьям по крестам и по вере. Антисептик, что землю продезинфицирует в раз. В изобилие жратвы захотелось вам зрелищ? Так

0: влияют на ваши умы.
1: Тот, кто пишет стихи, тоже нехристь, подлец и предатель. И слова черной рвоты стекают на ваши умы.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот, а его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

светит нам снег рассвета. Судьбы предрешены. Быть может, осколком ветра будешь я или ты. Нам на голову светит правда, а у каждого гниль в душе. Луч первого солнца света — это повод, чтоб быть в пути. Нам солнце светит правдой, нам дует луна росой в спину, чтобы вернуться туда, где ты был собой. У каждого своя правда, а ложь всегда одна. И каждый желает вернуться всегда на круги своя.

Поспеши достучаться до небес. Они сами откроют дверь и озарят величием чудес. А пока просто верь. Посмотри на море, как прекрасно оно. Просто будь на земле, живи. Наступит момент все равно. А пока достучаться ты.

И слева свеча, я забыл погасить. Сижу без света, но мне хочется жить. Пусть этот мир утонул в дерьме, пусть ангелы давно крылья в карты проиграли, и все прекрасно, только во сне. Пусть все сгорело, чего мы так ждали, мне наплевать на мнение других. У меня есть свое, и оно важней. Я будто хожу между зеркал кривых, и с каждой минутой становлюсь лишь злей. Князья мира для себя пишут закон, свобода слова палку перегнула. Между газетных строк слышится вонь, а муза для поэтов навсегда уснула. Вокруг лишь грязь, лишь слова без дела, и страна, как свеча, истлела.

Не спеши достучаться до небес, они сами откроют дверь и озарят величием чудес. А пока просто верь. Посмотри на море, как прекрасно оно. Просто будь на земле, живи. Наступит момент все равно, а пока достучаться до небес.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

приятно было открывать конверт, доставать письмо, перебирать руками, но сейчас уже сошла на нет мода писем, ставшей связью между нами. Сколько же тепла могли мы сохранить в строчках, недоступными словами. Раны старые не надо бередить, если хочешь, чтоб не стали мы врагами. И общение тогда совсем иным было. Помню, эти стопки берегли. А еще ведь с давней старины все влюбленные записки жгли. Жаль, теперь нельзя предать огню всю большую массу нашей переписки. Я в один прекрасный миг все удалю, в памяти останутся огрызки. А так хочется сесть у камина и достать пачку желтых конвертов. Ведь все это старые письма сохранили прошедшее лето.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Байба.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Однажды, сидя в пышном саду у себя дома, он внезапно отвлекся в середине интервью, чтобы послушать щебет птиц из ближайшего куста.
2: «Вот, вот сейчас исполнено безупречно», — отметил он.
3: «Нечего говорить, как много вдохновения черпал он из подобных моментов, потратив жизнь, старая воспроизвести эти звуки в партиях для флейты, фортепиано, гитары, вплетая в их ткань чарующие мелодические линии природы».

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21.00, сегодня среда. А это значит, что очередная программа «Миксер» в эфире неформатного радио. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрекенбок.
3: Соплями, всем привет.
2: Гремит, сидит рядом. Вот, ну и здравствуйте, Юрка, Антоха, Натаха и, собственно, Стрела Морфея во всех ипостасях сразу. Вот, ну что, Юрец вот тут попросил проверить, не было ли накруток. Ну, на самом деле, мы всегда проверяем, как бы были, не были. Тут можно даже не просить отдельно. Вот, Юрка, скажу честно, шли вы ноздря в ноздрю. Только ты немножечко, как это называется, у вас разная не поле, а тактика боя была. Вот, ребята тянули, и под конец сделали много репостов во всех местах и победили. То есть все было честно, не переживай. Все было. Вот, видишь, пишут, можно ли громче говорить. Твою мать. То есть, вот когда я в прошлый раз орал в микрофон, мне кричали, говорили, не ори, Зухер. Вот, а сейчас тихо говорю. Ну давай попробую прибавить. Вот так вот. Не знаю, лучше не лучше стало. Слухайте. Все там дружно. Вот. И чего? Значит, победители у нас кто? Кто у нас победители? Ну, во-первых, Крики Джа. Само собой. Вот. Юрка Арцизов, давай мы тебя забираем в ништяки, потому что, ну, битва была прям серьезная. Жалко потраченных ресурсов. И хотелось бы взять Эндорфин Оркестра со своей неформатной песней. Ну, ей сам Бог велел звучать на неформатном радио. Итак, три трека у нас вылетают в финал, собственно, в ротацию. Вот. И что? Что, посыпаю голову пеплом, ребятушки, прошлые победители, ну, совершенно вылетело из головы, не поставил их в понедельник в ротацию. Соответственно, со следующего понедельника все вместе будут греметь всю неделю на неформатке. Извиняйте, не со зла, просто вот мы после отпуска, еще у меня не сформировалось, как это называется, радиомышление. Вот так вот. Ну что, начнем, поехали. Давайте сейчас три трека нон-стопом, соответственно, победители, и потом уже поедем по основной части программы.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, все, Коляновна нас покинула, я засел за ее микрофон. Теперь меня должно быть хорошо слышно, по любасу. Вот, привет, Серега Куликов. Привет, привет, Саня Алексеев. Зеленый, здравствуй, дружище. Родик, привет. Ну и, собственно, что, двигаемся. Двигаемся уже, наконец-то, по свежему набору треков. Вот, смотрю, все у нас разболелись. Стрела Морфея в обоих ипостасях практически уже на нулях. Натаха пишет, тоже вот болеет. Ну, абсолютное зло Коляновна у нас уже прям конкретно свалилось. Пошла валяться, помирать. Вот, ну, я пока держусь, надеюсь, додержусь. Вот, ну, что, друзья. Итак, только что отзвучали три трека, которые попадают в постоянную ротацию неформатного радио. Из них «Крики Джа» победители, Юрий Арцизов, «Эндорфин Оркестра». Ништяки. Соответственно, победители в понедельник получат 1000 неформатных рублей себе на баланс. И все-все-все дружно будут звучать в треках недели, всю следующую неделю. Ну и, конечно же, останутся в постоянной ротации. Вот, ну и поехали уже. Уже теперь по программе. Давайте напомню тем, кто у нас недавно, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. А есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, Viber, WhatsApp, плюс 7-902-75-00-59. Ну и, конечно же, ВКонтакт до всех добрался. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот Натаха пишет, сегодня, судя по всему, гриппозный флешмоб. Фото не надо. Слушайте, а что не надо? А давайте это, красные носы, сопливые глаза, это, я не знаю, трясущиеся руки, пачки терафлюшек, фотайте и выкладывайте. Вот, Зеленый пишет, я здоров. Ну, Зеленый, тебя, чтобы заболеть, я не знаю, что с тобой надо сделать. А, кстати, Зеленый, хотел у тебя спросить. Вот, пока помню. Извините, сейчас вот весь эфир, весь мир будет слушать, как я у Зеленого спрашиваю по электрике. Зеленый, вот те лампы, которые ты мне отдал, если их выковырить из плафонов и по одной подключать их напрямую в 220, можно втыкать или нужен какой-то трансформатор? Вот, все. Пока Зеленый мне отвечает, я уже начинаю сегодняшнюю программу. Итак, первым треком Коляновна поставила группу Sen Maf. Я не знаю, правильно ли я прочитал. Город Москва, метал, хард-рок. Написано в стилистике под знаменем Тетишери или Тетишери. Я не знаю, как правильно это все читается. Кто только придумывает эти названия группам и трекам. Вот, про себя написано следующее. Проект одного человека существует с 2004 года. Записано более 200 альбомов. Твою мать, 200 альбомов. Вы переплюнули Бориса Гребенщикова. У него 199. Итак, ставим, слушаем. Sen Maf под знаменами Тетишери, Москва. Поехали. Ну, а вы, конечно же, не стесняйтесь, комментируйте. Кстати, музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои сайты, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Для этого все и делаем. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:25 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже, как понимаете, ушел, улепетал. Вот, ну, смотрю, как-то трек не приняли люди, которые висят в эфирном чате. Вот, сам человек... Господи, как же это все читается-то? Я уже забыл. Сен-Маф не появился в эфирном чате. Поэтому, в принципе, отдуваться придется мне. Вот, но я могу сказать только следующее. Хорошо поет громко. Вот, ну, я, скажем так, не любитель такой музыки, поэтому мне сложно судить какие-то там изыски. Могу сказать только по сведению, сведено, конечно, вот прям не айс, вокал весь куда-то потерялся, тут такая вот кашица получилась. Я бы, конечно, поработал бы над треком, ну, в плане техники со звуком. Вот, а в плане игральной техники тут я не критик, потому что, ну, вот вообще не мое, ничего больше говорить не буду, дабы не наговорить глупостей и гадостей. Вот, так, Ромка мне ответил, что можно эти лампочки расцепить. Вот, слава богу, Ромыч, ты знаешь, из них получится отличная подсветка зеленого фона, во-первых. А во-вторых, я хочу на студии неформатное радио поверху под потолком их полосой пустить и там, грубо говоря, через одну включать. Вот, потому что больно удобные лампочки, длинные, вытянутые, хорошие. Спасибо тебе, Ромка, спасибо тебе еще раз огроменное. Вот, ладно, возвращаюсь все-таки к треку. Вот Ромыч написал: мешанина какая-то. Стрела, Морфей удивляются, что можно ли было такое играть. Ну, а почему нет-то? Ну, у всех свое восприятие. Так, Юрка пишет: громко орут. И так все 200 альбомов. Ну, видимо, да. Видимо, да. Радик пишет: лютая песня. Я так звучал, когда отравление было. Прям в куда надо звучал всем стомак-джусом. Что-то он еще писал. Вот, третьи шеи угловых лисиц. Слова у песни в тумане трудно понять. Радуги каши помой. Ну, это, видимо, ты выцеплял из контекста. Я вообще там ни одного слова не понял. Серый жлобин, здорово, дружище. Анжелка нарисовалась, приветище тебе. Привет, ты-то у нас хоть не болеешь. Васян нарисовался, здорово, Василий. Как оно ваше? Ничего, да, вы сразу отписывайтесь. Во-первых, мы флешмоб объявили, Натаха, вернее, зарядила. Васян, ты не сильно опоздал, в принципе, я тебе могу сказать, что самую страшную часть ты уже эфира пропустил, так что сейчас все будет запиписечно. Вот, спрашивают, вот, когда уже будет студия. Ребят, ну когда? Когда финансы будут, тогда и студия будет, потому что как бы помещение построено, осталось сделать стены, потолки, и в принципе половина аппаратуры тоже уже есть. Дело в отделке все зациклилось, денег пока нету. Пока категорически не хватает, а народ скидываться не хочет, поэтому как бы я... Вот, как заработаю, так и будет студия. Так, вот, Жлобин болеет, Анжелка не болеет. У нас новый флешмоб. Все, кто болеют, делают эти селфи с тарафлюшками, чтобы носы были красные, шелушеные, чтобы глаза слезились, чтобы вот все стены в соплях. Вот такие сегодня выкладываем селфи. Но это кто болеет. Кто не болеет, могут выкидывать селфи с вискариком, с самогонщиком, с чем угодно. Я вот не знаю, мне сегодня спать... В ногах у абсолютного зла Коляновна. Я ей дышать в рожу не буду перегаром. Может, я где-нибудь к середине эфира, наверное, сподоблюсь самогоночки дерябнуть, потому что завтра на работу ехать не надо. Красота! Красота просто. Вот, орет. Вот у нее голос прорезался сразу. Смотрите как. Вот, ладно. Едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас... Вот, я не знаю, как я это прочитаю. Я попробую. Ну, паранойя, понятно. И дальше то ли Джали, то ли Джули. И все это написано через X. Так, а где у меня вкладочка сейчас? А, вот она. Вот она вкладочка. Сейчас я хапну ссылочку. Твою мать. Вот же она. Копировать. Так, Дзержинск, город указан. Панк-альтернатива. Про себя у ребят ни хератушки не написано. Вот, поэтому, собственно, ставим, слушаем все вместе. Если паранойя присутствует в эфирном чате, давайте уже как-то подключайтесь и рассказывайте что-то о себе, потому как мы про вас ничего не знаем. Итак, поехали, ставим, слушаем. Паранойя и Джули. Трек называется «Замыкай», город Дзержинск. Какая область, мать его, идти, я не знаю. Тут не написано, у нас на сайте определяется город. Вот, и все. Итак, поехали, ставим, слушаем. «Замыкай», паранойя, Дзержинск.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, только что отзвучали «Паранойя» и «Джули» со своим треком «Замыкай». Юрка пишет: сделано с претензией на коммерческую песню, вроде и звучит неплохо, но как-то не цепляет, не пойму почему. Сейчас я тебе расскажу. Сейчас я всем расскажу. Вот мне обидно, что нету «Паранойи». Сейчас бы я прям им рассказал бы, прям как рассказал бы. Ладно, давайте начнем с комментариев. Кстати, вот у нас флешмоб запущен. Кто чем может, тот тем и селфится. Зеленый, смотрю, бороду отрастил. Ромыч к зиме готовится. Но ирокез на месте. Сейчас, Ромка, я через пару песен, наверное, тебя начну поддерживать. Так. Родик пишет: как-то странно звучит. Даже вспомнилось, я рисую на асфальте. Уж не знаю, бекос так. Но есть что-то, есть что-то. Далее, Серый вот пишет: вокал непонятный, напоминает какую-то группу, где один поц писал сразу несколько вокалов, и женский типа, и мужской, звучало круто. Так, Стрела Морфея пишет: хорошая легкая эстрадная композиция, хороший вокал, немного в кашу голоса сливаются, переборщили с наложением, хотя во второй части более четко слышно. Не зашло, не наше. Натаха пишет: а чё, говорит, ребята старались, на голоса раскладывались, пытались написать слезливую песню, а получился попс. Вот, теперь отвечу на вопрос, почему Юрка тебя не цепляет. Расскажу почему. Во-первых, вот я сейчас сидел, слушал эту песню, и я так понял, поет там одна девочка. И бэки, и основной вокал. Но вот я слушал именно бэки. И вот в этом ошибка начинающих музыкантов. То есть, видимо, есть какой-то вот паранойя. То ли группа, то ли человек, то ли кто-то, у которого было музло. Текст, возможно. И вот попросил он Юльку спеть. Но совсем человек не обратил внимания на то, что голос у вокалистки раскрывается вот на других диапазонах. И вот когда я слушал бэки, мне очень нравился голос. Он прям там сочно звучит, особенно вот эти кричащие места. И вот если бы весь трек просто поменяли бы тональность, не поленились бы и сделали под голос девочки, получилось, и она бы спела вот на этих верхних нотах, получилась бы забойная, красивая, шикардосная вещь. А так получилось, то слышно, что девочке петь неудобно, что она тянет, она вот ей сложно петь был этот текст, и, соответственно, в ухо он не ложится точно так же. Вот. Я думаю, что дело в этом. Ну, как бы я это ощущаю так. Вот если бы, да кабы, и если бы у бабушки был бы, да, она была бы дедушкой. Так, Морфей вывалил селфи. Селфи, ну, это не тороплю. Обшарпанный нос не видно. Ну, что, глаза, ну, не видно, что прям плачешь сильно. Хоть бы слезу крокодилью там сделал, я не знаю. Вот, ладно, продолжаем. Флешмоб. И едем дальше. Больше у нас ничего, комментариев никаких нет. Скоро-скоро я тоже присоединюсь. Только я присоединюсь к коллективу не болеющих, а болеющие что-то стесняются скидывать селфиаги. Сейчас мы Коляновну заставим. Может, тогда вас всех прорвет. Итак, далее у нас Истота. Так, сейчас я, во-первых, закрою отзвучавшиеся уже вкладочки. Так, Сенмав есть. Паранойя отзвучали. Вот, сейчас у нас Истота. Дети болот, город Пинск указан. Не знаю, где это, но судя по номеру телефона, видимо, это Беларусь. Про себя. А, вот, есть же у них описание. Итак, читаю сопроводиловку. Истота — белорусская рок-группа, образованная Михаилом Верковским в 2017 году. Название Истота переводится с белорусского языка как «существо». Жанр хард-рок, блюз-рок, рок-н-ролл. За недолгое время существования группы музыканты успели выпустить первый профессиональный клип на песню «Дети болот». Вот. Итак, ставим, слушаем. Пинск, Беларусь, Истота, «Дети болот», «Болот», поехали. Ну, а вы, как всегда, не стесняйтесь, комментируйте. Музыканты, не стесняйтесь, когда звучит ваш трек, кидайте ссылки на свои группы, на свои сообщества, на свои сайты. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:44 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. С вами диджей Зухер, Коляновна болеет. Моя Аська 96.4 семерки 5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобно общаться, в WhatsApp, в Viber 902-75-00-59. Что там, кому удобно общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио». Не забывайте, кстати, на нее подписываться. Мы котиков не постим, от нас спама не будет. Вот, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Только что отзвучала группа «Истота» из нашей братской Беларуси. «Дети болот» называется трек. Вот, ну и начнем сразу с комментариев. Вот Юрец пишет: «Классные ребята, мне нравится песня». Ромка пишет: «Зачет, забираю и голосую». Антоха пишет: «Неплохо, улыбнула даже». Вовка, привет тебе. Пишет: «Классные ребята, атмосферно». Что там у нас еще? Серый вот говорит: «Спели бы на мове, было бы лепше». Ну, как бы, вот, Мишань, тебе пообещал, споем, споем обязательно. Ну, а что, надо на всех петь языках. Как бы, мне, знаешь, что радостно, что вот в любую бывшую соцреспублику заезжаешь, и люди все-таки разговаривают в 90% на русском. Вот, и это не может не радовать. Так, что там у нас еще? Вот Родик написал: «Бодрая песня», и присоединился к нашему флешмобу. Пишет: «Температура лица и местный колдрек. Колдрекс с приправой». Простите, не фотограф. Так нормально, что? Хорошо. Хорошо у вас в Кишиневе колдрекс разливают по пол-литровым бутылкам. Я сейчас тоже до такого же доберусь. Так, «Стрела Морфея» пишет: «Бодренько, хорошо спета, несколько напомнила ретроспективные ВИА. Хорошо подано, ритмично, в общем, здорово». Вот, ну чё, трек всем понравился, хорошо. Хорошо, ни одного негативного комментария, так бывает редко. Даже Ромка Зеленый сегодня никого не обосрал. Вот, ну и что, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Печь». Ребята у нас москвичи. Был у нас как-то даже совместный концерт с ними, мы играли. Абсолютно не помню, что они поют. Помню, что вместе играли. Вот, вы уж не обижайтесь, ребят. Ну, так бывает. Так бывает. Вот, 8.03 называется трек. Он у них абсолютно свеженький. Свеженький. Вот, поэтому, ну, не мог не взять, конечно же. Я считаю, если выпустила группа песнягу, да еще и наши, ну, надо обязательно ставить. Итак, читаю, есть у них короткая сопроводиловка. Команда «Печь» — московская группа, образовавшаяся в феврале 2014 года. Стили фанк-рок, постпанк, альтернативный рок. Крупномасштабный симбиоз энергии, смысла и звука. Группа пишет историю без пафоса и излишней мишуры. Все, дальше читать не буду, очень много текста. Давайте будем ставить слушать. Сейчас я ссылочку хапну. Итак, «Печь», 8.03, город Москва. Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21.52 на моих зеленых системных. Вы Васятку расколбасили набухнуть. Он сидел, крепился, пишет, пойду выпью стаканчик, пока тоже не заболел. Вот. Ладно, итак, вернемся все-таки к треку. Только что отзвучала группа Печь, 803, город Москва. Вот, Родик пишет, вот как интересно звучат. Звук раскидан по колонкам и не напрягает. Песня не моя, но хорошо слушается. Антох пишет, неплохо. Далее, я сейчас тут вот в череде прочего флуда. Так, вот Натах пишет, совсем неплохо. Гуд, кстати, вот Натах у нас присоединилась к флешмобу. Смотрю, у нее лимон и имбирь. Вот, и совсем не красный нос, еще натереть не успела. Пишет, лечусь без, как это называется, без лекарственного лечения, только натурпродукт. Ну, у меня Коляновна тоже мой лимон отобрала. У меня в загашнике лежит лимон, потому что я люблю мороженое заливать сверху лимоном. И когда вот от холода вот этот лимонный сок, он превращается в кристаллики там внизу, и вот это все жру ложками. Вот, и сегодня Коляновна, ну, ей сегодня можно, она как раненый боец неформатного фронта, вот, отгрызла у меня часть вот этой вот моей лимонной кислой радости. Вот, ну да ладно, лишь бы на пользу. Так, ладно, далее по треку. Юрка вот пишет, неплохо, хоть и сведение не кажется профессиональным. Ромка пишет, вроде бы и неплохо, но как-то мимо. Что-то прогудело в ушах, а осадка не оставила. Далее, пишут, вот Зухер ёбнул. Нет, еще не ёбнул. Я вот сейчас только пойду, видимо. Потому что сейчас будет шикардосная песня. Вот, ну ладно, читаю пока. Стрела Морфея пишет, хороший вокал, голос очень зажат музыкой. Видимо, что-то со сведением. Атмосферное, интересное звучание, ритм, но лучше добавить голос. Гитары местами полностью его подавляют. Инструменталка зачетная тоже. Так, и вот Вася счастливчик. Вот. Да нет, я вискарь с лимоном не пью. Серый. Я вискарь пью в чистом виде, как он есть. Ты знаешь, люблю закусывать яблоками. А у меня яблоки уже все упали с дерева, а крысы его с земли подобрали. То есть мне сейчас нечем. Вот, плюс вискарь уже давно в прошлом, ибо не на что. И пью самогонку. Мне бабуля в наследство оставила 20-литровую банку самогона. И вот я ее полтора года сосал потихонечку. Сейчас у меня осталось в 0,5 бутылки, там, ну, грамм, наверное, 200-300 всего лишь. И прям я чувствую, что надо покупать самогонный аппарат, потому что друзья почему-то не признаются, у кого есть. Вот, ладно. Итак, друзья, следующий трек у нас. Так, сейчас я закрою печь, чтобы мне не путаться. Вкладочку из Тоту закрою. Следующий трек у нас из города Москва. Я так понял, человек без ансамбля, самбля. Вот. И первый раз, когда я слушал этот трек, он меня как-то не очень впечатлил. Но потом я дальше вслушался, и мне очень понравилось. И я его прям вот лично выбрал в программу. И я думаю, сейчас вот прям, знаете как, откиньте в первые там 10-15 секунд трека, откиньте предвзятость и дослушайте. И потом, я думаю, вам понравится. Итак, Андрей, по-моему, Андрей Куликов. Да, Андрей Куликов. Трек называется «Вдохновение». Город Москва. Ставим, слушаем.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, я тут не с яблочками, конечно, но с шоколадкой продолжил флешмоб. И так как я человек не болеющий, я буду остаток вечера человеком бухающим. Соответственно, селфи выложено. Давайте вернемся к треку. Только что озвучал Андрей Куликов. Трек называется «Вдохновение». И вот народ, читаю сейчас комментарии. Вот я вам честно скажу, моя первая реакция была прям фу, когда я только начал слушать этот трек. Вот первые буквально 5-7 секунд. Потом вкурил, поймал ритм и прям пошло. Мне понравилось, здоровский трек. Единственное, конечно, бы сделать бы его попрофессиональнее. И в плане звука, и в плане сведения. Шикардосно получится. Ну, это лично мое мнение. Я на бога не претендую. Теперь возвращаюсь к комментариям. Серый пишет вот откровеннее, чем сталь клинка. Антоха пишет неплохо. Родик написал своеобразно звучит. Есть фишка, люблю такое. Юрка пишет задумка хорошая, воплощение немного подкачало. Ромка написал начало своеобразное, но вот зацепило. Не мое, но зацепило. Качать не буду, но голосну. Есть хороший потенциал. Стрела Морфея пишет, начало удивило немало. Дальше пошло намного интереснее, на наш взгляд, но все же своеобразные вокализы. Текст интересный, не наше, наверное, на любителя такого жанра. В середине песни подумалось, что сейчас фиганет хардкором. А нет, было бы прикольно. Так, Натаха пишет, прикольно. Вот, кто там хекает, пускай зло воздает. Нет, хекает оно в другой комнате, совсем далеко. Вот, и я тоже за то, чтобы она скорее выздоравливала, тем более у нее воскресенье днюха. Вот, и хотелось бы, чтобы она уже оклемалась к этому дню. Ибо все будет для нее, но без нее. А так будет совсем не ням-ням. Вот, поэтому пусть выздоравливает. Так, ну что? Подведу черту под треком. Здорово! Мне понравилось, но надо работать именно с техникой. Именно сделать качественный звук, качественное сведение, хорошую запись, и будет вот прям вот вообще изумительно. А так, для, скажем так, для новичка очень даже здорово. Ну что, едем дальше. Далее у нас... Так, сейчас я позакрываю все вкладочки лишние, которые уже отзвучали. 404 называется проект или группа. Я уж не знаю, как правильно. Город Чернигов. Fact Trends называется трек. Про себя ничего не написано. Ну и, собственно, ставим, слушаем. Ссылочку на трек сейчас кину. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:08. Ромка вот написал только, говорит, хотел сказать, что сегодня что-то особое обосрать некого, так знаете, опять не скажу. Под настроение голосовать не буду. 404 проект только что отзвучал, Fuck Trends. Вот, но я так понял, основное слово всей песни — это фак. О чем песня? Я не знаю, потому что на албанском я говорю-то плохо, а уж слушаю тем более. По мне так, ну, заурядная панкуха. Ну, опять же, это лично мое мнение, потому что я такую музыку редко слушаю. Чтобы я ее начал слушать, это мне надо или присутствовать живьем на концерте, тогда она там, наверное, вставляет все-таки меня. Вот. Или очень сильно изменить сознание. Вот. Тогда у меня

И я тебе скажу, звучит это, конечно, ну вот, если ты языка не знаешь, ну если ты выходец из Советского Союза, то, ну, странно. Вот. Ничем, ребят, не хочу обидеть, вот вообще ничем. Ну, просто вот рассказываю ощущения. Так. Стрела Морфея написали, уж не знаю, кто или Стрела, или Морфей, хорошая олдскульная вещица. Родик пишет: попса здорового челябинского курящего алкоголика, и все на специальном языке исполнили. Понятно только фак и шит. А что ты в панке хотел еще вот понять? Вот, в принципе, в основном, вот в таком панке это как бы основные два, как это, два кита, как, не, подожди, есть три кита чего? Мироздания, да? А это два кита музыкосоздания в таком панке. Вот, фак и шит. Димка нарисовался, Гашек, привет тебе, дружище, желает всем хорошего настроения. Далее. Все. По треку больше никто ничего не написал. Ребят, ну вот, мне честно сказать нечему. Сведено хорошо, нормально звучит, достойно, а вот в плане техники и куража ничего не скажу, потому что абсолютно не мое, дабы не наговорить глупости и гадости. Вот, потому что, ну, для меня это несколько, не то что плохо, а заурядно. То есть вот такого очень много я слышал и слушаю, продолжаю периодически. В силу своей профессии от этого никуда не уйдешь. Как бы для меня это несколько посредственно. Вот. А так, в принципе, ну, технически все сделано неплохо. Остальное критиковать просто не имею права. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас партия Crazy House. Очень долго пытался выбрать трек. Ребята из Челябинска, я не знаю, вот сейчас вот они присутствуют в эфирном чате, нет. Надеюсь, что все-таки присутствует. Но у них, наверное, сейчас очень поздно. В Челябинске, я насколько помню, у нас, ну вот если я не вру, по-моему, 4 часа разница. У них сейчас 26 часов 12 минут. Скорее всего, их, наверное, нет в эфирном чате. Значит, будут слушать в записи. Ну, давайте мы поставим, послушаем, а потом я уже расскажу, почему. Почему да как. Итак, Челябинск, партия Crazy House, трек называется «Достало», панк-альтернатива. Про себя ребята ничего не написали, поэтому ставим, слушаем, поехали.

У. И все. Вот. И теперь, вот смотрите, комментариев вообще нету. Вообще нету. А, вот, Антоха написал. Неплохо. Интересная смесь современного звучания и олдскульного вокала. Вот, я это к чему? Антоха, человек, который ходит в спортзал и музыку воспринимает, в принципе, нравится, не нравится. Антох, вот сейчас я тебя ни в коем случае не хочу обидеть. Это я сейчас просто вот, чтобы парни из Челябинска, когда будут слушать запись эфира, поняли, почему я... Потому что я сейчас буду дальше критиковать, вот, чтобы это было обосновано. И ты вот у нас как лакмусовая бумажка. Антоха, вот он очень четко, как человек-слушатель, да, человек-уши, который услышал музыку, и вот он выдал. Интересная смесь современного звучания и олдскульного вокала. Вот, давайте дочитаю комментарии, а потом уже скажу, чего и как. Так, «Стрела Морфея» пишут Качева, но напомнил одну песню «Секрета» очень сильно. Такая социалочка вышла. Подача интересная, но не очень зашло. Ромка написал, вот, наконец-то. Да здравствует банальность. Так, Родик пишет, социалочку подвезли. Художественный бубляж нытья. Поднимите мне тарифы, буду ныть на Тенерифе. Успокойте мне офшоры, я хочу жить за бугором. Вот, ну, друзья, текст я не слушаю. Вот, ну, постоянные слушатели неформатки, они знают, что текст я не слушаю. Я слушаю аранжировку в целом. И текст песни я начинаю слышать, если мне понравилась песня, и то на третий, на четвертый раз. Поэтому за это на меня ругаться не надо, потому что очень много приходится всего слушать. И уже мозг, он автоматически отключает восприятие текстов, чтобы не перегружаться. Вот, теперь я все-таки расскажу. То есть вот ребята из Челябинска, партия Crazy House, грузят вот очень много треков на неформатку, и у всех у них одна беда. Вот я на самом деле по-честному сидел и выбирал, то есть переслушивал все треки и уже действовал не от... не в принципе нравится, не нравится, да, а выбирал именно более-менее, чтобы был посажен вокал в микс. Вот, на самом деле у меня есть подозрение, что вот это проект одного человека. Если я ошибаюсь, пусть партия Crazy House меня поправит. Ну, в описании у них, к сожалению, ничего не написано про себя. Вот, но мне кажется, что это проект одного человека. Он весьма неплохой музыкант, но вот вокалист херовый. Дружище, не обижайся. Сейчас вот я ни в коем случае не хочу тебя обидеть, но просто прими это как данность. Если это проект одного человека, то я тебе советую найти вокалиста, потому что, слушая все треки партии Crazy House, я слышу, что достаточно интересная аранжировка, достаточно неплохое, ну, скажем так, выше среднего сведения именно музыкальной части, но как доходит дело до вокала, то есть как только появляется в треке текст, прям вызывает резкие негативные эмоции. Ну, по крайней мере, у меня. Вот, поэтому мой совет. Все здорово. Текста, наверное, хорошие. Музыка нормальная. Как бы качество аранжировок, ну, в стиль жанру. Вот в стиль жанру очень даже неплохое. Но нужен тебе, дружище, вокалист нормальный. Или самому как-то позаниматься, ну, потому что все это звучит плохо. И
конечно же, нормально сажать вокал в микс, потому что он очень сильно выпадает. Вот, наверное, я все сказал. Наверное, сейчас из Челябинска в меня уже отправили торпеду с ядерной боеголовкой, и она, минуя, что там у нас на Че, Чебоксары, Череповец, прилетит прямо в славный город Тулин и упадет мне на тыковку, но мне завтра все равно на работу не надо, поэтому пусть взрывают. Вот, ладно, едем дальше. Желаю удачи партии Crazy House. Пусть все у вас получится, ребят. Не бросайте. Если ты один, то тем более не бросай. Просто ищи соплеменников. И твое усердие перерастет в качество. Едем дальше. Далее у нас проект Сарбадар. Сейчас я открою. Так, во-первых, надо Чернигов закрыть. Вот. Сарбадар, город Москва. Трек называется «Угораем про себя». Есть, сейчас зачитаю. Московская группа, играющая симбиоз из электрического, электронного и акустического звучания. Твою мать. Симбиоз электрического, электронного и акустического звучания. То есть, в принципе, получается нормальное электричество. А чё вы такую фигню пишете? Так, группа организована в 2017 году Андреем Бабенко и Павлом Кудрявцем. Так, тадын-тадын-тадын. Это все история, это все нам неинтересно. Так, при участии... Все, контакты. Короче, вот из всего вот этого ведра текста я скажу так. Московская группа, играющая симбиоз из электрического, электронного и акустического звучания. Основана в 2017 году. Итак, ставим, слушаем трек «Улетаем». Группа «Сарбадар», город Москва. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:28 на моих зеленых системных только что отзвучал финальный трек сегодняшней программы. Вот, это был проект Сарбадар, трек называется «Угораем». И тут вывалилась масса критики. Я думал, вы позитивнее примете на самом деле, но, ну не знаю, давайте я зачитаю. Так, Серый вот пишет: «Мне не нравится, очень сбивчиво. Дослушал до середины, все равно не входит мне. Входное отверстие надо почистить и войдет. Так, музыка не кладется на вокал, одно от другого еще может и нормально, но по мне это как борщ с йогуртом фруктовым есть». Ну, не знаю, надо попробовать борщ с йогуртом. Я, кстати, ни разу не ел. Родик пишет: «Охренеть, это что сейчас в колонках происходит? Будто плеер сломал музыку. Решили подвиг Дэвида Боуи повторить с мясом и диссонансом. А вот вокальная часть легче легла на слух. Испугался при старте». Не знаю. Не знаю. Ромка вот пишет: «Наконец-то говна подвезли. Мои ухи хотели закровоточить, но это можно было бы посчитать хоть какой-то оценкой того, что мне пришлось услышать. Поэтому я просто снял наушники». Ну, значит, ты меня сейчас не слышишь. Антоха вот пишет: «Вроде ничего, но не заходит». Что у вас не заходит ничего, я не знаю. Входит и выходит. Замечательно выходит. Так, Стрела Морфея пишет: «Наверное, задумка была концептуальнее, чем вышла на практике». Юрка пишет: «Мне не хватает более качественного сведения трека». Натаха пишет: «Усё, мы сгорели, уже 37,1, что так длинно?» 37,1 – это хорошо. Кстати, друзья, вот я вам со своей 40-летней практики говорю, если вы начинаете болеть, не сбивайте температуру, пока она не поползет за 40. Не сбивайте. Организм специально поднимает температуру, чтобы убить бактерии. Не надо ее сбивать, не надо. Так. Слышит он меня. Слышит он меня. Ну и хорошо, что ты меня слышишь. Так, угорал походу только автор. Эта музыка не настроена под наши ушные отверстия. Ну, у вас, значит, другие ушные отверстия. Я не знаю, ребят. На самом деле, я трек не слышал до программы, честно вам скажу. Слышу его первый раз. И по мне так вполне... Ну да, есть там немножечко вот проблема в сведении. Именно в сведении, именно в технической части. Это вот где работает звукорежиссер на компьютере, в наушниках, на мониторных колонках. Все вот это вот. И, видимо, я так подозреваю, дело даже не в сведении, а в пережатии. После того, как ребята зажали в 128... Получилось не айс, малеха. Вот, а так, в принципе, вот я сейчас в колонках сидел, слушал, ну, не знаю, мне втыкнуло нормально. Я не скажу, что прям вау, но достаточно неплохо. И такие ходы интересные были. Я не знаю, конечно же, завтра буду выкладывать запись эфира, конечно же, переслушаю еще раз. Может быть, сейчас во мне говорит бабулина самогонка. Кстати, друзья, вот у меня осталась последняя стопка бабулиной самогонки, которой больше никогда у меня в жизни не будет. Вот я ее сейчас налью. Да, вы, кстати, делайте то же самое. Потому как мы уже эфир закончили. Тын-тын-тын-тын. Вот, выдавил. Ну, давай, милая, давай еще капельку. Мандаринки отдавайте. Мандаринки отдавайте, живой сок. Вот, все. Сейчас я ее допью и скажу всем аривидерчи. Итак, у кого налито, поднимаем. Ой, и давайте выпьем за то, чтобы все, кто сегодня болеют, послезавтра выздоровели. Завтра не надо. Завтра еще четверг. А вот в пятницу надо выздоравливать. Вот, Ромка уже налил. Давайте, подтягивайтесь. Подтягивайтесь. Кто еще? Кто еще не налил? Давайте, давайте. Вот. И чтобы все наши родные выздоровели, не болели. Сейчас я отломлю кусок шоколадки, потому что яблочки мне вот Серый прислал. Целую корзинку яблочек. Но, сука, на картинке. Нет бы бандеролькой слал. Вот. Все, я готов к тому, чтобы выпить. Друзья, так, вот, вижу. Народ подтягивается. Итак, 22:33 на моих зеленых системных. Что произойдет завтра? Завтра на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые понравились. За которые не понравились, галочки не ставьте. Вот, давайте не будем накручивать нечестно голоса, потому что 100% каждому участнику уже это просто отмечено, и мне постоянно присылают письма со скриншотами. Какая-нибудь сволочь пришлет предложение поднакрутить голоса. Друзья, это все легко вычисляется. Если хотите потратить деньги, тратьте их просто напрямую на Неформатку. Это будет продуктивнее. Вот, и чего? Желаю всем не болеть. Желаю, чтобы сопли ваши ушли обратно. Только не в менингит, не в гайморит, вернее, а в этот, вот куда там, откуда они рождаются. Вот, и чтобы все было запипично. Всем пока. Мы бахать-то будем, нет? Давайте вот сейчас бздынь делаем. Вот громкий, всеобщий бздынь предлагает Родик. У него, кстати, там, как это... Кровь винограда и виноградное мясо, да? Давайте бахнем. Ой, хорошо пошло. Вот, и все. Услышимся с вами в следующий вторник. Вторник. Потому как возвращается бомбардировка. Дашка мне уже прислала 12 треков. Соответственно, во вторник услышимся. Результаты миксера будут в среду. Миксер будет в среду. Все победители прошлого эфира, которых я забыл, каюсь, поставить с понедельника в ротацию, все будут с этого понедельника в ротации. И, соответственно, сегодняшние победители тоже. Всем спасибо, всем пока. Не болейте, любите друг друга. Осень пришел. Осень пришел. У нас на выходные обещают последнее солнышко, потом будет полная жопа. Вот. Всем пока, всем счастливо. Друзья, услышимся буквально через 1, 2, 3, 6 дней. Пока.

языком композиции на одной ноте соль. Антонио Карлос Бразилейра де Альмейра Жабин. Еще в своей ранней молодости, работая пианистом в ночном клубе Рио-де-Жанейро, Жабин жадно впитывал в себя все разнообразие музыкальных форм. Его музыка необычайно космополитична. Несмотря на то, что Жабин был бразильцем, по сути, темпераменту, он гордился своей страной, языком, культурой и, основываясь на этом, изобрел свой собственный стиль, который соединял в себе пульс самбы, прохладную гармонию джаза и классики. Босса нова!

Ребята, какой тут дифтонс или тул с мишугой? Жабим ломал, не подразумевая счет. Просто так, вот просто так. Выходило и все. Мы привыкли к четырем четвертям. Ну там 16-й тактовый фразы, квадраты. Ну максимум 12-тактовый блюз. Или там 2/8 какой-нибудь переход. Или там 1/4 или дольку где добавить. Ну понимающие знают. Но когда Жабим писал, кажется, что он просто вот с 8 утра и до 8 вечера. В то время, когда вы подходите к концу 40 тактов или 5 минут, после как в симфонии, и вы смотрите на запись ключевых тактов, и можно повредиться в рассудке. 3 вторых такта, затем 2 вторых, и темп, в который невозможно войти. Жабим дышал музыкой, жил ею. И всегда негромко напевал на своем чарующем португальском, достигая глубочайшей гармонии слов и звуков. Умер он в Нью-Йорке 8 декабря 1994 года, но похоронен в Бразилии. Благодарные соотечественники назвали в его честь аэропорт в Рио-де-Жанейро.

0: Thank you.
1: Вы слушаете неформатное радио.
2: Релизы нашего лейбла.
3: Город Воронеж, проект DVR, альбом DisexStyle. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

блуждают, сбившись в кучу, небесные тела. И страшным-страшным креном к другим каким-нибудь неведомым вселенным повернут млечный путь. В пространствах беспредельных горят материки, в подвалах и котельных не спят истопники. В Париже из-под крыши

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

С утра раннего на работу спешит, устала от жизни, в мечту больше не верит. Некогда горячая, теперь холодная душа, ее нежная рука стала сильная. На вокзале метро, там старик на баяне, потерявший надежду закрытыми глазами, и мужчина с галстуком, которого жена не любит.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

кот и уютный быт. Наше счастье, скандалы, любви, минуты. Мы герои романов, старинных книг. Нами пройдены были судьбы, маршруты. Наша жизнь — это кот и уютный быт. Наше счастье, скандалы, любви, минуты. Мы герои романов, старинных книг. Нами пройдены были...

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
1: Какао.
0: Песню.
1: Ты улетела.
0: Не фармат.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

Итак, друзья, здравствуйте, 21.01 на зеленых системных моих. Сегодня вторник, сегодня первый четный вторник. Вот, потом у нас будет перекур, и потом будет второй. Короче, сегодня у нас программа «Неформатная бомбардировка». Сегодня у нас 10 треков от компании «Бомба Питер». Вот, и в такой славный праздник хочется верить, что треки будут не хуже. Ну, по крайней мере, я вижу, что Дашка мне накидала как минимум несколько весенних треков. Я думаю, будет интересно. Я, честно говоря, все вот это не слышал, что тут у меня накидано. Все это я не слышал, но будем надеяться, что будет интересно. Ну, по крайней мере, хочется в это верить. Вот. Приветствую всех, кто нас слушает у приемников, приветствую всех, кто нас слушает в онлайне. Вот, с теми, кто на стриме, я уже поздоровался. Ну, давайте еще раз помашу вам лапкой. Вот, привет, Серега, привет, Женек, привет, Стаска. Вот, мы тут до начала эфира успели, я успел кинуть в толпу вопросы, интересно, будут ли фестивали, не будут ли их отменять. Вот, у нас тут, я смотрю, Мята начала распродавать билеты. Вот, но где-то я краем уха зацепил информацию, что нашествие отменили. Вот, Серега пишет, что будет у нас «Рок над водой» и «Былинный берег». Ну, будем надеяться. Ну, «Рок над водой» — это где-то в Калужской области, да? Я думаю, они успеют еще, а вот остальные могут и отменить, потому что, ну, весело сейчас. Вот, ладно, победитель прошлой программы бешеным количеством голосов, там, по-моему, 6 голосов. Я все еще не могу понять, вот как так, вот две недели голосуют за бомбардировку, и верхние результаты 7-8 голосов. Вот смотрите, у нас The Revolution голосует всего 5 дней, уже тут у нас верхний результат 353 голоса. Вот прикиньте, как вот люди настроены. На победу. Бледный пекарь. Бледный. Ты мукой засыпал все лицо, да, себе. У тебя белая аватарка. Ладно. Итак, мега-победитель Дмитрий Малышев. Быть счастливым. Послушаем его и, собственно, перейдем к основной части программы. Поехали.

сердца быть счастливым. В воздухе капли надежды, движения неторопливы.

твоих губ отведал. Так хочется быть счастливым.

Итак, друзья, добрый вечер. Отзвучал только что победитель прошлой программы. Ну, собственно, забираем его в ротацию. Единственное, что Дмитрию надо зайти к нам на сайт, зарегистрироваться там и загрузить свой трек на сайт. Вот, и заберем его в ротацию. Пускай крутится. Аж 6 голосами выиграл. Поэтому, ну, это ж праздник какой-то. Это ж просто песня. Вот, ладно. Максим у нас присоединился к чату во ВКонтакте. Да, давайте я напомню, как общаться. Ну и есть же у нас те, кто у нас первый раз. Вот, друзья, во-первых, у нас есть Дискорд. Ссылочка на Дискорд есть как на сайте в эфирной теме. Что там у нас, неформатная бомбардировка, да? Во ВКонтакте в группе неформатное радио, эфирная тема с Илоном Маском висит, и там ссылочка на наш Дискорд. Кому неохота грузить себе Дискорд, регистрироваться там, какие-то делать телодвижения, у нас сейчас прям параллельно в эфире идет стрим на нашем канале в Ютубе и стрим, видеострим в группе неформатное радио во ВКонтакте. В комментариях к стриму тоже можно общаться. Не к эфирной теме, а именно в стрим пишите в комментарии. Вот, я это все тоже вижу. Тоже вижу и тоже буду вам зачитывать. Вот, музыканты, когда слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы во ВКонтакте, на свои какие-то ближайшие мероприятия, на свои сайты, на свои странички на Порнохабе, все что угодно. Это не никоим образом не ругаем, это все приветствуется, собственно, для этого все и делаем, потому что если вы кому-то понравились, чтобы люди имели возможность перейти по ссылочке и дальше знакомиться с вашим творчеством. Вот. Серега Башмаков, здорово. Теперь он у нас и в Ютубе. У меня теперь 2 Сереги Башмакова. Вот, опять же, да, чат из Ютуба, он еще и на стриме отображается, поэтому кому хочется, чтобы его видели, как мы общаемся, что он там пишет, вот, старайтесь писать в комментариях в Ютубе. Вот, Дениска, здравствуй, дорогой. Здравствуй, наш воронежский худосочный барбос. Вот, ну и Алекс, своя компания в Дискорде. Привет, что-то он сегодня один у нас в Дискорде. Грустно ему там, давайте его кто-нибудь поддержите. Ладно, поехали. Давайте начинать основную десятку треков от компании «Бомба Питер». Итак, первый номинант у нас сегодня — группа «Метро 2021» с треком «Гражданка весна». Читаю сопроводиловку. Группа из города Алапаевск Свердловской области. Песня «Гражданка весна» из альбома 2022. А, из альбома 2022 года под рабочим названием «Письмо». Я просто думаю, группа 2021, альбом 2022, хрен ли там, да? Вот, релиз альбома планируется в начале мая. Весна, время перемен, ожидание чего-то лучшего. Мы очищаемся с весенними ручьями, уносится все ненужное. Весна, время солнца и время любви, всем добра. Ну, по поводу релиза в начале мая посмотрим. Ну и, собственно, слушаем. Релиза в начале мая посмотрим. Ну и, собственно, слушаем.

Итак, друзья, 21-16. Только что у нас свердловские ребята отыграли. Группа «Метро 2021», «Гражданка», «Весна». И так он прям жалостливо просил налить. Я налил. Налил и бахнул. Вот, ну и у нас тут Илюха нарисовался, Полежаев, пока мы слушали свердловчан. Вот. С очередной фиточкой они у нас сегодня будут. Витос Пермяк пишет, вот чем-то напомнил итальянскую эстраду начала 80-х. Вначале было очень похоже. Вот, Серега пишет, песня неплохая, но... это Дениска, песня неплохая, но как-то уже знакомо, обыденно. Вот, я сказал, что мне напомнило, вот если уж прям...

выбирать, что напомнило. Мне напомнило раннего Цоя, вот эти вот первые альбомы, да, 45-46, «Это не любовь», и смесь такую, и «Ранний секрет». Вот если вот все это совместить, то, наверное, получится такой вот «Метро 2021». Так, мешать кефир с алкашкой что-то не хочется. А что, ничего страшного, все нормально будет. Ну, по крайней мере, у меня. Единственное, молоком нельзя запивать. Я, да, кстати, друзья, кто не знает, у меня есть знакомый, хороший знакомый главный врач областной больницы, он раньше был. Был он сердечным хирургом. Вот, сейчас не знаю, кто он, честно, врать не буду. Вот, он мне говорил, я, говорит, всегда, когда труп вскрываю, я знаю, что он пил и чем он запивал. И вот он кричал, боже упаси, никогда не запивайте молоком, люди никогда, вообще лучше не запивать. Вот, ну уж тем более молоком не запивать. Вот, а кефиром я, наверное, думаю, можно. Он же уже склисился. Так. Вот, так, ладно, весна тормозит. Я задал тут вопрос за эфиром. Я не могу понять, у нас весна ранняя или поздняя, я что-то понять не могу. Вот правда, как-то я запутался совсем. Я забыл в прошлые года, во сколько у нас весна приходила, в 8 или в 9 вечера. Что-то я сейчас смотрю, вроде как уже и пора, и вроде кажется, что уже вот в том году, в позатом уже жара была в это время. А может я ошибаюсь, ну-ка напомните мне, что у нас с весной происходит, потому что я понять не могу вообще. Вот, а я пока зачитываю следующего участника, Матвей Алерт. «Слышали весну» называется трек. 14-летний музыкант из Питера. 2 года вдохновения и постижения музыкальных сфер. Игра на гитаре, бас-гитаре, барабанах естественным образом вылились в сочинительство и запись мелодичных и искренних песен. Матвей Алерт, старт сингл «Слышали весну». Живые краски меланхолии, инди-рока, о внешних и внутренних метаморфозах, музыкальная вспышка новой весны из Питера. Смотрите, 14-летний музыкант, 14-летний, а вдохновлялся он аж целых 2 года, то есть в 12 лет чувак начал, и уже издался на бомбе Питер. Ну-ка, давайте послушаем, мне даже интересно. Итак, Матвей Алерт, «Слышали весну», Питер, поехали. Поехали.

Итак, друзья, 21, 22, 53 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже. Вот, а у вас он еще. Только что мы послушали Матвея Алерта. Ребят, ну слушайте, вот я сейчас слушал прям, ну, понятно, что голос еще детский, прям вот, еще он не сломался. Привет, Андрюха. Привет. Вот, ну прям такие цоевские вот эти вот фишечки, такие вот эти фишечки цоевские прям. Ну, видно, на ком чувак учился играть на гитаре, да? Вот. Так, вот Шатунов Цоя спел, пишет Андрюха. Ну ладно, ну что вы, ну 14 лет ребенку. Нет, ну все хорошо, потом окрепнет, возмужает, уйдет пару раз в запой, поймает сифилис, бросит его баба. Вот, нарожает ему детей, отрастит пузо, и голос будет, что надо. Голос будет, что надо. Пашка, привет. Так, у нас много ребеночков. У нас, много ли у нас ребеночков? Слушай, я не понял вопрос. Если ты про меня спрашиваешь, что у меня один штука уже из гнезда упорхнул. Девка у меня бестолковая, вся в меня. Так, что там еще у нас? Так, Цой под ласковый май косил. А, Цой под ласковый май косил. Да ладно, Юлька, ты че, не может быть. Я не поверю, чтоб Цой косил под ласковый май. Вот, Денис пишет, старается, молодец. Если не бросит, все будет со временем. Я тоже думаю, все будет у него хорошо. Вот, главное не останавливаться. В принципе, если в 12 лет его зацепило, в 14 он уже издался на бомбе Питер. Достаточно хорошо сделано сведение, профессионально. Ну, я так подозреваю, делали где-то в студии, в хорошо оплаченной. Вот, и как бы чувак уже понимает, куда надо ехать. Куда надо ехать. И я думаю, если не бросить, все будет хорошо. Так, Перм пишет, вот, миленько, есть к чему стремиться. По любасу есть. Вот, и я думаю, из парня толк выйдет. А бестолочь останется. Толк выйдет, а бестолочь останется. Вот, ну теперь, как бы, главное ему пережить вот этот, когда ребенок превращается в подростка, да, кризис. А как он называется-то, господи, это взросление, как он, переходный возраст, да, вот. Когда у него выпадут молочные зубы все, начнет просыпаться в лужах собственно, выделений, и девки начнут нравиться, и все, и жизнь пропала. Вот, а там и первый запой, и вот оно началось, становление голоса. Вот, ладно, желаю я Матвею не бросать все это дело, шутки шутками, конечно, ну, молодец, иди дальше, никого не слушай, и все у тебя получится. Едем дальше. Далее у нас Гай Гарин, «Стрёмные танцы» называется трек, дерзкий гранж про мужчин в платьицах, один из первых синглов, выпущенных группой Гай Гарин в начале 22-го года. Ну, давай послушаем, вот мы только про этих вот, блин, нельзя материться, короче, вот про этих только мы и не слушали еще, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok.

друзья, 21:29, Гай Гарин у нас со стрёмными танцами. Ну, я так это краем уха послушал, вник в какую-то часть слов. Вот, и что для меня удивительно, я обычно текст-то вообще не слушаю, а тут как-то вот оно врезалось. Короче, суть в том, что чуваки по ошибке зашли в гей-клуб, и там решили побухать. Вот, ну, в принципе, такая себе экстрим-попойка. Называется «Проверить себя на крепожопость». «Проверить себя на крепожопость». Вот, и ребята вот пишут, как-то не очень вроде пытаются, а получается недопанк. Неплохо, но не мое. Вот, это мимо меня пишут. Так, и, собственно, все. Комментариев очень мало. Как-то вот я честно скажу, вот Серег пишет, песня напомнила фильм «Полицейская академия». Как-то я вот, я сейчас не к словам, не к музыке придираюсь, а вот к манере. Такое ощущение, что текст все время гнался за соло-гитаристом. Вот куда риф пошел, туда и он. И прям так все это как-то прям вот на скорую руку. То есть видно, что сперва появилась вот эта рифовая композиция, а потом на нее по-быстрому накидали хоть какие-то слова, чтобы хоть что-то там петь. Вот, но это опять же мое. Это опять же мое впечатление. Я никому его не навязываю, но мне вот показалось так. Бар «Голубая устрица». Голубая устрица. Устрица. Устрица, она сама по себе не может быть голубой, но там она была. Так, «Звери в апгрейде». «Звери в апгрейде». Я тут задал вопрос ребятам за эфиром. Ну, я как бы матом ругался, конечно. Я сейчас сформулирую его без мата. Вот, музыканты, которые нас сейчас слушают. Вот, согласились ли бы вы сыграть за гонорар, все как положено, будучи нормально ориентированными ребятами, в гей-клубе. Вот, и как-то вот люди пишут, Серега пишет, сложный вопрос, меня это не касалось. Нет, вот первая причина — это я, а вторая — тоже я, и третья — это... Нет, тут в чем дело, что тебя не касаются, ты просто приехал играть за бабки в клуб, а что там, кто там, геи там или инопланетяне, вот, или... Бабы пьяные, какая разница, ну, я так считаю, да, есть вот люди, которые прям, они упорно говорят, нет, мы к этим, чуть не выразился матом, короче, мы у них не будем, я считаю, что люди, которые так вот прям к этому относятся, они прям очень, видимо, боятся сорваться и не пройти тест на крепожопость. Так, манера — это одно, местами в ноты не попадали сильно и не уложили вокал. Дело вкуса, но такое не мое. Вот, так я про это и говорю. Такое ощущение, что прям вокал срочно-срочно накладывали хоть как-нибудь, хоть куда-нибудь, чтобы хоть что-то спеть. Так, Пашка пишет, смотря в каком смысле. Если в прямом смысле, не вопрос. А если в переносном, пусть сами себе поют. А как ты их, вот, понимаешь, в переносном смысле ты же не узнаешь, пока не коснется, да, тебя в жизни он, в какой-то там мере. А в прямом смысле, ну, они, как тебе сказать, их видно, их, по крайней мере, видно, да. А вот какие они по жизни, непонятно. Так, Витос пишет, как-то давно ставили аппарат на концерт в таком заведении. Было забавно. Было забавно. Слушайте, у меня есть несколько знакомых. Причем вот есть такие манерные, да, которые, ну, прям вот это на-на, и ручкой делают, и голоском визжат, и попкой крутят. Таких я терпеть не могу. А есть ребята, я даже не подумал бы никогда. И потом мы уже знакомы там лет 5 были, потом только выяснилось, что они там вместе живут. Вот к таким я отношусь вообще спокойно, как бы. Что вы там делаете по ночам и дома, вообще никого не касается. И главное, не несите это в люди.
Вот. Так, ладушки, поехали дальше. Как оператор, мне не вопрос. Оператор. А, вот пишут, как оператор. Это, в смысле, за пультом посидеть. Понятно. Так, Андрюха пишет, вот смотря с каким репертуаром к ним. А какая разница, какой там репертуар? Ну, они же такие же люди, человеки, господи. Они же, собственно, так же любят музыку. Точно так же любят музыку. Да, понятно, они другим местом возбуждаются, но музыку-то они любят так же. Так, хватит об адидасах по ТВ, хватает. Дело не в том, кто кого-то боится сорваться, но противно. А ты не жуй, а ты их не жуй. Ладно, поехали дальше. Далее «Дети птиц», «Ее руки чисты» называется трек. Вот. Ну и читаю сопроводиловку. «Я всегда считал, что самое лучшее – это помогать тем, кто в этом нуждается. Сегодня вышла наша новая песня «Ее руки чисты», и она записана специально для приюта бездомных животных «Рязани. Лучшие друзья». Вот, ставим, слушаем «Дети птиц», «Ее руки чисты». Поехали. Поехали.

Итак, друзья, только что отзвучала группа «Дети птицы». Я не дочитался про Водиловку, не дочитал. Я думал, что она закончилась, а она же нифига еще не закончилась. Вот, а там написано следующее. Это вот автор пишет. «Для меня будет невероятно ценно, если эта светлая песня, появившаяся в первых числах Нового года, изменит к лучшему жизнь наших маленьких друзей, оказавшихся на улице. А если вы давно мечтали о котенке или собаке, но не осмеливались, то самое время сделать шаг навстречу и подарить дом целой жизни. Все средства с прослушивания песни пойдут в приют». Вот, друзья, я вам скажу, как человек, у которого 4 собаки только в этом доме. Вот. Вот если бы у каждого в семье был бы корги, наверное, ни одной войны бы никогда бы не случилось. Вот, Серега пишет, подарю кота. Я тут за эфиром же спрашиваю. Тут всем «Дети птиц», всем навели Гребенщикова. Я тут за эфиром решил вспомнить, а сколько, понимаешь, Борис записал. Сколько выпустил альбомов, Борис? Я почему-то думал, что штук 80. Вот, но мне Илюха подсказал, что номерных 31. Вот, но там же не только номерные были. Были же еще и... которые названные, да? Вот. То есть я так подозреваю, там прям у них «Мама, не горюй». И где-то я вот честно скажу, вот еще во времена перестройки, уже у него там было что-то там уже 15 или 16, я купил, посмотрел, сколько у меня кассет Гребенщикова на полке лежит, еще тогда на кассетах продавали же. Вот я решил, что я больше не хочу покупать Гребенщикова, потому что он для меня слился вообще вот в один гудящий звук монотонный. Вот, касаемо данной песни «Дети птиц», все, вот когда началась песня, я прям обратил внимание, что она клевая, она мне понравилась. А потом, где-то уже на середине третьей минуты прослушивания, я понял, что она такая занудная. Вот, ребят, ее надо или кастрировать, или как-то разбавлять, потому что, ну, 4.45 это очень длинно. Это очень длинно. Я понимаю, что много текста хочется донести до людей, потому что он, конечно же, для автора каждая строчка представляет ценность. Но, зная по себе, могу честно сказать, что кастрация песни всегда проходит тяжело, но потом дает охренительные результаты. Ты понимаешь, что да, ведь она действительно была длинная и занудная, и скучная. Скучная, потому что когда слушателю становится скучно слушать, это прям вот большой минус. Вот. Так, вот, смотрите, что там пишут. Во-первых, у нас нечеловеческое животное Настя нарисовалось. Привет, Настюха. Вот, Денис Шишканов пишет, в этой песне явно чувствуется тлетворное влияние БГ. Уверен, что он сам не знает, сколько БГ альбомов выпустил. Вот, и мы выяснили, что у Дениски 3 собаки, 2 кошки и кот. Вот так вот. Так, Серег Башмаков подарит кота. Что там еще? Андрюха Туманов пишет, я тоже хотел сказать колыбельное от БГ. Пашка пишет, корги хорошо только тем, кто моего кота не видел, он неотразим. Не, ну есть, знаешь, люди, которые любят собак, есть люди, которые любят кошек, есть люди, которые любят и тех, и других. Я кошек не люблю, потому что у меня аллергия к ним. И хотя меня кошки любят, у меня был кот в моей жизни, звали его Уксус. Его звали Уксус, он был черный такой, облезлый, взъерошенный весь. Я его из Тулы, я тогда еще жил в Вологодской области, вез его из Тулы аж туда. Он жил со мной долго. Потом у меня дочь родилась, у нее тоже сильная аллергия на кота была. Ну, как бы я еще мог как-то это пережить. Вот так получилось, что вот на этого кота у меня была не сильная аллергия. Было терпимо, но у дочки прям совсем. И кот сам ушел. Он понял, что ему не рады, он ушел. Вот, поэтому я только как собак люблю, вот честно. И коту ему же не скажешь, там, иди сюда, иди там, сидеть, лежать, голос. Он на все смотрит на тебя тупыми глазами, иногда говорит мяу. Вот, ну и самой собой вот это когти, вот это вот воняет, как саню их, не вообще терпеть не могу. Вот, а животных я люблю, но вот кошек не очень. Так, у меня есть собака, если подарю собаку, слушай, у меня 4 собаки, у меня уже 4 собаки только в этом доме, вот, а еще 3 собаки в деревне, мне собак хватит уже, честно.
Так, людей я тоже не особо люблю, так оно бывает. Так, что там, Пашка пишет, я всех люблю, и рыбок, и птичек, но кот реально неотразим. Я не спорю, коты, они такие, они умеют гипнотизировать. Так, Олежек Кирпенко, привет, пишет, это был Джон Леннон. Walking Class Hero. Слушай, я... Знаю, кто такой Джон Леннон. Я знаю группу Beatles. И вот если мне включить песню, я точно скажу, что это Beatles или не Beatles. Но вот по... у меня с албанскими беда. И вот Walking Class Hero мне вообще ничего не говорит. Вот если бы я мотив услышал, да, я бы сказал, точняк, да, точняк. Так, Витос Пермяк пишет, простенько, но со вкусом нормально. Нормально, про песню идет. Вот, ребят, смотрите, вот такая вот у нас... А, Юлька же, Юлька, сейчас я найду, нам Юлька еще написала тоже, вот что. Вот, написала, я о том же, нет развития в песне, не понравилось ей. Так, Денис Москалев пишет, песня зашла, много вкусного на релаксе. Серега написал, песня спокойная на расслабон, главное текст песни не слушать. Так, что... Вот, Дениска пишет, к середине песни бы на эх выйти, про вот на мясо дать. Ну вот, я про то и говорю, потому что нету развития, она монотонная. Ну и просто она длинная, 4:45, это просто это. У нас самая жуткая песня была от наших минчан, от ребят, от Интерсекта. 11 минут почти. Почти 11 минут. Вот, я их взял в программу, потом говорил, ух, ё, думаю, блин. Вот, ну мы, конечно, ржали над этим делом, и они меня подкалывают до сих пор, и я их, собственно, ругаю до сих пор за ту песню, ну, ладно. Вот, ладно, поехали дальше. Энжитян и Таюкай, наверное. Вот мне Дашка написала, наверное. Она мне пишет, транскрипцию, потому что я с албанскими языками не гружу. Энжитян и Таюкай. Хочу поделиться смыслом, который вложила в песню внутри. Я писал ее на холодном балконе, осознавая, насколько сильно давлю сама на себя. Не знаю, как у вас, но у меня в голове фильм, в котором я являюсь главным героем, сама себе устраиваю геройские миссии, возлагая надежды. Иногда так чешется быть главным антагонистом. Вот, собственно, трек называется «Внутри». Поехали, ставим, слушаем. Энжитян и Таюкай. Вот так вот. Поехали. Город, к сожалению, не указан.

Итак, друзья, 21-51-01. Вот такая красивая системная цифра у меня. Вот, только что у нас... Я не выговорю. Вот, честно слушал начало даже в наушничках. Так это все плотненько, хорошо. Но мне кажется, вот такой вот низ, там прям такой гудящий низ, а потом на него лег дисторшн, и я прям скинул наушники быстрее, чтобы у меня не лопнули перепонки. Нет, так в основном все красиво, все здорово, мне понравилось. И вокал хороший, и музло хорошее. Так, что там? Вот Илюха пишет, классно сделано, драйвово и с душой. Андрюха пишет, балкон надо застеклить. Вадиму чем-то вокал напомнил Бажену. Слушай, ну нет, нет, Баженка, она такая более... Она более агрессивная. Она прям такая тёлка-тёлка. Вот, а тут все-таки девочка, тут такая прям вот она. Так, Серега пишет, у меня был полный сборник Сектора с черными обложками, все альбомы Арии. Так, Антоха пишет, не зашло, музон норм, а вокал писец. Ну ладно, ну что тебе вокал не понравился, очень хороший вокал. Так, Денис Шишканов пишет, хорошее название для рэп-проекта. У вокалистки определенно есть потенциал, уверен, она может лучше. Настюха пишет, вот красиво поет с изюминкой. Инструментал мимо меня, хотя понятно, что он здесь скорее явно просто бэком вокруг вокала сделан. Так, Витос пишет, необычная подача вокала. Ой, господи, простите. Вокала, а с музыкой как-то не понял. А мне все, что-то вы там такое прям все услышали. А мне все понравилось. Мне единственное, вот не понравился вот этот вот низ. Я не помню, как он модно называется, вот этот бас, который он там внизу, прям он там гудит внизу. И вот на него, когда дисторшн лег сверху гитарный, ну прям такая какашка получилась. Вот этот момент бы исключить оттуда, а дальше все прям мне хорошо понравилось. Задушен голос, да где же он задушен? Нет, нет, ну я не поверю. Так, это была песня, да, там пели, да, Серега, там... Там даже слова были, даже слова, вот, и там даже девочка написала, что ей очень хочется иногда быть антагонистом. Вот, ладно, в целом интересно, грузи еще треков на сайт неформатки своих, мне интересно, ну, по одному треку очень сложно составить представление, вот, если что-то есть еще такое интересное, то загружай к нам на сайт и обязательно возьму в какую-нибудь программу. Сейчас у нас идут отборы на фестиваль, вот, как они закончатся, я начну, там уже у нас ребята накидали, кстати, треков, уже и старички набросали свеженького. И новенькие появились, ничего такие, можно в программку брать. Так что давайте, грузите на сайт. Ладно, поехали дальше. Далее у нас «Последний мир», трек называется «Выше». И читаю сопроводиловку. Стремительный полет вверх на крыльях любви с долей здравого юмора в новом сингле «Выше» проекта «Последний мир». Наши баки полны, и нам только лететь. Вот, собственно, ставим, слушаем. Опять не написано, откуда, ребята. Поехали.

Итак, друзья, вот смотрите, как славно вы пропели припев. Да, как славно вы пропели припев. Я сейчас в группе «Последний мир» говорю. Вот развенчайте наши, пожалуйста, ребят, если вы есть тут где-нибудь в чате у нас, напишите мне, откуда вы. Откуда вы есть? Вот, мы тут просто спорим. Мы тут спорим за эфиром с ребятами. Вот, такой классный музон. Такой классный музон, но вы, понимаешь, загубили его просто. Просто загубили его вокальной партией. Вот припев был замечательный, он ложился на эту музыку. Вот, а то, что вы изобразили в куплетах, ну, это опять же лично мое мнение. Ребят, не обижайтесь, ради бога. Просто вот говорю, что слышу. Вот, изумительная музыка была, изумительный припев был. А вот, блин, вообще вот не клеится вот это вот, вот то, что вы исполнили. Я не про тексты говорю, я как-то там, ну, сюда прям просилось что-то распевное, что-то такое прям, вот, вот. Так, что там вот, Дениска пишет, ты тигра моя, это свиньи. Слушай, я слова не слушаю, поэтому не знаю. Заправлены в планшеты космические карты. Вот. А я, кстати, «Отроки во вселенной» вчера смотрел. Я вчера смотрел «Отроки во вселенной», представляете? Вот. Вот же, ё-моё. Так, Дениска пишет, отходил покурить, надо было чуть дольше это делать. Юлька пишет, прям изумительная музыка. Ну прям, ну хорошо, хорошо же было. Ты что ты меня стебёшь-то? Ну здорово же, смотри. Она прям огнище была. Ну, мне понравилось. Я сидел, плясал всю песню. Вот, я прям ждал. Я ждал, когда он начнет петь. Я прям ожидал, что вот сейчас будет что-то. Или речитативер очередной. Прям вот, что меня зашатает. А, блин, испортили песню. Ну, опять же, это мое. Мое мнение, не обижайтесь ни в коем случае. Как бы что слышу, то и говорю. Вот для этого я тут и сижу, чтобы вы меня все ненавидели. Кто вам еще правду матку скажет? Так, ладушки, едем дальше. Нестеров и Бондаренко. Я их запомнил. Из программы в программу я говорю, что для меня эта группа всегда резко, как это умно называется, господи. Короче, мне или очень сильно нравится, или очень сильно не нравится. Вот у меня нету какого-то среднего, всегда прям или туда, или сюда. Вот, или черное, или белое. Называется трек «Таланта». Музыка инди... музыкальный инди-тандем, состоящий из двух музыкантов, поэта Сергея Бондаренко и авангардного композитора Юрия Нестерова, играет в загадочном стиле современная неоромантика. Вот, собственно, ставим, слушаем. Слушаем и поехали.

друзья, добрый вечер. 22:07:12 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Здравствуйте, те, кто сидят у приемников. Приветствую всех, кто сейчас едет домой. Вот, приветствую всех, кто едет к любовницам, от любовниц. В общем, кто радуется жизни. Вот, конечно же, приветствую всех, кто слушает нас в онлайне. Ну и отдельный привет слушателям, которые будут слушать нас только в четверг. Это слушатели подкастов Google, iTunes и Spotify, а также Soundstream. Вот, только что у нас отслушали мы Нестера с Бондаренко, и мне кажется, друзья, что эта песня уже у нас была. Вот, или очень похож припев на их же какую-то песню. Вот, потому что я вот эту вот, прям вот, вот эту припевную распевность, я ее помню, мне она тогда еще понравилась и сейчас понравилась. Вот, космический привет Натаха нам передает. Привет, Натаха. Вот, я с тобой уже здоровался, но в эфире еще раз обязательно. Так, мы тут за эфиром обсуждали, кто свалил в Израиль. Кто-таки сказал здравствуйте, вот, и одел ермолку. Так, вот, и... Собственно, так, ну я не буду все это обсуждать, я эту не буду переписку читать, потому что, ну, ни к чему это. Вот, смотрите, Дениска пишет, саундтрек «Брат 3» подошла бы песня. Вот, и я вот задал ребятам вопрос там, за эфиром на стриме. Говорю, вот как думаете, если бы Серега Бодров остался жив, вот, как вы думаете, снял бы он «Брат 3» или вот на «Брате 2» все, уже надо было эту эпопею заканчивать. Так... Что там у нас? Дениска пишет, Spotify со вчера ушел окончательно, даже бесплатная версия, да и хрен с ним. Мы все теперь невыездные, делать там нехрен. Ну, то, что там делать нехрен, на самом деле нехрен, там скучно. Так, ну, красиво, да, там, ну, раз, ну, день, ну, два, ну, и все, как бы, а потом прям тоска по родине начинается. Так, Настюха пишет, красивая песня, мне нравится. Денис написал, в саундтрек «Брат 3» подошла бы. Олег Кирпенко пишет, привет тебе, Олег, с космическим праздником всех, вот. Так, что тут, предполагают, что если, может быть, не сразу, но наверняка снял бы. Думаешь, вот есть еще какой-то у брата 2 есть продолжение? Вот так вот, если вот просто отстраненно, ну, допустим, Бодров жив. Вот, есть кому сниматься. А про что дальше снимать? Про что дальше можно? Он же потом сестер снял, да? Вот, где у нас выскочила Акиньшина и прям сразу стала мегазвездой. Кстати, с подачи Бодрова же. Вот. Кстати, Шнура же можно было сажать, а Шнура никто не посадил. Вот как так? Почему Шнур не сидит? Она же по малолетке жила с ним там какое-то время даже. Вот. Представляете? Ладно. Не будем о грустном. Сердечки посыпались. Вот все за то, чтобы Шнура посадить. Уже пора. Уберите уже его из наших ящиков и телефонов, да? Вот, давайте уже дальше. Дальше у нас группа «Свободный полет». Илюха уже давно здесь. Вот, и у него очередная фитка с Еленой Коробейниковой. Называется она «Шторы». Вот, ну и читаю сопроводилов. Группа «Свободный полет» была образована в 2003 году. Состав коллектива неоднократно менялся. На данный момент в коллективе служит 5 музыкантов. Стилистика песен группы разнообразная. Поп-рок, фолк-рок, софт-рок, джаз-рок, блюз, ритм-блюз и кантри. Вот вам еще драм-н-бейс осталось записать, и будет прям полный набор. Итак, ставим, слушаем «Свободный полет» с Еленой Коробейниковой. «Шторы», поехали. Поехали.

Итак, друзья, здравствуйте, приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вот у нас Серега Леонов нарисовался, спрашивает, были ли уже ЛСВ-группы для участия в ротации неформатного. Серег, я честно не понимаю даже, о чем речь. Ты может быть, путаешь? Вот, Revolution, это завтра. Revolution завтра у нас будет, это в среду будет отбор, это будет третий отбор, да. На фестивале Revolution завтра-завтра. Сегодня у нас неформатная бомбардировка. Сегодня у нас 10 треков от компании «Бомба Питер». Каждый четный вторник нас бомбит Питер. Вот, и только что мы слушали «Свободный полет», фиточка с Еленой Коробейниковой. Вот, и Илюха нам, знаете, что написал? Сейчас я отмотаю наверх. Вот, завтра выйдет у них фитка с Лешей Смирновым из кафе. Вот так вот. И как раз вот мы тут за эфиром обсуждали, что я тут зачитал все регалии, вернее, эти все стили, говорю, блин, Илюха, надо вам еще драм-н-бейс сделать. Вот лично я уже 2 недели плотно об этом думаю, уже я так это в голове себе все накидал. Я точно буду делать драм-н-бейс альбом, и я уже приблизительно даже знаю, какие треки, причем... которые прям неожиданно даже для меня. Ну вот они туда хорошо ложатся. Короче, у меня будет

Drum and Bass альбом, но он будет не скоро. Просто вот я начну, наверное, над ним работать летом. Летом. А сейчас мне некогда, сейчас мы занимаемся обновлением сайта. Вот. А потом у нас будет мобильное приложение изготавливаться. Это все очень трудоемко, очень муторно и очень хлопотно. Вот, поэтому каким-то там своим проектом, наверное, я не раньше лета смогу вернуться. Вот, что там еще у нас? Что там у нас еще? Вот, Дениска пишет, у сестер, думаю, тоже было бы продолжение. Слушай, ну, может быть и было бы, да. А там тоже нечего, в принципе, продолжать. Вот что там продолжать? Там тоже, наверное, все готово. Ладно, давайте мы вернемся все-таки к свободному полету. Люк, здорово, все прям вот, все как обычно, знаешь, даже поругать нечего. Вот у нас есть музыканты, которых я хорошо знаю, я их все время ругаю. Вот, а у тебя даже поругать нечего. Ну, хоть бы раз какое-нибудь говно сделал бы, что ли, чтобы прям взять и поругаться. Вот, пишет Лена, это актриса МХАТа имени Горького. Слушай, я честно тебе скажу, я вообще не знаю, кто. Вот иной раз, знаешь, какие-то имена все прям так это обсуждают, да. А я даже не знаю, я настолько погряз в этой неформатке, что я даже не знаю, что вообще в мире происходит. Я тем более перестал слушать вообще даже другие радиостанции. Я раньше, когда у меня неформатка не ловила, я там где-то, ну, бывают места, где не ловят, да. Я слушал какие-нибудь другие радио. Сейчас я даже этим не занимаюсь. Я сейчас слушаю только неформатку. Потом прихожу, еще успеваю какие-то треки перебрать, переслушать, отмодерировать что-то куда-то в сборнике отобрать. Потом сажусь, начинаю кодом заниматься. Часов до 4 утра сижу, пишу PHP-код, блин. Потом вот с такими глазами выпученными ложусь, пару часов посплю, вскакиваю, еду гвозди колотить. И вот у меня сейчас так все это... И я вообще просто от людей вообще отвык. Я боюсь людей. Поэтому для меня какие-то имена, какие-то фамилии, это вообще сейчас... Я и до этого был не очень развитым челом, да, сейчас я прям вообще потерян. Вот. Ладушки. Скоро у нас будет, скоро, уже мы прям такое шажище сделали, скоро у нас будет свое приложение, и вообще у нас будет тогда никаких проблем, то есть можно, у кого FM не ловит, будем точно нас видеть всегда в своем телефоне, и новости все наши, и прям там и чат будет, будем общаться, и будут напоминания вам там, ты-дым, Зухер через полчаса в эфире, ну-ка подключай наушники. Вот, ладно. Поехали дальше. Вот в машине наша, наконец-то, можно слушать. Там программный директор. Слушай, я как-то пытался их слушать. Знаешь, вот раньше на наше радио попадало очень много музыкантов с неформатки, потому что Семен, ну чего уж тут греха таить, да? Шило в мешке не утаишь. Он у меня подворовывал, но я всегда этому очень радовался. Вот, и мы, в принципе, с Семеном общаемся периодически. Как бы меня это радовало, потому что он давал дорогу действительно талантливым ребятам. А сейчас, да, я заметил, что там произошло обновление плейлиста, но не в лучшую сторону, скажем так, прям вот совсем не в лучшую. И вот у меня было в свое время убеждение, ну... Может быть, я ошибаюсь, но у меня такое ощущение, что вот эта радиостанция, она работает для того, чтобы создавать плохой имидж для рок-музыкантов отечественных. Вот больше ничего другого они не делают. То есть, если они включают что-то, ну, понятно, есть там незабвенная классика, красота, но в основном они работают на уничтожение имиджа отечественных музыкантов. И вот сейчас я вижу, что плейлист у них начал меняться, но вообще не в лучшую сторону, честно скажу. Я пару раз послушал, и больше я туда не возвращаюсь. Так, я их иногда слушал, вот, когда неформатка не ловит. Ну, бывает, вот в дороге едешь, где-то там перебой. Они у меня на второй кнопке. У меня на первой кнопке максимум, на второй вот это наше, на четвертой Европа Плюс и на пятой Лав Радио. Это для Колянова.
Вот, собственно, вот все мои секреты, все мои кровавые сопли я вам сейчас выложил. Вот, а так я, конечно, слушаю неформатку постоянно. Вот, ладушки, поехали дальше. Дальше группа 3Ч. Трек называется «Пулями». Группа 3Ч – это свобода от клише и обстоятельств. Мы – это пятница, суббота, воскресенье или просто хороший день. Вот так у них написано. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте.

Итак, друзья, 22-27-55 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что у нас отзвучали 3Ч. Мне кажется, они у нас уже были. Они у нас уже были, я только не помню откуда. То ли они у нас с фестиваля Revolution в том году появлялись, в этом их точно не было, то ли с какой-то они бомбардировкой тоже у нас были, но что-то вот сегодня они меня вообще... В прошлый раз, я помню, они мне понравились, а сегодня что-то прям слабенько, мне не зашло. Так, вот Настюха пишет, мне поначалу понравился трек, но потом надоел, одна тема всю композицию идет, иногда сбивка. Ну вот, во-первых, монотонно, ну, по большому счету, наверное... Не то, что там этот минус. Знаешь, обычно там в треках минус ищешь, да, а тут приходится плюсы искать. То есть, ну, прям вот такая большая провальная композиция. Ну, опять же, это только мое мнение. Так, вот смотрите, Антохе понравилось, пишет, чем-то похоже на «Мои океаны», неплохо. Вот, и все, и больше нет комментариев никаких. Что-то прям совсем никто группу поддержать не пришел. Ни слушатели, ни сами. Меня всегда удивляет, почему сами музыканты никогда не появляются от «Бомбы Питер» в эфире. Это просто какой-то... Это непонятно что-то. Ну ладно, Илюха, он свой уже давно у нас. У нас и эфир же у нас же, да, был целый с вами, насколько я помню. Вот, но остальные-то где вы все? Вот хочется вопрос задать, хочется пообщаться. Нет участников вообще ни в одном чате. Вот, да, Илюх, я про тебя даже, я за других удивляюсь, как так, как тебя крутят на такую большую аудиторию, то есть понятно, что будут какие-то комментарии, какое-то обсуждение, даже вот просто никого нет, просто им неинтересно. А, с Юркой Арцизовым вы делали. Подожди, а без воды у нас не было разве с вами? Нет? Мне кажется, мы без воды делали. Нет? Ну, мы уже давно просто общаемся, Поэтому я уже забываю. Так, ладно. Дениска пишет, я музыкант. Так, хорошо, в какой, Дениска, группе ты в сегодняшних прозвучавших играешь? Расскажи нам, давай. А, в «Без воды» вас... Я почему-то думал, что ты у нас «Без воды» был, а вот про «Все гениальное просто» я даже и не подумал. У меня почему-то была уверенность, что мы с тобой общались прям... плотно, без воды. Ну, вот, значит, хороший был эфир, кстати. Раз даже я решил, что я... Потому что я был уверен, что я тебе все вопросы свои задал. Или я тебя просто периодически на эфирах пытаю и так много и хорошо о тебе знаю. Вот, ладно, поехали дальше. Дальше у нас группа «Арье». Или «Арье», я не знаю, куда правильно поставить ударение. Трек называется «Рикошетом». Вот, ну и, собственно, читаю сопроводиловку. Релиз сингла «Рикошетом» состоялся 7 января этого года. Впервые композиция была исполнена на сцене Московского театра «Мимики и жеста» в рамках рождественского фестиваля. Песня написана в стиле поп-рок. Я являюсь автором-исполнителем своих песен по сценическим именем «Арье». В настоящее время мне удается совмещать творчество с медицинской деятельностью. Я врач-анестезиолог, реаниматолог и убеждена в том, что это очень связано между собой. Как артист я в начале пути. Вот, ну слушай, как артист, когда ты анестезиолог и реаниматолог, артистом просто вот обязано быть. У тебя столько, понимаешь, эмоций. Вот, за полтора года на музыкальных площадках, а также на некоторых радиостанциях зазвучали мои песни. Вот. Ладно. Как только предоставится возможность, в планах начала концертной деятельности. Я считаю, что с концертной деятельностью не надо откладывать. А вот прямо сейчас, вот прямо вот с завтрашнего дня уже начинаю искать площадки. Я еще не слушал, но думаю, надо обязательно. Итак, «Арье», «Рикошетом». Поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 22:35, и вот мы все узнали. Мы все узнали, что Ария, так и да. Я так и сегодня не зря так и картавлю чуть-чуть. Вот, Ария, вот, с иврита, это лев, ну, в данном случае львица. В данном случае львица, это нас просвещает Илюха. Вот, нарисовался у нас тут Димка Болгарин, пока у нас Ария пела. Вот, мы тут с ним обсудили проблемы спиртопроизводства в Туле. Вот, я всем жалуюсь, что у нас сахара нет. У меня вискаря литр остался, спирта еще литров 6. У меня спирт из варенья остался и спирт из чего-то ягоды, из какой-то ягоды еще спирт остался. И все. Надо закручивать эти дубовые брусочки прожаренные уже, понимаешь, а то... Сейчас вот я завтра допью как раз вискарь, все, больше будет нечего бухать, и сахара нет. Че гнать, не знаю. Вот, вернемся к песне. Вот Денис пишет, что хорошая песня цепляет, но гитары мало. Гитары мало. Антоха написал, вот, вполне себе. Шалом Азахневей, товарищи Бугаи. И вам шалом православный, шалом. Вот, что там еще у нас? И все. А что-то вообще комментариев мало. Ну, ладно, давайте тогда я. Мне понравилась песня. Мне, знаете, кого? Я вообще сидел и пытался понять, кого мне напоминает. Кого мне напоминает? Такой мяукающий вот этот в нос. Мяукающий в нос. И я прям практически бы даже бы почти вспомнил. То есть, знаете, вот как на уровне подсознания я слышу... А, вот, господи, Наташу Ионову голос напомнил. Вот вспомнил глюкозу, ё-моё. Не то, что сейчас с ней произошло. Сейчас это... Она превратилась во что-то вообще непотребное. А вот тогда, когда она была еще глюкозой, вот, она делала хорошую музыку, интересную. Вот, я про те время. Вот вокал напомнил прям, и манера исполнения. Так, Димка пишет, что-то нас мало, надо идти в массы. Слушай, ну завтра тут народу будет тьма тьмущая. Вот, здесь же такое рубило будет. Завтра же отборы на Revolution. У нас третий отбор будет. Вот, так что завтра тут будет жутко. Вот, друзья, всех отслушали. Что будет дальше? В четверг, не завтра, а в четверг ночью на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. У нас в группе Неформатное радио ВКонтакте появится ссылочка, поэтому подпишитесь, там поставьте колокольчик, чтобы не прозевать момент. И 2 недели будет идти голосование. Ставьте галочки за все треки, которые понравились. Вот. Через 2 недели возьмем победителя в ротацию. И все. И ставлю замечательную песню, после которой как бы на радио я с вами попрощаюсь. Вы услышите ли другого диджея или автодиджея, там, ну, тихо там не будет. Вот, а на стриме я еще немножечко повисю, машу всем лапкой, говорю, что завтра у нас отбор на фестиваль Revolution, 3-я серия, поэтому завтра всем быть. С радиослушателями прощаюсь, на стриме я еще...

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: L7. Девчонки, когда играют гранж, это весело. В 1985 году Рене Лукас, бас-гитарист, замутил коллективчик с солистками и гитаристками Донитой Спаркс и Сьюзи Гарднер. Но в том же году Мусчинка слился, и девчонки назвались L7. На барабанах после непродолжительного поиска воцарилась Деметра Диплакас. В общем, девчонки развлекались как могли, разыгрывали среди публики ночь со своей барабанщицей, кидались тампонами в зрителя. И однажды Донита, которая Спаркс, достала свой тампон прямо на концерте и швырнула его в толпу. И он таки вернулся, пролетев обратно и повиснув на вокальном мониторе. Из-за своеобразного рваного звучания их причисляют к сиэтловской волне гранжа. Но ни одна из участниц коллектива не были родом даже из штата Вашингтон. В 2019 году четверка выпустила свой новый студийный альбом, с которого мы послушаем песенку «Монстр».

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Дай мне огонь, горящий в твоей руке, озаряющий путь вперед, плывущих по жизни реке. Скажи о том, что сбудутся скоро мечты, что не будет потерь в пути, не будет в душе

а время устало ждать. Твой путь среди звезд искать. Ведь ждет тебя ад.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки,

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Черный свет предрешенной судьбы, белым символом лысой горы. На краю голубой стены я познаю и янь, и инь. Я волною о жизнь разобьюсь, черной бездны приемля грусть. Все забудут меня. Ну и

Через 1000 лет солнце будет теплей, я росой просочусь сквозь траву. Я землею рожден, в небесах обречен, я огнем и водой возрожден.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолет, и мы ездим домой. То есть для меня это было, наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 2016 году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Плотвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь.

домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой.

и видеть свет. Можно искать брод в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно,

едем домой, но мы едем домой, домой, но мы едем домой, едем домой.

не спеши достучаться до небес. Они сами откроют дверь и озарят величием чудес. А пока просто верь. Посмотри на море, как прекрасно оно. Просто будь на земле, живи. Наступит момент все равно. А пока достучаться ты не можешь.

И слева свеча, я забыл погасить. Сижу без света, но мне хочется жить. Пусть этот мир утонул в дерьме, пусть ангелы давно крылья в карты проиграли. И все прекрасно, только во сне. Пусть все сгорело, чего мы так ждали. Мне наплевать на мнение других. У меня есть свое, и оно важней. Я будто хожу между зеркал кривых, и с каждой минутой становлюсь лишь злей. Князья мира для себя пишут закон. Свобода слова палку перегнула. Между газетных строк слышится вонь, а муза для поэтов навсегда уснула. Вокруг лишь грязь, лишь слова без дела, и страна, как свеча, истлела.

Не спеши достучаться до небес. Они сами откроют дверь и озарят величием чудес. А пока просто верь. Посмотри на море, как прекрасно оно. Просто будь на земле, живи. Наступит момент все равно. А пока достучаться до небес.

Возьми бутылку полусладкого вина. Танцуй и пой, мы сами ведь творцы хорошего. Не жди, что кто-то из толпы, столь громко именуемый друзьями, протянет руку.

сил понять, что необъятность пустоты вообразили так умело себе сами. И мы сидим так каждый со своим пороком, гнетом и бедою. И кажется, что весь жестокий мир так измываться любит только над тобою. Но, друг мой, стоит приподнять свои тяжелые болезненные веки, и ты начнешь немного замечать, что сам ты держишь рукоятку плети, что нет

0: разрывает легких. Поэтому живи, улыбайся и наслаждайся каждым вдохом, каждым днем. Поэтому скорей с колени поднимайся и прекращай наказывать себя своим же собственным судом.
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Лейзер Йосифович Вайсбейн. Русский советский эстрадный артист, певец. Чтец, дирижер, руководитель оркестра, конферансье, актер, народный артист СССР. Родился 22 марта 1895 года в Одессе. В многодетной еврейской семье. На протяжении многих лет во всех справочниках днем его рождения называли 21 марта. Но сам он отмечал свой день рождения 22 марта. А на вопрос отшучивался. Энциклопедия считает, что 21-го? На же энциклопедии ей виднее. В книге одесского городского раввина записано: отец херсонский мещанин Иосиф Кельманович Вайсбейн и жена его Малка. Родились близнецы и сын Лазарь, дочь Перля, 10 марта, обрезание 17 марта. Ты одессит, Мишка.

Дети, мальчишка галаштаный, с ребячих лет считался заправским моряком. И если горькая обида, мальчишку

не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденькой парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний, несется в крики и пальбе, парнишки не бывает.

моряк Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны и тихий скорбный шепот приспущенных знамен в глубокой тишине, без труда с барабанов Одессу оставляет последний батальон. Хотелось лечь, прикрыть бы телом родные камни.

Брось, Мишка, брось. Ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Спокойные лиманы, зеленые каштаны, еще услышат шелест развернутых знамен, когда войдет обратно походкою чеканой красавицу Одессу усталый батальон. И уронив на землю розы, знак возвращения своего, парни.

Это значит, что не страшны ему ни горе, ни беда. Хоть моряк Мишка, моряк не плачет. На этот раз поплакать право.

Да, это Леонид Утесов. А вы думали, кто? В 1911 году юношу Лейзера позвали выступать в театр в миниатюру «У разбитого зеркала». Ефим Скавронский позвал. Но при этом он поставил условие: никаких вайсбинов. А таки как называться? Действительно, как бы вот ему это называться? Уж как-нибудь красиво, возвышенно, естественно, что все его мысли вертелись о возвышенностях. Я бы охотно стал Скаловым, но в Одессе был актер по фамилии Скалов. Тогда, может быть, Горский, но Горский уже был. Были и Горов, и Горин. Кроме гор есть еще и другие возвышенности. Холм, например. Но в этом есть какие-то грустные мысли. Кладбищенские какие-то, могильный холм. Что же тут выдающегося? Мучительно думал Лейзер Иосифович. Стоя на лонжероне и глядя на утес с рыбачьей хижиной. Так вот оно, боже мой, утесы! Есть еще утесы! Так и появился Леонид Утесов у самовара.

у самовара, и я и моя Маша. А на дворе совсем уже темно, как в самоваре, но кипит страсть наша, смеется месяц весело в окно. Маша чай не наливает, и взор ее так много обещает. У самовара и я и моя Маша, выкуску чай пить будем до утра.

16 лет до конца своих дней Леонид Утесов активно работал. Последнее выступление состоялось в декабре 1981 года. Ребята, 70 лет на сцене. Сколько радостей, сколько положительных эмоций несет его голос до сих пор. И будет нести всегда. Леонид Утесов скончался 9 марта 1982 года в Москве на 87-м году жизни, похоронен на Новодевичьем кладбище, участок номер 5.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

А проснувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет, через тернии к звездам вперед. Ты найдешь, что искал столько лет.

а споткнувшись, ты пойдешь на восток. Провожая закат, зажигая рассвет, через тернии к звездам вперед, ты найдешь, что искал столько лет.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра.

сиянием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки.

0: Участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: он нес. Ямщик, не человек. Ко мне он повернулся, глаза рукой прикрыл.
1: Прощаемся, приятель.

0: Участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR. «My Way» называется трек. Поехали!

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Итак, друзья, добрый вечер. 22:31 на наших зеленых системных. Сегодня понедельник, сегодня очередная программа «Без воды». Название до сих пор актуально. Вот, но у меня единственное, кстати, Костюха, у меня радость. У меня дерьмопровод оттаял. Вот, по крайней мере, теперь воды у меня нет, но все остальное утекает. Итак, друзья, с вами Зухер, с вами Костюха и...
2: И замечательная группа из города Орел навстречу
1: солнцу. Навстречу солнцу, которых очень плохо слышно. Я предлагаю сейчас, давай мы, наверное, поставим пару песенок Бухареста. Вот просто они у меня под рукой.
2: Они будут рады сейчас.
1: Да, вот наши слушатели пока послушают группу Бухарест. Буквально 7 минуточек у нас будет нон-стопчиком. Две песенки. А через две песенки мы вернемся, мы попробуем все-таки группу
2: Сахар,
1: навстречу.
2: Сахар, обожди секунду, ты скажи сразу всем, куда и что писать, чтобы люди...
1: Да, во-первых, ты завел тему, кстати.
2: Нет, тему я не завел, я лентяй.
1: Ну вот, понимаешь, тогда мы сейчас ничего не будем говорить, тогда мы просто даем людям слушать группу «Бухарест», а потом уже расскажем, куда и что писать. Итак,
2: это вы мои золотые. Ну всем привет, в общем, начинаем. Вначале так и для разминочки «Бухарест», и потом мы напрямую коснемся группы «Навстречу солнцу».
1: Поехали.

0: А итак, друзья, 22:41 на наших зеленых системных, и теперь вот я могу сказать: здравствуйте, дорогие наши, теперь я могу вам сказать, куда писать, потому что я лентяя сейчас буду ругать прямо в прямом эфире, дабы ему было стыдно, потому как это его авторская программа, он знает все о группе, которую пригласил, а тему в эфирном чате не завел. Поэтому я вот написал буквально две строчки. Итак, во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. Во-вторых, у нас есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях. Вот, еще раз напомню, кто... Кого вы сегодня слышите? Вот чувствуете, когда человек не допил, в данном случае диджей Зухер, у него очень правильно поставлена речь, очень заумные фразы. Вот. Итак,
1: какой-то сегодня... пластилиновый ты такой.
0: Да, я прям не родной какой-то, недопитый. Сегодня у нас в гостях группа... Господи, опять забыл, ребят, простите...
1: Навстречу солнцу.
0: Простите меня, засранцы. Навстречу солнцу из города Орла. Вот, Костюха, который... уже огреб, но еще я его сегодня раз 10 ковырну за это. Вот. Ну и придурок Зухер, которого вы, в принципе, все знаете давно. Мы все туточки. Вот знаю, Коляновна нас сейчас слушает. Коляновна, привет тебе. Приветище тебе огромное. Я успел, я добрался. Она предлагала, говорит, давайте я сейчас выйду из такси, езжай, Зухер. Вот, я сказал, никакой эфир вообще просто рядом не стоит. Вот, довезем до дома, потом все прочее. Итак, все, Костюха, отдаю тебе в карты в руки. Давай, тереби, ребят. Ребят, рассказывайте, кто вы, что вы, с чем вас едят, что вы играете.
1: Это ты вот так вот дал потеребить, да?
0: Да.
1: Ну, во-первых, Светлана, привет.
2: Всем привет. Мы группа «Навстречу солнцу» из города Орла.
0: Замечательный город, кстати. Я вот очень люблю город Орел, когда... Я через него раньше очень часто ездил. Вот у меня как-то... Вот я Воронеж не люблю. Я часто Костюхе об этом говорю. Я его люблю ночью и летом. Вот. А так город такой вот, он мерзостно-серенький. А вот Орел как-то вот по нему едешь, когда вот хоть днем, хоть ночью, хоть летом, хоть зимой. Он какой-то домашний. Вы коренные орловцы, орльчане, как вас правильно называть?
2: Нет, мы не коренные. Мы переехали сюда где-то лет 6 назад. Вот. И у нас примерно такие же впечатления об этом городе сложились.
0: Вот все-таки родной он,
2: тепленький. Теплый,
0: да?
2: Светлый.
0: Да. Вот, откуда? Откуда вы туда переехали? Че переехали вообще?
2: Мы переехали из Читы.
1: Угу. Ничего, вы бы так решили-то поменять место дислокации.
2: Теплее тут.
0: Теплее, полюбаться.
2: Мы же навстречу солнцу.
1: Ну это да, это правильно. То есть вас можно в следующем году, через годика, может быть даже два, ждать где-нибудь в районе Краснодара, да, с постоянными...
0: Скорее всего уже в Севастополе. Там сейчас бы карт-бланш для россиян.
2: Неплохая идея, кстати.
0: Да, пора уже валить туда, поближе к морю. Вот, ну и что, как с музыкой-то? Вы уже в Чите начали? Или вот в Орел приехали, увидели, что город теплый, и решили, отдай-ка мы начнем песни петь?
2: Ну, песни я начала писать еще в Чите, но группу мы создали в Орле.
0: Вот, видишь, как место поменяло жительство и поменяло сразу.
1: Светлана, ну давай, правду, вот расскажем о вашем коллективе, представь.
0: Или подожди, поля... может проще, давайте сперва послушаем первую песню, да?
2: Давайте,
0: Свет, давай ты, наверное, представишь, что это альбом такой-то, группа так. И вот она, эта первая песня. Она, первая песня на альбоме, как правило, это самая показательная песня, да? Или вы по-другому,
2: да,
0: как-то
2: у нас так назывался наш дебютный альбом, альбом по названию этой песни.
0: Угу.
2: Так что он так, символически.
0: Объявляй.
2: А за водой.
0: А за водой. А за водой сейчас. Ставим, слушаем, поехали. Поехали.

0: Ну вот, как бы и размочили эфир. Итак, друзья, всем привет. Что-то как-то тухленько у нас в эфирном чате. Ну-ка, давайте быстренько зашли все, что-нибудь написали там. А, надо же было мне репостнуть. Все, Костюха, давай, отдувайся, тебе да, ребят, да, а я займусь я социалками.
1: Так, хорош, Захар, трындеть, давай, пока занимайся там, чем вот я сегодня занимался. Ну, я как лентяй себе мог сегодня позволить. Светлана, еще раз всем привет. Продолжаем
2: всем,
1: программу «Без
2: всем,
1: воды».
2: Всем большой привет.
1: Да, навстречу солнцу город Орел сегодня с таким светлым названием коллектив и с не менее светлыми песнями. Я прошу тебя, Светлана, представь, пожалуйста, коллектив, в котором ты играешь, выступаешь, сочиняешь и творишь. В общем, кто на да. чем играет, как зовут?
2: Да, я автор песен, пишу музыку и слова, и песни сочиняю. Вот со мной сейчас рядом Максим, он бас-гитарист группы, он сейчас тоже подаст голос.
1: Он же супруг.
3: Да, все в одном лице.
1: Замечательный творческий тандем, далее.
3: Там гармонист, которого сейчас слышали, это Николай Кузьмищев. Он сейчас переехал в Тулу, но периодически с нами играет, сейчас продолжает. В настоящее время у нас играет гитарист. Но мы его, правда, сегодня не услышим, поэтому... Ладно, мы его представим, когда у нас будут записи вместе с ним. Сейчас мы активно этим занимаемся в процессе записи.
1: Не, ну озвучить уже можете. Как его зовут? Хотя бы будем знать, кто...
3: Сергей Гончаров его
1: так,
3: зовут.
1: Замечательно. Далее, кто еще у нас? Да.
3: И Григорий Богач, который сейчас бодро барабанил. Да. Это наш барабанщик.
1: Ребята, вот вопрос такой вот, я так честно скажу, то есть как бы мы с вами заочно знакомы, ну, можно сказать, что уже давно достаточно. Вот.
2: Да.
1: По возможности. Да, да, была у нас, вернее, возможность такая встретиться. Не состоялась, но я думаю, что это все еще впереди, все это обязательно еще осуществится. У меня вопрос, вот мне что сейчас больше всего в душу въелось, я послушал песню, пускай немножко кусками, но тем не менее послушал. Это, во-первых, гармонист, вот, про которого говорю, как зовут, еще раз не помню.
2: Николай Кузьмищев.
1: Николай, вот, знаете, мне что понравилось? Его необычное, то есть он не просто когда-то учился в музыкальной школе, видимо, он действительно дружит с этим делом и делает это достаточно так рьяно.
0: Костик, у тебя, по-моему, шнур немножечко отошел на микрофоне, пошуруди.
2: Да.
0: Что-то
1: так,
0: у тебя...
1: А так, пошуруди нормально?
0: Во, вот сейчас хорошо, да.
1: Вот, да. Вот, то есть он... импровизирует или все-таки пишет заранее?
3: Он, есть небольшие заготовки вот, на процентов на 60, на 70. И до импровизации дальше идет. То есть на каждом концерте это звучит немножко по-разному. Хотя основные как бы проходы и зарисовки его гармошечные, они

0: в общем-то, постоянные.
1: А у меня вопрос, Светлана, тебе такой, такого плана, как к лидеру группы, ведь лидер, правильно, так?
2: Ну
1: как,
2: да.
1: В вашем коллективе лидер Светлана, вы, да?
2: Угу.
1: Светлана, вот можно сказать, что ваш коллектив на 100% состоит из людей. Я сейчас не имею в виду, конечно же, вашего супруга. Тут это само собой. А в остальном на 100% состоит из людей, которым вы целиком и полностью можете, ну, в некоторых вопросах, вот, я имею в виду касаемо музыки, довериться. Ну, чтобы, конечно, грубо говоря, положиться и прямо вот сочинить, как вот оно есть, не боясь того, что этот материал будет не понят, а действительно его примут на ура, и мало того, еще привнесут в него что-то свое и новое, интересное.
2: Конечно, я доверяю ребятам всецело, и, допустим, барабанщик, он сочиняет свою партию, бас-гитарист свою партию.
3: Не только так, не, иногда еще и подсказываю. Здесь такой проходик сделает, здесь вот так вот, здесь вот.
2: Ну да, бывают общие мысли, как бы одна голова хорошо, а четыре лучше.
3: Да, у нас и барабанщики подсказывают и на соло, и на бас. И также соло-гитарист. В общем, все друг другу подсказываем, как бы, и прислушиваемся друг к другу.
4: Ну а бывает так вот, Свет встает и говорит: ну-ка, делай мое плохое. Делай мое плохое, я вот так хочу.
3: Бывает.
4: И что вы делаете?
3: Ну, если вы действительно плохое, то мы это не делаем.
4: То есть все-таки вы силой давите. Вы, мужики, собрались и бедную девочку так вот.
3: Конечно, ей тяжело с нами. Ну что сделать, если она уж взялась за все это. Теперь не бросать же все это на полпути.
2: Я думаю, что и музыкантам тоже со мной нелегко.
1: Ну, вот вопрос такого плана. Откуда вообще взялось такое замечательное название? Это было только по причине переезда поближе, ну, там, территориально чисто к солнцу? Или же это все-таки...
4: А ты в Чите поживи, и ты поймешь, откуда такие названия берутся.
1: Слушай, я...
4: Солнце.
3: Да, солнце Забайкалье.
4: Хорошо бы зеленую травку увидеть, есть такая группа. Знаешь, вот оно как бы... Там просто холод.
1: Я, конечно, по тайге 2 дня за вертолетом не бежал, чтобы консервы получить, понимаешь? У меня, слава богу, сложилась жизнь ближе к территориально, к югу. Но в любом случае, откуда взялось это чудесное название? Яркое, светлое.
2: Ну вот, я думаю, вы когда послушали, да, вы поняли, что... Ну, какой-то вот, ну, доброта, по крайней мере, от наших песен есть, да? Свет, тепло.
1: Мы сразу. Я хотел спросить, а вот да. это правильно как называется? Этника, стиль вашего исполнения? Или все-таки ближе к...
2: Мы себя обозначили для публики, мы себя обозначили как фолк-рок группа.
3: Хотя вот это далеко не фолк-рок, это...
2: Да, это далеко не фолк-рок.
3: Это большой винегрет, как и у всех, сейчас нет же чистых стилей.
4: А вы знаете группу «Ладушка»?
3: Название слышали.
4: Вот, приблизительно то же, что и вы делаете. Не, я так просто, это я вклинился. Опять я вечно
1: вы внимание не обращайте, просто Захар эту группу еще помнит, когда еще писали на бересте, понимаете, чем-то очень тяжелым. Нет, это группа сейчас знаменита все больше и больше с каждым годом, только потому что о ней мы вспоминаем, даже в нашем эфире замечательно. Скажите, вот как оно есть? «Навстречу солнцу», откуда оно взялось? Почему вообще оно так начало называться?
2: А есть у нас одноименная песня, она так и называется «Навстречу солнцу». Угу. Вот. Но, к сожалению, она существует у нас пока в акустике.
4: Мы ее сегодня не услышим, я так понял. Я, кстати, вот сейчас, ну ладно, я потом задам этот вопрос.
2: Мы можем, конечно, и сыграть.
4: Можете сыграть, в принципе. Если есть такое желание, мы можем сейчас, пока играет какая-нибудь песня ваша, вы попробуете это нам, чтобы мы с Костюхой послушали. Если нормально будет слышно, то почему бы и нет? Почему бы и нет? Это даже интересно.
1: Какая песня далее пойдет у нас сейчас?
4: По полю.
1: Рассказывайте.
2: Вот по полю. Хорошо бы сейчас послушать.
4: Ну, давайте мы тогда ее включим, да? А вы попробуйте.
2: Угу.
4: Угу. Угу. Поехали. Ну-ка, крикни, Свет. Поехали. Давай ты здесь можешь хоть порулить. Там тебе мужики не дают. Свет.
2: Ау, я не слышу.
4: Кричи давай. Поехали. Ё-моё.
3: Поехали.
4: Начнем, что ли? Ну я тебе говорю, тебе мужики твои не дают в группе порулить. Давай хоть эфиром рули, ё-моё. Поехали, слушай.

0: Итак, друзья, 23:00, на встречу солнцу у нас сегодня в гостях. Так, смотрим, что там у нас в эфирном чате. У нас никого, никого вообще. Что такое, народ, где вы все? Где вы все? Ну-ка, давайте.
1: Ветром сдуло, как
0: что-нибудь уже, да, сдуло их всех, куда попало. Вот одна Коляновна у нас сегодня теребит наш вайбер. Вот, ну и ладно. На попробовали, ребята, сейчас все у них, короче, получилось в плане сыграть вживую. То есть мы их сегодня раскрутим на это дело. Вот, да, пока общаемся. Костюха, ну доставай.
2: И это будет, собственно говоря, наверное, да, почему, собственно, это будет первый раз, наверное, в эфире без воды, когда будет исполняться вживую композиция, а не то, что написано где-то там на студии, красиво сведено, все сделано по уму. Нет, это будет по-настоящему что-то интересное и живое. Ладно, дело третье. А, значит, ребят, какого плана у меня вопрос? Сколько лет вашему замечательному коллективу и как давно существует Костяк?
1: Мы вообще недавно были в туре, если вы следите, да?
2: Да,
1: мы... За нашими новостями отмечали 5-летие нашего коллектива.
3: Нам 6-й год.
1: 6-й год, да.
2: Ну, то есть вы еще молоденькие такие совсем.
3: Ну, как навстречу солнцу, да.
2: Да, да, я про это и говорю. А вот Костяк коллектива сколько существует и есть ли он?
3: Ну, Костяк, сегодня у вас в эфире.
1: Да.
3: Ты, да я, да мы с тобой. Мы довольно давно вместе. Это давно уже сочиняет, начиная с 90-х годов. Записываем мы все это тоже почти что с того же времени, начала 2000-х. Ну, а на встречу солнцу все это вылилось в 2010 году.
1: Да.
3: В 2010 году.
2: А вот такой вопрос, трудно ли двум творческим людям, тем более, которые играют в одном коллективе, сосуществовать в мирской, так сказать, жизни, вне музыки?
3: Ну, по-разному. Но вообще у нас есть точки соприкосновения, мы имеем общие интересы.
2: Ну, если говорить, вот прямо говорить, впивается ли в вашу семейную жизнь творчество? Бывает такое?
1: Одно без другого не может существовать. У нас, кстати, дети тоже... музыкальные достаточно.
2: То есть вы так потихоньку готовите поколение Next для
3: коллектива. Да, нас не двое, нас гораздо больше. Мы уже размножились, и у нас еще двое скрипачей.
1: Будь скромнее, Максим.
2: Красивый ответ на хороший вопрос. Дай бог размножение вашему творчеству такого же, как и... Ну ладно, это все, ладно, все, дело третье, оставили тем. Вот, расскажите, у кого в вашем коллективе имеется профессиональное музыкальное образование, кто на это действительно учился, ну как действительно, есть музыканты, которые от Бога, есть которые от института, вот кто у вас имеет образование?
3: Ну вот как вы отметили, там Николай наворачивал по кнопочкам гармошки, угу. Он у нас имеет высшее музыкальное образование.
1: Я пыталась получить музыкальное образование.
3: Да, Света у нас почти профессионал. Она 3 года отмучила музыкальное училище. Еще не хватило ей духу на 1 год.
1: Да.
3: Ну, может, и ни к чему было. Ну, в общем, почти
2: профессионал. Нет, так мы никого не обижаем. Образование дело, конечно, хорошее. Но я говорю, кто-то есть от Бога, кто-то есть от образования. То есть кому-то образование больше помогает, чем талант. Как говорится, кто там... Я не помню, кто из них это говорил, что это талант, вернее, как там... Залог успеха – это 10% таланта, 90% труда. Да. Вот когда сочиняете, и как это долго происходит в вашем коллективе, сколько уходит времени на создание действительно того, что вы можете вот поделить, чем вы можете поделиться со всеми слушателями?
1: По-разному бывает.
2: Ну, самая быстрая песня, которую вы когда-либо сочинили и записали, прямо вот начиная от того, как она пришла в голову, и заканчивая студийной записью.
1: Мы один раз пришли в студию и записали сразу 4 песни, да.
3: Не, ну, наверное, вот «За водой» первая песня, которая звучала, наверное, это у нее, наверное, самый такой быстрый путь был от сочинения до воплощения в музыкальный диск.
2: А вот такой вопрос, как музыкантам, как вы считаете, для коллектива, который выступает, вернее, ну, как существует уже достаточно долго, перерывы в творчестве, это вредно или есть время поразмыслить, что-то новое привнести в творчество?
3: Да, в вопросе уже сразу ответ звучит. Конечно, это вредно для пальцев, для техники и для всего другого. Для мозгов полезно. Вот, они очищаются, освобождаются от того, что туда набилось.
1: Да. Начинаешь анализировать
3: новые мысли,
1: да.
3: Новые вения.
2: Я как-то раз изучал, вот, не то что изучал, вернее, а так случайно нарвался на...
0: Костян пропал опять-то у нас.
2: Да, опять меня не слышно?
0: Да, ты переставай грызть уже микрофон, в него говорить надо. Ты же уже говоришь, опохмелился, все хорошо, покормили. Хватит грызть эту штуку, она несъедобная.
2: Так и почему же не слышно тогда?
0: Не знаю почему, у тебя там что-то где-то отходит, штыкерок, и ты прям становишься наполовину тише ровно.
2: Да, и сейчас?
0: И сейчас.
2: Японский. Ладно, ты продолжай, я пока попытаюсь что-нибудь потыкать.
0: Ну а что я продолжаю? Давай, пока ты там будешь потыкать, я все-таки, ребят, раскручу. Давайте уже живьем споем, что ли. Я сейчас.
3: Давайте, вот у нас вопрос как раз был про «Навстречу солнцу». Откуда, что. Ну вот песня у нас такая была, «Навстречу солнцу». Как бы название, можно сказать, из песни. Ну, может быть, даже и без этой песни все равно бы у нас было такое же название. Но раз у нас есть такая песня, то и рядом гитара есть. И соседи не очень вредные. Надеюсь, мы им не сильно помешаем.
0: Они когда... Я обычно соседей прошу, вы, говорю, когда по батареям долбите, вы хотя бы в ритм бейте, чтобы попадать в гитару, чтобы получали все удовольствие. И они обычно привыкали к этому, и все уже потом у нас идиллия была. Даже когда участковый приходил долбиться в дверь, он тоже всегда старался в ритм попадать и всегда ждали, пока допоем.
1: Это уже серьезно.
0: Да, но зато весело.
3: Всех собрать в кучу и на концертную площадку. Ну, начнем, да?
0: Да.

0: Ну, замечательно.
1: Здорово, сейчас как слышно?
2: Хорошо.
0: Нормально уже, давай хоть как-нибудь уже. Уже вот, а то нам без тебя скучно.
2: Нет, не заснули там.
1: Нет, нет, нет, нет. Слушайте, вопрос такой: а когда-нибудь ваша группа имела опыт участия в каком-то, ну, благотворительном концерте для кого-то? Или вы всегда выступаете?
2: Это, да, это был один из первых концертов в Москве. Это был благотворительный концерт для ветеранов войны, инвалидов. Какой там был ДК?
1: Не помню. Ну, даже дело не в этом, не суть, но опыт такой был.
2: В 2012 году, я помню, мы там выступали.
1: Кстати, есть вопрос у нас в группе «Навстречу солнцу».
2: Угу.
1: Александр у нас пишет, а кто тексты для песен пишет в «Навстречу солнцу»? Ответьте, просто человек, может быть, только что подключился, я его не знал.
0: Ну, скорее всего, только что подключился, да.
2: А песни в «Навстречу солнцу» пишу я, Светлана Вайлот.
1: Что движет, наверное, вот Светлана вами, когда вы пытаетесь что-то передать через музыку? Какое это настроение определенное? Либо хорошо, либо плохо? Что вот именно заставляет вас написать что-то новое?
2: Я очень люблю писать свои песни в тишине. Вот. То есть, когда я могу
1: слушаю.
2: Подумать, пофантазировать. Сначала у меня в голове, конечно, крутится мелодия какая-то. Хотя по-разному, конечно, авторы сочиняют. Ну, в моем случае обычно мелодия, которая мне начинает надоедать, навязчивая такая, вот пока я не напишу туда слова, она от меня не отстает.
1: Я к чему меня Зухер вот перебил до этого? Я говорил то, что я читал там одну статью про Николая Носкова, который, чтобы как-то немного отвлечься от этой будничной жизни, уехал куда-то в Тибет, там сколько-то лет, там, или там месяц, неважно, ковырялся, ходил там.
0: Да вранье все это, бухал он.
1: Ну не даже, ты слушай, ты романтику не порт в отношении.
0: Все это вранье. Был в диком запое.
1: Уединение, наверное, это главное для автора песен, да?
2: А у всех же по-разному. Вот как вы говорите, кто-то.
3: Да что может... по-разному, уголочек забьется и сидит там что-то строчит. Конечно, уединение ей надо где-то там.
2: В моем случае.
3: Чтобы никого
2: да.
3: не было вообще,
2: в моем случае,
3: тихо,
2: да.
3: Вот. И если смена обстановки, если мы куда-то выехали, то. Ее там двойная производительность по написанию песни.
0: В стрессе. То есть, вот смотри, как только смена обстановки, у Светки стресс сразу.
3: Да, вот мы в Орел переехали. Она практически вот не практически, а весь альбом, который вот за водой у нас первый, то все песни у нее буквально за год вылились.
0: За год, а написаны были наверняка за неделю. Вот.
3: Да,
0: выстраданный
3: да.
0: переезд.
3: То есть большинство из них.
0: Вы нормальные музыканты. Свет, ты нормальный человек. Если тебе кто-то будет что-то говорить, что нет, вот никому не верь. Все так обычно и происходит. Слушай, а вот в измененное состояние когда-нибудь ты входишь, там что-нибудь спиртное, там вот как, и получаются песни веселые. Вообще есть веселые? Я просто, вот, честно, я не знаком с вашим творчеством. И вот пока вот мы сколько послушали, три песни, да? Вот какие-то они прям вот очень грустные, прям вот очень спокойные. Что-то веселое приходит, нет, когда-нибудь?
2: Я пробовала в таком состоянии тоже писать. И, по-моему, даже написала песню в Чите, еще когда жила. Вроде как «Гад Мороз» называется.
0: Так, и...
3: Хорошая песня, мне нравится.
0: Вот, может,
2: ЕГЭ... Максиму нравится, а я как бы еще как к ней...
0: А ты стесняешься покажу. Просто, наверное.
2: До сих пор.
0: Ты знаешь, вот авторы многие, да что, все, причем многие, все, они думают, блин, а вот песня-то говно. А ведь плохая да. песня, ведь никто ее не будет слушать. Вот, а потом раз сыграл, а людям прям оп, и понравилось. Кстати, так очень часто бывает, поэтому я тебе советую поменьше заморачиваться. И вот если, вот смотри, допустим, мужу нравится, тебе не нравится. Это о чем говорит? Что уже как минимум в двух человеках, да, уже 50 на 50. Так что, если взять в расчет, что у нас там 7 миллиардов на планете, и такую музыку слушает там даже 1/100 часть, то 35 миллионов, эта песня им понравится.
1: Вы только что слушали «Математика» Захара.
0: Да ладно, но я же не умею считать, меня из школы выгнали, какая разница. Я просто моральный дух поднимаю, вот. 35 миллионов – это хорошая цифра, даже если я неправильно посчитал. Вот, ну что, Будем дальше музыку слушать или споете нам песню, за которую стыдно Светке?
2: Ну нет, я ее сегодня не
3: сейчас
2: спою.
3: Сейчас пока поставим.
0: Какую?
2: Давайте вот, пока поставим.
0: Короче, да. Задача мужу. Сейчас пока мы будем слушать «Карие очи»,
1: да.
0: Втихаря в чай ей коньячку бульк, чтоб не видел это.
1: И родится вот, трек новый.
0: Да, и она нам споет это дело. Итак, «Карие очи», поехали, ставим, слушаем.

0: Итак, еле успел. Я на самом деле параллельно веду эфир, курю, варю собаке пожрать. Вот, и слежу. И слежу за эфирной программой. Вот, упустил немножечко. Итак, друзья, приветствую всех, кто к нам только что подключился. 23.16 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. С вами, чуть не сказал, ехидный конь Димка. Нет, ехидный лентяй Костик из Воронежа. Вот, с вами группа «Навстречу со». Вот, общаться с нами можно, во-первых, в Ваське 96-4-7-5. Во-вторых, есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Есть такие отморозки. Вот, и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Кстати, вот, Саню Татаринову, здравствуй, дружище, ты у нас сегодня единственный там висишь. Добавляйтесь в чат, задавайте вопросы ребятам на встречу солнца. Я думаю, это будет правильно. Надо же общаться, надо же разговаривать. Костик, не молчи уже, гад.
1: Я уже и не собираюсь молчать. Вот. Вопросов накопилось немало за эту песню, но он касается в первую очередь. А вы никогда не пытались добавить свое творчество дудки? Ну, такие, только не те дудки, которые сейчас, все эти саксофоны, тромбоны, трубы, а именно дудки такие старорусские, там, либо...
2: Жалей.
1: Ну, да, да, да.
2: Пытались.
3: Был у нас такой вариант...
2: Да.
3: Изначально.
0: Побили жалейщика. Очень жалостливо получалось.
2: Как-то не срослось.
3: Что интересно, еще и саксофонист туда как-то вписался.
2: Да, и саксофон был. Но это до записи первого альбома, когда мы искали себе. Ну, собственно, мы сейчас еще, можно сказать, ищем.
1: Не, ну я гляжу, прям вот ты вот, Захар, только что говорил, что если песни у вас там такие позитивные, я честно
0: повеселее,
1: говоря...
0: Повеселее.
1: Вот я вот мелодики вот в данной композиции, которая только что прозвучала, особо-то не услышал никакой. Там такой, ну, такой булкотряс хороший, приятный.
0: Rock'n'roll.
1: Можно попрыгать. Ну да, попахивать таким старым добрым, старым русским рок-н-роллом добрым. Так прямо, знаешь, со стороны, там, если себе представить, это где-то там, ну, во время казни, во времена Ивана IV, его же...
0: Да, выводят человека на плах, а он... Да. Оп-оп-оп, эх, давайте, рвите меня, друзья.
1: Все Коля сел на кол, так сесть это нужно красиво. Вот, ну, примерно вот у меня сейчас такая картина приятная, знаешь, вот, может, это клип ваш вообще в дальнейшем получится. Да, кстати, по поводу клипа. Я знаю то, что у вас совершенно недавно новый клип появился.
3: Ну да, ну как недавно, он вышел в прошлом году.
2: Это недавно.
3: Ну да, в мае.
1: Ну,
3: вот крутили его недавно на Муз-ТВ.
1: Вот. Я на что вас и вывожу. Хвалитесь побольше вашими успехами, как люди, которые...
0: В нашем деле самое главное понты.
3: Конечно.
0: Самое главное понты в нашем деле. Поэтому прям вот надо просить. Мы молодцы. Мы самые лучшие. Наш клип выпросили.
2: К чему это сказала? Там в рубрике «Неформат» был. И мы сейчас на неформатном радио.
0: Вот, видите? Вы дважды молодцы.
1: Я к чему спрашивал, Светлана, у вас, вашему коллективу, есть ли вот такая властная рука вне вашего коллектива, которая вам помогает попадать в различные хорошие мероприятия?
0: Это сейчас администратор группы Цукатов в нем проснулся. А есть ли у вас такой человек? Вот он так задает.
3: Есть человек, который поддерживает наши, ну, полностью наши взгляды, идеи и мероприятия.
2: Творчество,
3: ну, да. Он из Москвы, зовут его Вадим Богданов.
1: Вот
0: почему он нам не пишет сейчас в эфирный
3: чат? Если он нас слышит. И огромнейшее спасибо вот, благодаря ему и людям, которые нам помогали собирать на планете средства.
2: Planeta.ru.
3: Да, мы уже выпустили два альбома, собрали уже на третий альбом. Mm-hmm. Вот сейчас над ним работаем.
1: А вот клип, который вышел в мае, после этого прозвучал, проиграл, появился на Муз-ТВ, он снимался каким-то вот изысканным способом, то есть нанимались профессионально действительно люди, которые этим занимаются профессионально, и был сценарист, были режиссеры, или это было все-таки больше ваше творчество лично?
2: Это занимался продюсерский центр Марата Халикова из города Москва. Вот. Там был клипмейкер Акром Шарипов. Он занимается, ну, разными известными людьми. Значит, снимал, как с Казахстана группа?
3: А-студио.
2: А-студио.
3: Да.
2: Да, потом еще там Сентинелла.
3: Максим, не заговаривай зубки.
1: Ну, даже дело не вышло.
3: Ну, честно говоря, они больше занимались как бы поп-индустрией. Вот. Ну, нам надо было сделать такое что-то... Да, нам хотелось, чтобы наш клип хорошо, серьезно вышел.
1: Угу. И вы, в общем, приложили к этому максимальное усилие.
0: А если не коммерческая тайна, конечно, если есть такая возможность. Ну-ка. Ну,
1: видишь, уже люди смеются, но уже понятно, что.
0: Поделитесь, сколько миллионов долларов отдали за клип.
2: Ну, дорого это стоит, да. Ну вот человек, которого мы озвучили, Вадим Богданов, еще раз ему спасибо. Он нам в этом деле помог. Собственно, благодаря ему этот клип вышел.
3: А, без него бы
2: у нас финансовый вопрос решал он.
0: Но молчат.
1: Косвенно единомышленник у вас он. Он тот человек, который вашей группы конкретно не касается, но он уважает все то, что вы делаете, и ценит.
2: Да.
1: Ребята, а вот смотрите.
3: Наших проектов, да.
1: Ну, это вообще отдельно. Ему спасибо, молодец. Это на самом деле не каждому дано такое. Ладно, мы сейчас не про него. Он молодец, что молодец. Вот. Завтра, смотрите, вот вы выходите в подъезд, ну, там, вместе с детьми погулять, или мало ли что, или там во двор, неважно, дома, и там пишут: Светлана, я тебя люблю, Максим, хочу от тебя детей, группа «Навстречу солнцу», вы лучше. Все, и миллионные поклонники. Что с вашим коллективом будет происходить? Сможет ли ваш коллектив вот перерасти? Огонь, воду, там он уже какие-то определенные свои контенты уже пророс. А вот именно медные трубы, как вы думаете?
3: Я думаю, мы все этого как бы к этому шли и еще продолжаем идти к этому. И хотим этого успеха, про который вы сейчас озвучили.
0: Мы очень долго шли к этому. Шли.
2: Чтобы ответить на этот вопрос, надо как бы ощутить себя. Это же как бы, ну, со стороны это так, а вот когда на самом деле все это произойдет, это будет все абсолютно по-другому, я так думаю.
1: Короче, Захар понял, завтра берем краску, едем в Орел, пишем.
0: Да, едем, Пашка, на свадьбу. Вот. Макс, а вот как ты поступишь вот... Вот выходите, та же самая гипотетическая ситуация, и мужик с цветами бежит на перерез, попадает под машину.
1: К тебе,
0: и к тебе, да, друг. Вот, хочу от тебя детей. Что будешь делать?
2: Ну, если это как бы в рамках приличия, то.
0: Они очень неприличные. Ты знаешь, эти сволочи, они очень неприличные. У нас была ситуация, мой басист предыдущий, вот на него запал после концерта один чувак, он прям буквально облизывал ему нос, а не знал, куда деваться, то есть как бы мы на концерте в чужом клубе, и нельзя их бить-то, блин, еще гонорар не отдали. Вот. И
1: а
0: вот
1: вообще
0: он...
1: как написано, то, что облизал нос, женись, вот, как бы сватья, ну ладно, дальше.
2: Тяжелый случай.
3: Конечно, если так дело пойдет, то мы, наверное, все пропишем в нашем райдере, чтобы нас никто не обижал.
0: Но музыку нафиг не пошлите.
2: Да. Ни в коем случае.
0: Не облизывать Максу нос. Нет.
2: Ни в коем случае, да. Нельзя мне облизывать нос.
3: Иначе от меня получит.
0: Вот. Ну, Свет, а ты готова так, если что, прям вгрызло бить так жестоко, чтобы прям уже... На самом деле, ты знаешь, вот если кто-то есть рядом, кто готов дать в грызло, это всегда потом попадает на YouTube куда-то, и другие уже они как-то осторожничают.
1: Ну да, и Муз-ТВ тут, кстати, может показать намного чаще ваш клип, когда ты бьешь кому-то лицо. Ладно, да. Давайте мы отвлечемся.
3: Это точно. Мы подумаем над этим.
0: Вот видите, мы вам какой пиар-ход подогнали-то. Вот, половину миллиардного гонорара нам потом. Потом, когда станете звездами.
1: А мы журналистами желтого и какой-нибудь некрасивой газеты. Что у нас за прекрасная песня следующая?
0: На берегу.
3: На берегу, да.
2: Да, тихая, спокойная такая. Про лето вспомним, про море.
1: Тем более не за горами. Давайте.
0: Свет, да. Командуй уже, давай.
3: Поехали.
0: Вот, поехали же, блин.

0: Итак, друззья, вот мы и вернулись. Вот на самом деле прям море, солнце, джа. Джа. Прям такой русский народ.
1: Я надеюсь, что немного это расслабило.
0: Да, да, надеюсь. Я думаю, сейчас все получили такое же удовольствие, как и я. Вот. Мне понравилось. От меня будет галочка обязательно. Это я уже по привычке. Вот. Ну, давай, Костюха, вот задай теперь этот же вопрос прям в эфир. Почему ты за эфиром интересные вопросы задаешь?
2: Ну, потому что я считаю некоторые вопросы не совсем, как бы, слушабельные.
0: А Свет тебе скажет, это интимно, не лезь ко мне с такими вопросами. Или ответит, понимаешь, тут как бы все нормально.
1: Ну, все хорошо, я же ответила.
0: Вот, она же тебе ответила. Ну-ка давай теперь повторите вот эту, как это, ситуацию, смоделируйте заново. Выдохнули все и начали. Костик, он так издалека начал. А вот можно тебе нескромный вопрос?
2: Да. Я задал вопрос до этого Светлане, какого плана, по какой причине, потому что творчество достаточно серьезное, занимаетесь вы уже достаточно серьезным делом, это нельзя назвать какой-то такой группой, кто собрались только буквально вчера. И почему ты решила на третьем курсе училища, ну, рассудить по-своему, забросить учебу и уйти в такое глубокое творчество и в семейную жизнь?
1: Ну, как я уже говорила, у меня семья, да, двое детей, двое дочерей. А они посещают две школы музыкальные в том числе. А, ну, я просто не успевала совмещать.
2: Ну, все, в общем...
1: Учебу, семью.
2: Все получилось, может быть, достать, что-то там ржешь на заднем плане.
0: Да я на тебя ржу, ты прям так растут. Ну все, ну вот и все, говорит.
2: Нет, я вот и все имел в виду, то, что все понятно. Просто человек... Я понял, знаешь, Светлана, мне кажется, некоторым людям образование в принципе не нужно. Вот,
0: некоторым оно даже мешает, на самом деле. Я тебе скажу, извини, я тебя прерву. То есть вот есть у нас такое Дорогомышское училище. И когда вот какая-либо там тульская, не обязательно фолк, у нас там даже есть хэви-метал группы, и я вот прям слышу, человек начинает пилить вот эти вот классические гаммы и все. То есть прям слышно, это Дорогомышка. И прям вот хочется сунуть два пальца. То есть нету никакого своего полета, никакого там шаг влево, шаг вправо. Все чисто, все правильно, но до того приторно и противно. Вот, поэтому я считаю, что многим образование даже мешает.
2: И вот то же самое
3: я хочу... Что-то, да, мысль в чем-то правильная, да.
1: Я считаю, что учиться, конечно, ну, если есть возможность, надо, конечно, учиться. Ну, брать оттуда что-то для себя полезное, но и не забывать про то, что все-таки творческий человек.
0: Он потому и называется творческим, что работает над собой.
2: Ну, тут, понимаешь, тут как бы можно с одной стороны взять...
0: Мы тебя теряем, Костик.
2: Опять?
0: Мы тебя теряем. Ты сделал кух, и пропал.
2: А вот. Сейчас?
0: Так же.
2: А, вот так?
0: Ну, чуть получше. Громче ори просто.
2: А я просто меняю позу и ничего не делаю с наушниками.
0: Ты хоть вебку бы включил тогда. Мы поржали над тобой.
2: Не надо. Нормально все сейчас?
0: Ну, более-менее. Давай уже, активируйся. Вот,
2: да я что, я хотел продолжить ту тему, которую мы только что завели, насчет того, что образование нужно, оно нет. Вообще, как вы считаете, оно нужно музыканту в достижении собственной цели, или шло бы оно лесом?
3: Ну, не помешало бы. Никому бы оно не помешало, я бы сказал. Просто...
1: Причем учиться не обязательно прямо там в школе, да, можно учиться и частным образом.
2: Не, мы сейчас не про медакадемии нашей страны говорим, там обязательно нужно учиться. Я думаю, со мной согласится все население нашей необъятной родины.
0: Костик, мне тут, знаешь, что написали? Мне написала Коляна, Костик, наверное, опять вырубился. Как он любит это делать.
2: Нет, я здесь на месте, я живу, все хорошо.
0: Ты ей крикни, я не упал, я тут, я живой.
2: Я поднялся уже, все хорошо.
0: Поднялся уже.
1: Может быть, кому-то это не нужно учиться, я еще хочу сказать.
3: Я считаю, никому лишним не будет. Но если у кого-то получается без образования, это хорошо. Но мне кажется, если бы он еще и образованный был, получалось бы еще лучше.
2: А вот как вам кажется, вот, ну или нет, что значит кажется, вы когда набираете, я так понимаю, все-таки людей в коллектив свой вы набираете вдвоем, совместно? Или этим занимаешься ты, Светлана?
1: Ну, я все равно...
0: Ой, Светка, у меня сейчас такой вопрос, у меня такой вопрос. Вот... прям вот, я не как Костик, я ведь не такой вот культурный, правильный. Я сейчас прям в лоб спрошу. Вот, Свет, представь, в группу нужен человек, который играет на жалейке. На жалейке. На очень такой, ну или там, ну, на какой-то миниатюрной духовой дудке. Вот, и приходит красивейшая баба. И говорит, вот, и она начинает такие пируэты на этой жалейке. Вот, как ты себя поведешь в такой ситуации?
1: Ой.
3: Хорошо поведет. Она даже обрадуется.
0: Если так, подожди, мы Свету сейчас пытаем. Я вот чувствую. Давай не отмазывай.
1: Если она при этом не будет... петь.
0: Петь она не будет. Она будет так на этой жалейке играть, что там петь-то и не надо уже.
1: Потому что я считаю, что два солиста в одной группе не могут ужиться.
0: Так, ну ты выглядишь красивую бабу, которая хорошо играет на жалейке, когда жалейка нужна в группе, или не выгонишь?
2: Ой, да ладно, что там напрямую спрашиваешь, ну найдется повод выгонять. Что там говорить? Все это наиграно, все это обыграно, и не надо там задавать лишних вопросов. Есть лидер в коллективе, и никому он свое место, как говорится, не отдаст. А, жалейка она-то, господи, в Африке жалейка. Найдем.
1: Просто нам чаще требуются барабанщики, поэтому как-то вот. По жалейку мы не задумываемся.
2: Вот, этот вопрос мы хотели, наверное, вернее, я хотел еще в начале эфира. Мы сколько вот эфиров провели, и у всех, и мы решили на прошлом эфире вместе с группой, напомни, как звали этих ребят.
0: Бухарест у нас была,
2: да,
0: группа.
2: Нет, которые с нами в прошлом эфире были, с Питера, ребят.
0: Ой, господи, Пшо Пророк.
2: Да,
0: патриотический Пророк. Шаманский оркестр Пророк. Да, ребята они, в сомбреро такие,
2: мы мачо. Мы с ними вообще эту тему развили очень сильно и решили, что где-то эти барабанщики все-таки вместе имеют свою конкретную комнату, сайт, где они списываются, когда и где кидать коллективы свои.
3: Что-то в этом есть.
1: А мы об этом не в курсе были, кстати.
3: Не, это предположение.
1: А, предположение, да?
2: Это предположение, да, это у нас сложилось на прошлом эфире, потому что, скорее всего, где-то они действительно договариваются о таком заговоре небольшом.
3: Это так и есть, точно.
2: Просто взять их в кучу и спросить, а что вы хотите играть? Ребята, вообще, почему не играете в своих коллективах? Почему вы бежите оттуда? Что вам там начинает надоедать? Почему такие непостоянные? Это причем проблема не только вот в вашем коллективе, это прям проблема у каждого коллектива, с кем мы...
3: Наверное, их просто мало. Их просто мало, и они чувствуют себя так вот...
1: Востребованными.
3: Да.
1: В спросе, так сказать.
3: И хотят успеть везде, и все.
0: И поэтому
2: может это и правильно.
0: Как хотят. Да неправильно это. Нифига это неправильно. Иной раз прям хочется удавить барабанщика и взять бомжа с консервной банкой с улицы.
3: Такое бывает.
1: Вот к нам сейчас вернулся как раз барабанщик, который от нас уходил.
3: Да. Не, ну он уходил по другим там, делам, не в какую-то другую группу. Он
2: искал себе.
3: Да. Ему надо было отвлечься. Он отвлекся. И сейчас пришел к нам с новыми силами. Пишем с ним новый альбом. Вот. Думаем, будет здорово.
2: То есть в перспективе имеется у вас желание новый альбом выпустить и представить. Когда вы, кстати, планируете новый альбом записывать?
3: Мы его уже пишем. А когда мы запишем, это сложно сказать. Хотелось бы, чтобы он летом был готов.
2: Ну, то есть, в принципе, вашим поклонникам, так, пускай так мы сделаем, к бархатному сезону, я думаю, они дождутся нового альбома от группы «На встречу солнца».
1: Постараемся.
3: Да, мы будем к этому стремиться.
1: Мы, конечно, больше стремимся, чтобы это понравилось. То есть оттачиваем все.
0: А может песенку, а?
2: Да.
0: Может Снегурочку? Про что Снегурочка?
3: Снегурочку, да, как раз по теме зима все-таки.
1: Кстати говоря, можно поздравить всех с прошедшими праздниками новогодними, я думаю,
3: и с наступающими тогда уж.
0: Да, скоро 23 февраля, ё-моё.
3: Да, 8 марта.
0: 8 марта. Девочки будут дарить носки, мальчики эти, мимозы. Вот.
2: То есть, погоди, а вот эта вот попойка 8 февраля в Китае, что это не учитывается, что ли?
0: А что, при чем тут Китай?
2: У нас сейчас дружба народов, мы обязаны это учитывать, понимаешь? Тем более, их там 2 миллиарда.
1: Новый год? У них год где-то в марте, да?
2: Да, в феврале, да и бог с ним, не важно.
1: А, февраля?
2: Они ж китайцы. Давайте, что там песня у нас? Снегурочка, с Новым годом, давайте, с наступающим китайцем, с прошедшим нас.
3: Да.
0: Свет, ну команду, ё-моё, что я тебе каждый раз напоминаю? Давай, поехали!
1: Поехали!
0: Вот!

0: Так, мы в эфире. Мы в эфире. Здравствуйте, друзья. Всем привет, кто к нам только что подключился. 23:42 на моих зеленых системах. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже ушел. Так, пропустил. Все впереди клип, да?
1: Да.
0: Вот, мы сейчас ее... Мы просто сейчас с ребятами за кадром поговорили, решили, что надо поближе двигать песенки, которые понужнее, потому что осталось нам всего-то тут с вами 20 минуточек пообщаться. Вот, Костюх, ну давай, у тебя там большой талмуд заготовлен, нет?
2: У меня, конечно, я готовил его, во-первых, еще встреча наша должна была состояться в прошлый раз.
0: Уже, то есть, как бы ребята были, а ты не мог там сегодня нет, завести стоп, тему. Сегодня тему в эфирном чате завести не мог.
2: Я еще раз...
0: Репост был не сделан, понимаешь, вот ты без толков.
2: Вот я сижу сейчас напротив помидора, и мы с ним одного цвета, хватит меня стыдить перед всеми.
0: Я тебя буду весь эфир стыдить, давай уже, говори.
2: У меня вопрос, ребята, такого плана. Сколько вы примерно собираетесь потратить вот в ближайшее время на то, чтобы вот... Ну, как-то, знаете, когда хотят вот группу прям прославить, что для этого делается вот внутри вашего коллектива? Это тупо расчет на тех, кто уже вас слушает, или же вы готовите какую-то интересную программу для всех тех, кто вас пока еще не знает?
1: Наверное, второе. Второе, потому что мы сейчас сменили нашего солиста, который Николай... Он...
3: Не специально сменили, конечно.
1: Да, не специально, он просто переехал в Тулу, он теперь там живет. И новый альбом мы пишем уже более... Ну, в общем... В новом альбоме мы заметно потяжелее. У нас будет гитара с хорошим овердрайвом, такая тяжеленная. Будут очень такие техничные соляки, интересные.
2: Как вы думаете, вот просто я вот слушал все то, что вот мы слышали сегодня в эфире. Там у вас, ну что греха таить, очень большой упор делается на соло вашего гармониста.
1: Да, то есть нас практически мало кто узнает в новом альбоме.
3: Ну да.
1: Вот, поэтому мы везде будем подписывать, что это мы.
2: Не боитесь потерять тех, кто вас уже любит именно в этом виде?
1: Нет, все-таки основное ядро-то оно остается. Остается вокал, остаются тексты, остаются мелодии. Вот. Просто они будут немножко по-другому оформлены.
3: Да.
1: Я думаю, это понравится и тем, кто нас раньше слушал, и... Ну, мы надеемся с записью нового альбома расширить с нашей аудиторией.
2: То есть кругозор будет расширяться с каждым днем, я так думаю?
1: Да, мы думаем, что произойдет именно так.
2: Вот поездка, которая произошла по России у вас буквально совсем недавно, вот, к концу ближе прошлого года. Большой достаточно тур, я наблюдал за вашими поездками, то есть огромное количество городов охватили. Где был самый лучший город, где вас приняли просто, ну, тепло, по-домашнему, здорово, откуда вы уехали? Самыми вот такими, знаете, вот, ну, как вот с моря некоторые люди уезжают, плачут. Вот как вы так выезжали?
1: Столица неплохой прием был.
3: В Белгороде. Запомнился концерт там. А ура!
1: Не, вообще лучше всего в Орле было, честно сказать. Как-то, ну, дома, оно есть дома. Вот, мы отмечали свои пятилетия, это действительно уже был... Мы начали, кстати говоря, с Орла, и, наверное, это самый запоминающийся концерт, потому что больше поклонников, ну, где они в одном городе живут, это все-таки Орел. Mm-hmm. Вот. Не пришли с подарками, шампанское какое-то такое вот принесли с надписью «На встречу солнца» с логотипом. Да, еще там разные сюрпризы были интересные.
0: Ну, это значит, что так... вас любят, ребят. Вы
1: по-семейному как-то так вот тепло, да. Весело. И все-таки Орел. Орел. Как мы его...
2: Орел, ну, потому что там еще жить, и мало ли что скажешь лишнего. Я правильно, я согласен абсолютно. Ага. Вот. И... Есть, как вы думаете, вот в вашем городе конкуренты вам равные, либо как минимум, ну, похожи на вас, либо те, кто, с кем вы могли бы оспорить звание лучшего коллектива города Орел?
1: У нас много творческих коллективов, у нас много рок-групп, достаточно много.
3: Есть даже группы, которые на слуху, наверное.
1: Да.
3: Пластика, яйца Фаберже.
0: Пластика, ребятки. Вы, кстати, загоните-ка их к нам. Давно я их хочу найти. Давно. Вот отправьте их Костику.
1: Хорошо.
0: Вот,
1: хорошо,
0: Костик, прям как только они к тебе стукнутся, мне ребятки нравятся. Давно. Вот отправьте их Костику.
1: Хорошо.
0: Вот,
1: хорошо,
0: Костик, прям это... как только они к тебе стукнутся, мне ребятки нравятся, изумительные. Очень нестандартно, но

0: Мне, наверное, понравится, а я все-таки больше, наверное, сторонник музыки, похожей на вашу и все, что связано. Знаете, что мне нравится? И нравится ли вам? Вы когда меняете, вот у вас есть вот, «Про море» песня, есть песня там на, как, «На берегу», да? Они немного разные, они все равно имеют вот какой-то свой под собой такую подоплеку, немного, ну, стилистику разную. Вы когда сочиняете, у вас вот в этот момент настроение какой-то такой вот именно своеобразный, или же вы принципиально делаете что-то разное, чтобы нравиться людям в своем разнообразии, быть интересным?
1: Мне нравится просто писать на разные темы, и я не могу, допустим, ограничивать себя в каком-то стиле, поэтому, наверное, так и получается.
0: Ну, да, поэтому, наверное, и училище 3 года осталось за плечами, потому что надоело, когда в одни рамки загоняют.
2: Да, наверное, так.
1: Да. Я же училась на дирижерском хоровом отделении, и, а там...
0: Академическое народное или какое?
1: Да.
0: Что, да, народ? Академическое или народное?
1: Не-не-не-не, на академический, там вокал был академический.
0: Вон, ну понятно тогда, откуда все это идет, откуда тяга к всему прекрасна. Это все здорово. Так что у нас, Захар, есть там следующая песня, потому что время...
3: Следующая у нас все впереди. Вот ребята сказали, клип на нее вышел.
0: Да, я его видел, и мне он нравится. Давайте послушаем, классно.
3: Давайте ставим, слушаем. У нас осталось в том, что буквально 10 минуточек. Я думаю, давайте будем побольше слушать, поменьше трепаться. Поехали.

0: Итак, друзья, 23.52 для наших зеленых системных. Стоять зорька. У нас тут трек какой-то запустился. Нежданчиком. Нежданчиком. Так, сейчас мы тут подсунем бэкграунд. Вот. Вот, работает. Итак, смотрите, у нас осталось 7 минуточек. Я вам предлагаю сейчас прям по-бырому. По-бырому прям. Ну-ка, давайте, рассказывайте, где у вас, когда, ближайший месяц, какие концерты. Пока вас дохрена народу слушает, плюс завтра запись еще эфира расползется по интернету. Вот давайте, анонсируйте.
1: А, ну да. Да, я хочу сказать, что наше первое выступление состоится 25 марта. Это будет фестиваль на тяжелый рок.
2: В Орле?
1: В Орле, да. Вот. Это фестиваль состоится в Орле. Потом мы поедем в Смоленск. Это уже в апреле, 2 апреля. Вот, следом в Москву и посетим еще Липецк.
2: Вот.
3: Числа.
1: Ну, 2, 9 и 16 апреля.
0: Вот так вот. Так что, народ, следите. Если вам группа... Кстати, в эфирный чат кинули бы ссылочку, где там ваше сообщество, ВКонтактовское вместилище. Как-то вот вы прям не подготовились.
1: Вообще нас несложно найти. Нас можно найти и ВКонтакте, и в других социальных сетях, набрав только «Навстречу солнцу».
0: Понятно. Вот все лентяи сегодня собрались. Что, Костик мой, что вот навстречу солнца. Лентяи, лоботрясы. Все с вами ясно. Ладно, Костик, давай о наболевшем. Еще один вопрос, еще одна песня. И, наверное, будем говорить о ревидерчи.
4: Ну, у меня, собственно говоря, один только вопрос. Если так уж брать под занавес. Ребят, дайте, пожалуйста, характеристику своему творчеству. Что это, почему оно такое есть, и кто с этим может жить, вот с вашим творчеством. Какая категория людей наиболее приемлема вам на сцене, и как вам думают, кому понравится ваша песня в основном? Вот так, заковыристый.
1: Да, заковыристый вопрос.
4: Ваша, грубо говоря, ваша целевая
1: аудитория. Как Максим говорил, что мы еще себя, конечно, ищем. Вот.
3: Ну, а сегодня смены... это аудитория примерно нашего возраста. Это там люди за 30 больше нас слушают.
4: Вот. То есть те, кто могут понять, о чем мы поем.
3: Да, наверное, так. Хотя, это... собственно, там все предельно просто и ясно в песне. Здесь больше, наверное, это... даже не знаю, как объяснить.
1: Ну, любители, наверное, живой музыки. Вот. Концертов живых.
4: Ваша целевая аудитория в основном это уже достаточно взрослые, состоявшиеся, в общем, люди уже.
3: Да.
4: Знают, куда они идут.
1: Хотя у нас бывают и дети.
3: Потому что взрослых не с кем их оставить.
1: Ну да.
4: Молодцы, следующая песня какая? Как называется? Чем она...
0: Бесконечен или...
3: Бесконечен, да.
1: Послушаем «Бесконечен». Вот, у нас такой второй альбом.
3: Да, с таким это названием. Одноименная песня по второму альбому. Вот мы начали «За водой», диск назывался «За водой». И у нас есть еще диск «Бесконечен». Раз это последняя песня, пусть будет «Бесконечен».
0: Ну да, крайняя песня, не последняя.
4: Но я думаю, что название символично.
0: Вот, и после нее... Давайте, друзья, все ставим, слушаем. Поехали. Поехали.

0: Итак, друзья, это была группа «Навстречу солнцу». Сейчас они вам скажут всем до свидания, нажелают кучу хорошего, да, ребята?
1: Обязательно.
2: Вот, да, начинай. Желаем ходить на наши концерты, слушать хорошую музыку.
0: Хорошую нашу музыку.
2: Хорошую музыку. Не, я не про нас, конечно, не про нас. Я вообще в общем. Слушать неформатное радио, потому что здесь передается интересная музыка. Вот, когда концерты у нас
1: такие
2: будут,
1: Света сказала, да. Юморные ведущие.
0: Повторите еще раз, под занавес повторите, когда концерт у вас, чтобы уже прям вот, ну не зря эфир прошел, ё-моё.
2: Да, в Орле будет 25 марта отличнейший фестиваль, как он запланировал, будет много групп с разных городов. Это будет 25 марта, город Орел. Потом мы едем в Смоленск.
1: Клуб А.
2: Это число будет?
1: 2 апреля.
2: 2 апреля. Потом мы едем в Москву.
1: 9 апреля в клуб Швайн.
2: Да, 9 апреля в клубе Швайн. В общем, всех, кто нас слышал и кому мы понравились, мы ждем нетерпением.
0: Вот так.
2: Всего хорошего. Да. Счастья, здоровья, рок-н-ролла и всего самого лучшего.
0: Ну, а мы от себя тоже вам нажелаем не болеть. Любите друг друга, друзья. Пусть все у вас будет хорошо. Уже 2 февраля. Поросячий грипп кто-то пережил. До 8, по-моему, да, февраля карантин объявили. Вот, вроде наш все выжили. Костюх.
3: Да, я здесь.
0: Давай уже, говори всем. Прощайте. Сплакни,
3: сейчас, да, сплакни. Ребят, до новых встреч, во-первых, с группой «Навстречу солнцу». Спасибо вам огромное, что сегодня нашли время пообщаться с нами на неформатном радио. Я думаю, что все у вас получится, коль вы этим занялись и занялись серьезно. И дай бог процветания вашему коллективу. А всем слушателям неформатного радио хочу напомнить, что ровно через неделю, 8 февраля, так же, как и обычно, в программе «Без воды» 22:30 будет с нами в эфире группа «Цукаты» из города Воронеж. В принципе, все.
0: Ну ладно, Константин заранее заведет тему и сделает репост.
3: А вот шишки там, нет, не угадал. Ничего я делать не буду, потому что я не такой человек.
0: Начинается.
3: Я лентяй.
0: Лентяй. Я тебе это припомню, лентяй. Ладно, друзья, все, всем пока. После нас будет или автодиджей, или другой диджей, но тихо по-любому не будет. Всем мира, любви и добра. Пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Сложно охарактеризовать этот стиль. Вот вы когда-нибудь вбивали столбы для забора в землю кувалдой? Представьте, остается последний столб. Кувалда уже выпадает из захреневших от работы рук. Дождик начинается, а тут, твою мать, какой-то зараза камушек внизу, в земле, ниже столба. Не дает забить эту хреновину до конца, ярость, с которой сталкивается работник. Ничто по сравнению с музлом этого стиля.

Первый альбом, выпущенный в этом стиле, был альбомом группы Korn в 1994 году. Многие думают, что поорать каждый может, а вот и не каждый. New Metal – это очень техничная и сложная музыка. Специализированная техника вокала, пение, рэп, скриминг и гроулинг, ломанные рифы, атака заставляют слушателя поломать мозг. Давайте поломаем его с Джинджер, коллектив из Донбассу, можно сказать, наши.

0: Да, девочка. А как вы думали? А кому сейчас легко? Вы слышали, насколько мелодичной может быть тяжелая музыка? Предубеждение насчет металла – вот что сидит в головах у народа. Ведь на самом деле людям надо избавляться от плохих эмоций, демонов внутри себя. Некоторые берут бутылку, некоторые ширяются, а металлисты сломятся. Так что тяжелая музыка – это отдушина для бяк в мозгу. Limp Bizkit, Rolling.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны. Экран мой на сегодня потолок.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. Сегодня у нас среда, 21.01 на наших зеленых системных. А с вами абсолютное зло Коляновна Фрикенбок. С вами диджей Зухер. И в эфире очередная программа «Миксер». Здоровайся,
3: Коляновна. Всем привет.
2: Всем привет, сказала Коляновна. Вот, итак, друзья, ну давайте поздороваюсь с теми, кто уже в онлайне. Стрела Морфея, привет. Витос, здравствуй. Славик, приветище тебе. Доктор Морис, а вижу, в эфирном чате присутствует. Стронций, здравствуйте. Аленка, привет тебе. Маринка нарисовалась, вижу, здравствуй. Антоха, приветище. Кто там у нас еще? Родик, Родик, дружище, привет. Вроде со всеми поздоровался. Ну, если кого-то пропустил, не обижайтесь. Не со зла. Абсолютно. Вот. И, Юрец, здорово тебе тоже вижу. Кирюша нарисовалась. Всем здравствуйте. Чего я хочу рассказать. Ну, давайте мы начнем прям. Я сейчас открыл голосовалку. Славик вот написал: такого зашквара в голосовании давно не припомню. Вот, ладно, рассказываю. Хочу пожелать Ольге Парфеновой, если она решила заниматься дальше музыкой серьезно, все-таки работать со слушателями, со зрителями, со своими, потому что очень я удивился, ни одного перепоста, ничего не увидел, ни одного призыва поголосовать. Как итог, вижу 8 голосов. Группа Тор Рус. Понимаю, что дядьки серьезные, уже взрослые мужики, уже состоявшиеся музыканты, но тем не менее, как бы что-то прям вот вообще никакого желания победить не было. Я не знаю, взрослость, она не отменяет работу со слушателем, работу со зрителем. Я считаю, этим надо заниматься обязательно. Группа Entree. Вот тоже как-то хиленько, прям вот 21 голос, 1% голосовавших. Замечательный коллектив. И раньше как-то они бились, в этот раз что-то прям вот совсем никак. Вот, все остальные: Trixters, Черный Флаг, 23-я планета, Марина Бартон, Nomady Band, все прям показали отличную активность в соцсетях. Я все это периодически наблюдал, отслеживал. Приятно, молодцы, здравствуйте. Вот, Олег Токихардия, здравствуй, здравствуй тебя. Вот, и, собственно, чего? Скажу сразу, когда собирал треки в прошлую программу, в 63-й миксер, я заведомо знал, что в ротацию возьму все 8 треков. То есть у меня была такая задумка изначально. И я их возьму, как бы я не буду отступать от своих планов. И с этим я поздравляю все 8 групп. Вы все в постоянной ротации, как это изначально и планировалось. Мне просто было интересно пронаблюдать, как люди относятся к своему творчеству, прежде всего, потому что это для меня важно, потому что работать дальше или нет с группой. Это как такой вот показатель. Все 8 треков попадают в постоянную ротацию. Такое бывает редко, но так было задумано изначально, и я от этого отступать не буду. Но хочу высказать свое фи. Как бы у меня было желание покарать всех, прям покарать всех нещадно, потому что держались, все шло, а потом резко стартанули. Я буду грозить пальцем всем, кто об этом знает. Вот, музыканты вполне возможно, что и не в курсе сами. Может быть, постарались их фанаты, но потом случилось что-то прям непостижимое. Я очень не люблю этого. Очень я не люблю накруток. А статистика показывает, что они были и очень много, и у всех. Вот, поэтому, ребят, больше себе такого никогда не позволяйте. и своим фанатам всегда говорите, что никаких накруток у нас, мы их просто категорически не приветствуем. И если бы я изначально не решил забрать все 8 треков в ротацию, то я бы, наверное, всех жестоко покарал, честно. Вот, собственно, на этой грустной ноте предлагаю начать очередной эфир. Кто накосячил, те знают. Кто догадывается, что ну неспроста все, тоже все знают. Сделайте для себя выводы. Как бы я этого вообще жутко не люблю. Вот очень не люблю. Наши постоянные слушатели не дадут соврать. Рубил всех на корню нещадно. Вот, и сделал бы точно так, но была задумка. Вот, все, друзья, поздравляю всех с победой. Как бы она была априори задумана. Все 8 треков, я думаю, займут достойное место в ротации, будут украшением нашего плейлиста. Но на будущее все-таки давайте жить честно, потому что это единственное, что нас отличает от ублюдочных людей. Вот, все, друзья, я все сказал. Если есть обиженные, можете начинать кидаться в меня тухлыми помидорами. Вот, но я как бы со своей тропы не сверну. Ну, я такой человек. Что думаю, то и говорю. Давайте уже начнем наше представление, которое называется «Миксер 64». И сегодня я сразу предупреждаю, достаточно жесткий эфир. Если кто-то не выносит такой музыки, можете просто смело закурить и пойти пить пиво. Вот, ну или давайте слушать и просто на музыке вырубайте колонки и потом уже включайте, когда все заработает. Вот, все, друзья, итак, начнем. Первая группа. Коляновна расставила треки по плейлисту. Она прекрасно справляется со своей задачей. Она как-то интуитивно всегда угадывает, что должно зачем идти. Первая группа у нас из Минска. Так, сейчас подождите, я сейчас проверю, Минск ли это. Да, Минск. Наши сябры, белорусы, друзья. Группа Инсерта. Я не знаю, как я это сейчас прочитаю, но вот попробую. Развтанне называется трек. Вот, не знаю, что это по-русски. А, развитание. Видно, буква «Ай» не пропустил фильтр движка. Вот, группа Инсерта, город Минск. Про песню написано следующее. Эта песня — знаковое событие для нас, так как написана она о том, что произошло год назад. Наша жизнь так быстротечна, и все мы теряли близких, поэтому Инсерта решила увековечить память о тех, кого нет, с кем мы не можем делиться хорошим или плохим, а тех, с кем не успели попрощаться. Берегите, цените своих родных и близких, пока это возможно. Как бы присоединяюсь, трек действительно интересный. Давайте ставим, слушаем, поехали.

глядишь с неба и усмехаешься так, як робила гэта заўсёды. Та ты гляди, як я буду творить свою историю для тебе. Спочивай с миром.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:14 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже улетел. Забыл я рассказать самое главное, как мы общаемся, то. Во-первых, хочу очень увидеть группу Инсерта сейчас прям вот где-то или в эфирном чате в Дискорде, или во ВКонтакте. Итак, что? У нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Но там неудобно. Неудобно во ВКонтакте, приходится постоянно обновлять страничку. Поэтому, если чьи-то комменты буду пропускать, не обижайтесь, это не со зла. И, конечно же... Конечно же, давно уже все перебрались наши в Дискорд, чего и вам желаю. Ссылочка для вступления в наш Дискорд-чат есть во ВКонтакте в теме в эфирной. Тыкайте и смотрите, можно воспользоваться браузерной версией, можно скачать себе на устройство куда-то где-то и юзать, пользоваться. В общем, тут все наглядно, все быстро и все хорошо. Привет, Янка, привет, Точилка, привет, Вадим. Так, что тут по каномерке у нас тут появился человек. Как тебя зовут? Кто ты, мальчик, девочка? Ненавижу кликухи, сразу предупреждаю. Давайте обзывайтесь по имени, я вас переобзову, чтобы мне понимать. Стрела Морфея, здравствуйте обеим вашим ипостасям. Вот, ну и давайте начнем с комментариев. Действительно классная песняга отзвучала, прям такой мощнейший старт. Хотелось бы, чтобы все было примерно на том же... Ну, примерно на том уровне и будет. Где-то там плюс-минус косячки всегда, конечно, они присутствуют. Но отбирал эти треки сам, без робота. Как бы они приблизительно будут одного качества. Плюс-минус километр. Вот, итак, только что отзвучала группа Инсерта. Разветание. И что... А, город Минск. Город Минск. Давайте начну сразу читать... комментарий. Кирюша пишет, вот офигенный трек играет, это просто бомба, заберу себе в плейлист. Доктор Моррис пишет, серьезная заявка с первых нот, уход прям, вкусный старт, Антоха пишет.

0: Копчик-топчик. Что за такое копчик-топчик? Это как? Копчиком в топочку. В топочку. Так, Маринка пишет, профессиональная команда, а главный трек отличный. Ну, да. Юрец пишет, мощно и красиво. В WhatsApp мне прилетела котейка. Вот мы с толпой с вами. Да, привет всей толпе. Еще раз маху с нюхой. Давайте там не перебухайте, не перестарайтесь. Не забывайте про евреев, масонов и 40 раввинов. Не забывайте про них. Так, Витос. Витос пишет, серьезный подход к творчеству заслуживает внимания. Зачет. Славик. Кстати, вот от Славика такой комментарий, прям это как бы жесть. Не жесть, а такой прям огромный плюс. Не любит он у нас женские вокалы. А тут, смотрите, написал следующее. Приятно звучит белорусский язык с таким выразительным женским вокалом. И музыка хоть и тяжеловата, но удивительно. Вообще не напрягает. Привет Минску из Минска. Если будет весь эфир подобным, то курить не пойду. Давай, Слайк. Терпи, крепись. Терпи, крепись. Стрела Морфея пишет. Хорошая песня. Понравилось исполнение. Аранжировка в стиле. С текстом более или менее понятно. Язык близок. А молодцы, интересные ходы мелодии, здорово. Может, чуть бы укоротили, но это на усмотрение. А по Каномерке пишет, почивайте с миром, прикольные белорусы. Так, Вадим написал мощно. Янка пишет, классный трек в плейлист однозначно. Что там у нас еще? Все вроде, да? Так, все, больше комментариев. А по треку не вижу, но от себя скажу, прям зачет. Прям зачет, мне очень понравились. Я когда услышал, прям с первых нот, говорю, все, надо. Я в принципе, из-за группы Инсерта, скажу честно, решил собрать тяжелый эфир, потому что это была первая группа, которую я прям услышал. А потом подтянулась там еще одна группка. Я говорю, надо насобирать. Надо насобирать и насобирал. Вот, поэтому, в принципе, можете группе Инсерта сказать все участники сегодняшние спасибо. Из-за них насобирался тяжелый эфир. Потому что редко я их делаю, но делаю. Вот. Ну и, собственно, Коляновна вернулась с большой
1: мне
0: белой...
1: Мне тоже понравилось.
0: С большой, вот даже Коляновне понравилось. Вот это вообще прям похвала-похвал, потому что Коляновне не нравится все, что я ставлю. Вот, за редким-редким исключением. Так, я смотрю, точилка тут ударилась в засолошнице. Ты сдаешь, как это, тест на лучшую бабушку... На лучшую бабушку Нижнего Новгорода, по ходу дела. Это первый шаг, да? Как говорят, безалкогольное пиво – первый шаг к резиновой женщине, а, собственно, закатанная банка – первый шаг к лучшей бабушке нашего города.
1: Я буду плохой бабушкой.
0: Ты будешь отвратительной бабушкой.
1: Я, возможно, куплю ружье.
0: Вот. Ладно, друзья, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Game Over». Город Москва, трек называется «Поехали». Про себя у них ни хрена не написано, поэтому ставим, слушаем. Кстати, музыканты, если слышите свой трек в эфире, я опять же забыл это сказать, потому что это уже априори как теорема, которую не надо доказывать и рассказывать. Если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте в эфирные чаты и во ВКонтакт, и в Дискорд ссылочки на свои группы, на свои ближайшие какие-то мероприятия, на свои сайты, на все это не возбраняется, это приветствуется, собственно, для этого все и делаем, потому что очень часто людям нравится песня, они хотят ознакомиться дальше с творчеством, а куда идти, не знают. Вот, поэтому не стесняйтесь, кидайте. Итак, группа Game Over, Москва, трек называется «Поехали», ну и, собственно, поехали.
2: Москва. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21-26 на наших зеленых системных. Так, в WhatsApp мне пришло: похоже на Хиловису, но нас прет. Да я думаю, вас сегодня переть будет по-любому.
3: Да вас уже, походу, и до эфира еще перло.
2: Походу, уже, да, прет давно. Поэтому аккуратнее, не упритесь во что-нибудь.
3: Ты там смотри зажигалку.
2: Зажигалку не просри, да, котейка. Так, сообщение в WhatsApp от номера 6242. Странное сочетание альтернативы и арии с женским вокалом. Плюс текст про Гагарина. Не знаю, ребят, я тексты не слушаю, честно говорю, не потому что я такой вредный, а просто у меня мозг воспринимает вокал как часть аранжировки. Поэтому я начинаю текста слушать только когда уже трек понравился. И прям вашпе-вашпе там на второй, на третий, на пятый раз прослушивание. Так, гейновер у нас, ребята, нарисовались в эфирном чате во ВКонтакте, написали всем привет, кинули ссылочку. Ребят, если не сложно, продублируйте, пожалуйста, в Дискорд, потому что в основном все там сидят. Если вы кому-то понравились, прям к вам сегодня народу набежит. Я вот сейчас тоже вступлю в группу. Вот, по ходу эфира я добавляюсь ко всем новеньким во ВКонтакте в друзья, не пугайтесь, это не спам-бот, это действительно я. Вот, я тут как бы присутствую. Так, ладно, возвращаемся мы теперь к эфирному чату Дискорда и смотрим, что у нас тут понаписал народ. Так, Тоха вот написал: сразу плюс и трек приятный. А если бы минус и трек неприятный? Нет, сразу плюс, а потом раз и трек неприятный. Представляешь такую ситуацию? Как быть, как потом оправдаться? Вот так, Аленка пишет: неплохо. Марди написал: это лучше, чем прошлое. Написал или написала? Вот я не знаю, это девочка, мальчик, Марни. Кто это? Кто это? Что это? С чем тебя есть? Так, Антоха пишет: весьма вкусно. Аленку больше музыка заводит, чем голос. Аранжировка сочная. Зачет за музыкальную составляющую. Маринка пишет: второй профессиональный коллектив за вечер. Все со вкусом, осмысленная музыка. Так, Стронцы пишет: хочется больше гитарного жира, ритм-секция пустует без них. Слушай, мне кажется, там вполне прям все достойно у них. Вот у них, у Гейновер, мне, кстати, нравится, у них очень продуманные гитарные всегда партии. Ну, вот они периодически у нас попадают в миксер. Радует. Так, Родик написал: круто звучат, все адическая лепотень. Адическая лепотень. И тексты, вокал, и музыка так держать. Так, Витос пишет: вот пермяки у нас на связи, прикольный попсовенький метальчик, здорово, поп-метал, блять, такой альтернативы у нас еще не было, поп-метал. Так, Кирюша пишет: тоже взрывной трек, прям неожиданно, подборка треков очень крутая. Сородич по группе Кирюшин пишет: на этом миксере нам было бы тяжеловато. Доктор Моррис, как тебя зовут в миру? Представься, правда, я не люблю кликухи, хочу тебя по имени называть. Так, Точилки, вот прям хорошо. Прям хорошо. Слайк пишет: мне тоже музыка больше нравится, чем вокал. Хоть он и хорош в общих чертах, но как-то не хватает вокалу энергетики, чтобы быть наравне с музыкой. Я подозреваю, что вас, малеха, закоробила всех эти академичность вокала. Вот, я думаю, в данной ситуации это больше плюс, чем минус. Я на самом деле тоже не очень люблю, когда вот этот академ идет. Но тут вот он звучит нормально, не убивает песню. Так, Стронцы, а вот как пишут: вокал чем-то смахивает на классический фолковый. Так, Юрца пока несет на первой космической. Юрец, аккуратнее. Первая космическая может перерасти во что-то унылое. Под бумажку. Под бумажку. Аккуратнее. Так, что тут у нас? Вот гитарное соло, первая часть, сорян, но в топку. Ну, тут как бы на вкус и цвет у всех фломастеры абсолютно разные по толщине, поэтому я думаю, это не то, что... Я всегда говорю, что не стоит осуждать слова, потому что этим автор высказывает свои мысли, свои персональные мысли, поэтому я никогда их не критикую, мне как бы абсолютно. Вот, и музыкальную составляющую, как бы, ну, не бейте топера, играет как умеет, это опять же личное дело вкуса. Я всегда говорю, что можно смело обсуждать сведения, качество записи, я не знаю, вот те вещи, которые можно как-то стандартизировать. Вот, а музыкальной и лирической составляющей я не имею права вообще притрагиваться, потому что это личное дело каждого музыканта. Так, что там у нас? Тоха написал, по-моему, вокал очень хороший, немного советской эстрады, правда, есть, но я люблю такое. Я люблю такое. Ленке Точилке хочется чуть больше энергии в вокале, а так песня отличная. Так, что там? Кирюша пишет, вот я бы сказал, что нам было бы очень тяжеловато в этом миксере. Надо признать, исполняют они на уровне. Так, ну подождите, у вас же еще все впереди, ребят. Ну, всего две песни, которых я у вас слышал, как бы, пока у вас все нормально. Зря вы так стремаетесь. Так, Стрела Морфея пишет, еще одна хорошая песня, все очень здорово, если так пойдет и дальше, то, блин, мы же не курим. Вообще плюс от нас уже второй. Так, Аленке вот мало драйва в вокале. По Каномерке пишет, не то чтобы прям зашло сходу, но послушалось на одном дыхании. Весьма. Так, что там еще у нас? Вот, Коляновна, как твое... Ну-ка, расскажи вообще всем, как твое здоровье, потому что ты молчишь сегодня и куришь. Куришь и молчишь. Молчишь и куришь, куришь.
3: А я потому что много не могу говорить, у меня сопли текут.
2: Она сегодня залит... сахаром мазала нос.
3: Переносится, бабушкин
2: спонсор. Вот кто знает... Ребят, сейчас вот вопрос в толпу.
3: Да все так делали.
2: Я так не делал, я просто не понимаю.
3: Ну, берешь,
2: для чего
3: переносицы
2: это?
3: Мажешь сахаром, и они хоть перестают течь, потому что клоняешься, они текут.
2: Я
3: сидишь,
2: объясню,
3: они текут.
2: Коляновна как бы не в микрофон это объясняет другим методом. Она говорит, сопли из воды превращаются в нормальные зеленые,
3: да,
2: сопли.
3: Да, но их нету до сих пор, все еще вода.
2: Вот. Я не понимаю, как это работает. Ребят, если кто-то знает, расскажите. Расскажите мне принцип действия сахара на переносице, потому что я этого не понимаю.
3: А так ничего.
2: Так, Кирюша ждет ссылочку на группу Game Over. Кирюша, зайди во ВКонтакте, они есть там прям вот в этих вот в комментариях к эфиру. Так, Леха, Годлевский нарисовался, привет тебе, пишет, всем привет, слушаем эфир, ставлю лайк, сейчас добавлю в другие, если еще не в другах. Так, Марни у нас девушка, все, Марни, я запомнил, ты у нас девочка. Морис у нас Димон, вот сейчас я тебя прям, сука, переименую, здесь от меня кликухи, честно, честно, не обижайся, но я этого не люблю. Так, извините, никнейм, доктор Морис, Морис, сейчас. Блин, у меня тут ссылка вставилась вместо того, чтобы. Морис. Вот, в скобочках. Димон. Он вам не Димон, да? Он вам не Димон. Так, и город у нас. Блин, я забыл, из какого у нас города? С какого они у нас города? Ты не помнишь?
3: Я больной.
2: Ты больной, я понял. Подождите, вы же где-то у нас рядом. Где-то же у нас. То ли Нино, то ли Казань. Что это? Что? Ладно, я потом добавлю голос. Просто будет Морис Димон. Так, Точилка у нас не бухает. Так, что там у нас? Все, по-моему, у нас уже больше по треку больше нету комментариев. И, собственно, вот не знала про сахар. Да никто не знал. Я сам-то в курсе.
3: А вы попробуйте.
2: Только вот сегодня пишет вот Антоха, лучше солью промыть.
3: Соль мне не помогает.
2: Промыть, а не посыпать.
3: Я поняла, она мне не помогает.
2: Вообще, Коляновна.
3: Вообще наркоман.
2: Коляновна у нас достаточно сложный человек. Вот если какая-нибудь. Вы уж извините, я бы уберите детей от колонок, если. Кто-то там. Да, из Воронежа, моп твой. Я же помню, что где-то вы рядом. Вы из любимого нашего с Коляновной города Воронежа. Все. Так. Вот. И сейчас убрали детей от колонок, уберите. И если что-то может произойти вот с человеком.
3: Молния там ударит.
2: Молния
3: ударит.
2: В нее била молния
3: два раза.
2: Да. Вот. И она. Пугала волков маленькой девочкой. То есть вот, если что-то может произойти ужасное, оно обычно с людьми не происходит, оно обязательно произойдет с Коляновной. Вот, поэтому как бы вот так.
3: Нет, так что... переломов нету, потому что у меня их не было, слава богу, ни разу.
2: Ну, это... не показатель, значит. Это не показатель.
3: Не, у меня хрящ сломан, который бывает...
2: Несчастный случай на производстве
3: были. У одного человека из миллиона, и он сломан.
2: Будут, будут. Вот, ладно. Едем дальше. Едем дальше, потому что уже у нас... уже у нас уже пошло все не туда, куда-то. Голос Коляна, он очень сильно похож на голос украинской ведущей Жанны Бадоевой.
3: Я понял.
2: А вы что,
3: просто
2: не знали, что она Коляна, что это Анжелика Коляновна Бадоева у меня тут сидит рядом? Что вы тоже, я не знаю. Вот, ладно, далее. Группа Save My Name. Save My Name. Где вы у меня? Сейчас я вас найду. Сейчас я вас найду. Вот же они. Хапаю ссылочку. Город Краснодар. Город Краснодар, город, в который мы в этом году не попадем. Ура, можете нас поздравить. Вот, написано у них про себя следующее. Метал-группа с женским вокалом, исполняющая авторский материал. Ответ современному европейскому металлу с женским вокалом в духе Delane и Battle. У меня жуткий албанский, поэтому не пугайтесь, я отвратительно читаю, не по-русски. Не без реверанса в сторону бессмертной метал-классики в лице Доро Пеш и Лита Форд. Я не знаю этих людей, я с ними не служил. Так, объединив усилия на творческом пути в 2018 году, они уже успели заявить о себе интернет-синглами и клипом на песню «Шаг за шагом». Step by step. Вот, ну и, собственно, step by step мы сейчас будем слушать. Группа Save My Name. Поют по-русски, кстати, да, сейчас все подумают, о, опять они сейчас не по... Нет, будет все по-русски. Итак, ставим, слушаем, Save My Name, город Краснодар, шаг за шагом, поехали, ну а вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:42 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже ушло. Я тут половину. Я как тот, кто там, козлик или бычок был, который всех посчитал. Бычок, по-моему.
3: Бычок, да? Считал.
2: Бычок всех считал, а я всех переписываю. Я всех переписываю в Дискорде.
3: Перепись ведешь.
2: Веду перепись. Пишу, где мальчик, где девочка. Вот. Надо Марни, кстати, пометить, что это девочка. И пишу, из какого города, чтобы знать часовые пояса. Потому как у нас люди отовсюду. И хочется знать, кто так. Вот, Марни пока вспомнил. Сейчас мы прям сразу напишем. Девочка. Вот. Марни... Девочка. Вот, и пусть она краснеет. Вот, и стыдится своего никнейма. Ну, у нас в чате она так и будет. Так, что тут? Ладно, давайте уже читать. У нас только что отзвучала краснодарская группа Save My Name. Добавился я к вам, ребят, во ВКонтакте.
3: Она из Ростова. Девочка.
2: А, девочка из Ростова. Ну, сейчас перепишем. Сейчас перепишем. Так, что я? Ты меня сбила.
3: Я не смогла мне пройти. Вы кто? Я девочка. Откуда девочка из Ростова?
2: Из Ростова. Из Ростова. Вот. Я все, я потерялся. Ладно, давайте...
3: Вот теленочек.
2: Будет теленка какой-то. А, твою мать. Она опять меня сбила. Я сегодня сбивучий очень. Давайте буду читать комментарии. Все. Все. А так, Олег пишет. Обожаю этих ребят. Они просто охренень. Жду не дождусь, когда сможем на одной сцене сыграть. Один из немногих треков, который у меня в машине часто крутится на повторе по 3-4 раза. Ну вот видишь, я угадал. Я угадал с треком, потому что, ну, выбирал сам, никаких роботов. Я сегодня обещал. Примерно, приблизительно на одном уровне все будут. Вот, и достаточно достойные все треки. Так, Тоха пишет: неплохо, но менее изобретательно, чем прошлые два трека. Нет, Тоха, это ты просто наелся уже. Ты уже наелся хэви-металом и начал морду воротить. Я так подозреваю, дело в этом. Так, Кирюш пишет: я думала, на инглише будет. Уже обрадовалась. Такое чувство, что где-то на международном радио внушительная гитара. Жестко, как надо. Вокал прикольный, но я бы еще больше жести хотел. Еще больше жести хотел. Так, Марни, девочка из Ростова, пишет: очень даже хорошо. Витос написал: музыка, вокал отлично. Так, Славик наконец-то пошел покурить. Не мое не заходит, как-то шаблонно звучит, не цепляет. И музыка, и вокал. Такое личное восприятие. Ну, невозможно всем угодить. Это нормально. Это нормально. Так, Димка. Димка пишет: мне первый прям вообще понравился, но эта команда тоже достойная. Точилка пишет: женский вокал тут прекрасен, наслаждаюсь. Аленка написала: как-то не очень по сравнению с первым треком, этот трек как-то сдает. Ну, вот вы начали сравнивать. А, кстати, группа Инсерта так и не появились у нас. Ни во ВКонтакте, ни в эфирном чате. Я так подозреваю, у них репетиция. Они до этого у нас тоже как-то играли и тоже были на репетиции, потому что у них по средам как раз в это время репы. Так, Янг пишет: нравится трек, в ВК добавилось. Антоха написал: напомнила Альтерсайт и Аэллу. Слушай, ну, возможно. Кстати, у Аэллы, у Ольчи, у Андреевой, у гитаристки недавно днюха была. Не забудьте поздравить, если забыли. Так, Родик. Родик написал: офигенно, что еще сказать. Хотя и не моя музыка, но слушать в миксере приятно. А вот для того в миксере я иной раз и делаю тяжелые эфиры, потому что все такие... как это сказать, разбавляю пожиже ваши музыкальные вкусы, чтобы добавилось что-то в ваши плейлисты. Так, что там у нас? Точилка пишет: есть... Это я прикурил. Есть немного шаблонности, вы правы, но качественно и интересно, несмотря на это. Так, Маринка пишет: академично, вот тут много классики, мне не хватает чего-то на вкус и цвет. Ну, это как бы у всех все разное. Это нормально. Стрела Морфея пишет: хорошо, когда синт играет не просто пару нот, а полноценную партию. Очень приятный, нежный женский вокал. Возможно, по традиции здесь ожидалось что-то более жесткое в исполнении, но тем не менее но тем и интересно. Вот так вот. Ронни написал: однозначно надо на английском ее вам перепеть. Не надо, я против того. Пойте на русском, ребята. Вот. Более того, я и Nomidy Band заставлю петь по-русски. И все будет у вас хорошо, потому что русские должны петь по-русски. Так, вот, Олежек пишет: на Alterside вообще не похоже, и тембр другой, сам стиль абсолютно иной, это две стороны одной монеты. Ну, это уже, как бы, ребят, это вкусовщина, я считаю, как бы, ну, похоже, не похоже. Кому-то что-то где-то услышалось, кому-то что-то... Это можно бесконечно с кем-либо сравнивать. Так, Аленке тоже много академичности. Так, ребята вот кинули нам клип в эфирный чат «Шаг за шагом». Ребят, посмотрю после эфира обязательно. Так, далее, что у нас? Родик вот мне, Козлик. Все-таки это Козлик. Я Козлик, который всех посчитал. Так.
3: Какой же это Козлик?
2: А кто это? Это натуральный козел.
3: Козел по-другому.
2: Маленького возраста, но он молодой еще. Нет. У него борода. А у меня-то борода есть уже.
3: Подожди, и маленький бычонок так выглядит, с маленькими рожками.
2: Нет, с таким хвостиком.
3: Ну, у него просто прикольный хвостик.
2: Какой прикольный, ты на длину хвоста посмотри.
3: И чё?
2: Ты знаешь, как некоторые высокогорные пастухи занимаются сексом с козами? Для этого
3: мне
2: нужен широкий солдатский ремень и высокие сапоги.
3: Нет,
2: это я тебе про длину хвоста объясняю, почему. Там достаточно ремня. Вот, у бычка был бы длинный хвост, я вот к чему. А это натуральный маленький козел. А бычок вон, которого посчитали, вот тебе, видишь, пожалуйста.
3: Ну,
2: все. Все, так. Вот Ленка тоже пишет, что это козленок. Так что не надо нам тут живность переиначивать. Ладно, ребят, едем дальше. Мне трек понравился, и мне вообще все сегодняшние треки понравились. Мне можно этого не говорить, потому что я их выбирал сегодня в эфир. Все абсолютно треки выбраны лично мною. Едем дальше. Далее у нас группа Дантин. Это... Трек загрузил мой бывший барабанщик, абсолютный разъебай, но тем не менее талантливейший ударник Саня Грачев. Я не знаю, он нас сейчас слушает, не слушает, наша морда, как мы его называем, цыган молдаванский. Вот, город Тула, дислокация написана, хотя мы-то все знаем, что они из Щекино. Вот, это у них первый альбом, про себя ни хрена не написано. Трек называется «Я не верю». Собственно, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте, ссылочки сейчас везде добавлю. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:54 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрекенбок. Вы слушаете очередную программу «Миксер». И, собственно, начинаю читать... Нет, не буду я читать комментарии. Я сперва спрошу: Саня, кто, блядь, сводил? Кто сводил? Что? Что вы как заговнили песню? Ё-моё. Вот. А теперь начну читать комментарии. Так, WhatsApp мне прилетел от номера 6242 Heavy Metal с текстами Люмана. Вот, ну, к сожалению, я с Люманом не служил, поэтому не знаю, какие у него тексты. Так, что тут нам пишут в Дискорде? Антохол пишет неплохо. Родик написал... Вот тут зашло музыкально, даже есть шанс угодить в плеер, а, блин, с вокалом. Что с вокалом? В плеер не попадает. Не попадает. Аленка вот возрадовалась, пишет, наконец-то мужской вокал, неплохо, и драйв есть музыкальный. Так, у Олежика наоборот, случилась резко кислотность повышенная, пишет, я это слушать не могу, пойду покурить. Хотя не курю, но закурю, закурю заварки. Так, Тохе не понравилось. Димон пишет, гитара хорошая, а дальше я ничего не скажу. Ничего не скажу. Вот, не говори. Так, у Точилки вопрос по вокалу. Даже, говорит, не по исполнению, а по уровню, по отношению к музыке. А вот к музыке вопросов нет, жирненько и бодро. Так, Ронни пишет, мелодия очень... хороша, гитары странно записаны, либо такие гитары сами по себе. Привет криворуким звукорежиссерам. Присоединяюсь, Ронни, привет криворуким звукорежиссерам. Так, по каномерке. Это фамилия, наверное, такая. По каномерке. Ты-то у нас хоть мальчик, девочка, кто ты? Пишет, вот звук как будто на рэп-базе записывали. В смысле, звучит как лайф. Ну, я не удивлюсь. Не удивлюсь, на самом деле. Так, что там? Витос пишет, нормально все с гитарами, чё придираетесь? Чё придираетесь? Нет, там дело даже не в гитарах, ребят. Там общий уровень сведения просто, ну, ни о чем. Вот, ну, плохо поработали. Как бы сыграно, все здорово, спето. Ну, если добавить там плюшечек, компрессии, всякой дряни, наверное, вокал зазвучит. Вот, просто криво сведено. Ну, на самом деле. Но, тем не менее, у ребят первый альбом, как бы есть к чему стремиться, есть... Запнуться надо обязательно. Запнуться надо обязательно, но просто перед изданием альбома надо было погонять треки, дать всем послушать. Послушать мнение, вот, не друзей, а вот именно стороннее мнение. Потому что друзья всегда будут хвалить, родители всегда будут хвалить. Жена всегда скажет, ты у меня самый лучший, самый золотой. Нет, не моя жена. Ну, так вот, вообще, жены, они хвалят своих мужей. А вот, вот моя жена скажет правду. Она вся говорит, говно у тебя, Зухер, твои песни, говно. Вот, и поэтому она их даже не знает. Так, ладно, что там у нас? Лайк пишет, нечего добавить, все предыдущие ораторы сказали. Стрела Морфея пишут, некое несоответствие вокала и аранжировки, то ли сведение, то ли иное. Ну, да, это все сведение. Все сведение. Так, весьма шаблонно. Всю идею обговняли. Вадим вот наоборот пишет, нормально звучало. Нормально. Не, Вадим, не соглашусь вот даже. Я с тобой вообще не соглашусь. Причем, даже с учетом того, что... барабанщик этой группы, мой хороший друг, мой бывший барабанщик, талантище, он от бога драмер. Вот, но я все равно скажу честно, песня хорошая. Мне понравилась задумка, мне понравилась идея, но мне не понравилось, как это сведено, как это выложено в люди, скажем так. Вот, ладно, как бы все написали, сейчас у нас группа Дантин, как бы заточили заточки, погрузились в такси и едут из Щекино ко мне домой, чтобы проткнуть мои почки и отрезать мой язык, но как бы Сказал как есть, ребят, не обижайтесь, вы молодцы, вам есть куда тянуться, но качеством надо заняться серьезно, потому что, как бы, если играть для себя, для друзей, то и так сойдет. Ну а если хотите куда-то двигаться дальше, подниматься в мастерстве, нужно обязательно. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас проект Феникс. Так, сейчас я вас найду, где вы у меня. Вот же они у меня. Вот же они у меня. Город Якутск. Кстати, город Якутск. Не знаю, слушают ли. Скорее всего, у них сейчас 28 часов 39 минут. А, 59 минут. Вот. То есть у них сейчас 30 часов. 30 часов. Вот. «Обернувшись назад» называется трек. Про себя написано следующее. Закончена работа над новой песней, которая получила название «Обернувшись назад». На фоне старых песен многие слушают, скачивают, пишут, донатят, предлагают бесплатно свои услуги. Я хочу сказать огромное спасибо за вашу поддержку. Без нее ничего бы этого, возможно, и не было. Вот, я так понял, это Марк пишет от своего лица. Вот, пишет он следующее: я не вру в песнях, а делаю так, как чувствую, и искренне верю в это сам, и рад, что я в этом не одинок на фоне той бредятины, что сейчас поют звезды эстрады. Вот, собственно, ссылочку сейчас кину. Дальше, кто хочет дочитать все это, дочитайте. Мне вот предлагают бросать эфир и гоу к нам. Нет, нет, у нас гоу и здесь есть чем замылить. Вот, ладно. Точилка, выплюнь комара. Выплюнь комара, не жри его. Если комариха, жри, комара выплевывай. Итак, ставим, слушаем. Город Якутск, проект Феникс, трек называется «Обернувшись назад». Ссылочки сейчас брошу и во ВКонтакте, и в эфирный чат. Вот, ну а вы, собственно, пишите, комментируйте. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.05 на моих зеленых системных. Я прямо сейчас закричал: охренеть, трек длится 7,5 минут. И трек кончился. То есть там, видимо, как-то он скачался или обжался не очень. И длительность у него получилась дольше, чем он есть. Вот. Только что у нас был... Так, сейчас я найду. Кто же был-то у нас? Проект «Феникс», город Якутск, обернувшись назад. Экстрим вокал, скажем так, прям... Скажем так, совсем экстрим. Кстати, я прям услышал и вспомнил. У меня есть знакомый очень хороший в Калуге. Короче, это метр с кепкой. Такая хрупкая девочка с милым личиком. И вот она поет именно вот так. То есть не то, что хрипит, а вот даже тональность та же самая. Когда она мне включила, я говорю: а что за мужик у вас поет? Она так на меня обиделась, говорит: это я пою. Вот. Живьем это прям хочется сразу изгонять демона. Вот, ну, как бы есть любители, тут я не буду вообще ни в коей мере это дело обругивать, потому что это личное видение, тут, ну, не имею никакого права. Так, вот у нас Котейка пишет: стоим у костра и балдеем, песня понравилась. Так, что там у нас пишут в Дискорд? Якутыш, кстати, якуты правильно говорить, да. Арони вот написал: музыка с первых аккордов влюбила в себя, а вокальное исполнение разлюбило обратно. Ну, это просто надо быть любителем жанра, я считаю. Как бы есть очень много любителей такого жанра, и вот они хрипят, скрипят, и даже какие-то вот нюансы в этом ловят. И, ну, я этого не понимаю, честно. Я не говорю, что это плохо, но не мое абсолютно. Так, Олежек пишет: норм, вокалы отлично складываются в картинку. Вот, кстати, почти идеальное сведение на мой вкус. Слушай, я сейчас даже особо и не следил, но судя по тому, что мое ухо ничего не дернуло, да, все было нормально. А Витос, наоборот, пишет: что-то провалили вокал. Так, Димас. Димас, по ходу дела, вызвал экзорциста к своему компьютеру сейчас, да. Так, Аленка пишет: смычковый на фоне, как-то весьма нехарактерно. Кстати, наоборот. Вот если брать мой опыт слушания всякого рода хэви метал групп, то там смычковые очень часто попадаются. И они, кстати, добавляют объема к любой композиции. Не обязательно в металле. Так, Антоха пишет: весьма себе, хотя можно и легче в вокале. Ну, куда легче? Если у тебя экстрим вокал, если ты изначально работаешь в этом жанре, то... легче там просто невозможно. Это все равно, что сказать: легонько наедь на меня паровозом. Слегка. Вот, ну как это? Это никак. Так, Маринка пишет: это настоящий метал. У меня друзья изморозь жарят в таком стиле. Мужская музыка, альтернатива Лорди. По энергетике круто. Ой, Лорди, помню, выступали на мото Малой Рославцы как раз вот в те года, когда мы им делали отборы туда, на этот фест. Вот, я помню это. Я изгонял дьявола из себя прям перед сценой, потому что сидел как раз в звукорежиссерской будке и был трезвый. Вот трезвым это было, конечно. Но скажу вам, люди, которые были в этот момент перед сценой, я про зрителей, они прям вот их реально колбасило. То есть все-таки у этого направления много почитателей, и это нельзя осуждать. Так, что там у нас? Ленка Точилка пишет: чуть бы вокалы вперед, было бы идеально, но слушается прям, и музло интересно. Славик, вот Славик прям удивил. Пишет: весьма самобытный, вокал очень интересный, музыка с фантазией. Мне нравится. И энергетика на месте за якутов. Вот так вот. Родик написал: синты и барабанщик лучшие в этой музыке. Я понял тебя, Родик. Ты не проникся моей идеей, что надо все любить. Всем пиз. Так, Голосну за них однозначно, пишет Ленка. Так что там просят ссылку на ВК. Ребят, ну вот не присутствуют у нас якуты на месте. Не хотят писать ни во ВКонтакт, ни в Дискорд, ни в WhatsApp. Почему-то не отписались. Поэтому ссылочки не дам. Единственное, что могу, перейди по ссылке у нас к нам на сайт и там в комментах попроси чувака, он обязательно кинет ссылку. А, вот, Валентина нарисовалась. Нарисовалась она у нас во ВКонтакте, кинула на инсерта ссылочку. Сейчас я прям добавлюсь. Это первая группа, которая у нас отзвучала в сегодняшнем эфире. Поэтому, кто ждал ссылочку во ВКонтакте, в эфирной теме уже ссылочка есть. Вот, Валентин, если только подключились, молодцы. Молодцы, вы прям всех порадовали. Ну, переслушайте запись. Эфира завтра появится. Так, что там у нас еще? Что у нас Коляновна хмыкнула. Ты что там нашла? Там мужик красивый был.
3: У нас сегодня мод выступает.
2: О-о-о! Ай-яй-яй-яй-яй!
3: Уже!
2: Ай-яй-яй-яй-яй!
3: Да выступался.
2: Так, вот, Аленка пишет, сюда бы женский гроул, было бы еще более необычно. Ну, еще... Давай, раз уж они якуты, туда варган и бубен захерачим, и будет прям вообще. А, кстати, я в свое время, лет 5 назад, наверное, лет 10 назад я в эфирах любил озадачивать народ, чтобы мне накидывали разного рода рок. То есть вот я очень долго искал грузинский рок, вот. Я искал армянский рок. Ну, я про американцев не говорю. Я именно на армянском. И все это было как-то очень недоступно. И мне народ подбрасывал. Вот сейчас у меня, видите, есть якутский рок. Да. И, кстати, тогда вот я искал, когда якутский рок, тогда я его не нашел. А сейчас вот, видите, есть и у якутов свой рок. Так, Стрела Морфея пишет, жестко у них там в Якутии, неожиданно. Сочетание гроула и чистого мужского вокала встречаются сейчас периодически у групп. В целом зашло, мощно бахнули. Вот, Олежек, который у нас из Тахикардии, пишет, чем-то напомнило группу Эпика. Ну, я вот вообще не разбираюсь в данном направлении, поэтому не могу тут как-то согласиться или отказаться. По каномерке... А, вот, пишет, он написал, мальчишка я. Пацанчик наш по каномерке пишет, дослушалась с удовольствием, весьма-весьма. Вадим написал, что у барабанщика нот больше, чем у всех было. Больше, чем у всех было. Ну и, собственно, все. Все. Далее у нас комментариев по треку больше нет. Дальше пошли стебаться. Дальше все пошли стебаться. Ладно, ребят, едем. Едем дальше. Едем дальше, и далее у нас как раз таки Хардия. Причем скажу вам так, ребята, почти мои земляки. Ибо вторая моя родина, а я прям честно заявляю, что это действительно вторая моя родина. Я очень люблю Вологодчину. Прожил я там достаточно долго, больше 15 лет, и очень не хотел возвращаться в Тулу, очень не хотел, но так получилось, что остался жить в Туле, вот, и очень тоскую по Вологодчине, и постоянно туда пытаюсь как-то вырваться, и... В этом году, может быть, даже вырвемся мы с Коляновной туда. Вот, собственно, группа Тахикардия у нас из города Череповец. Хотя у них почему-то указано Ярославль, но я-то знаю, что они из Череповца. Вот, и в этом городе много было всего интересного. И есть что вспомнить. И тем не менее, ставим, слушаем. Про себя у них ни хрена не написано. Я надеюсь, что они сейчас... Они у нас висят все в эфирных чатах. Ребят, давайте, пишите про себя, кидайте ссылки. Собственно, земляки, давайте слушать. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:19 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами Диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна, которая осталась без сопливчика.
3: У меня собака украла сопливчик и казнила его.
2: Лаврентий Павлович казнил, казнил просто Ленкин сопливчик. Он сожрал ее сопли. Будем надеяться, что это не отравлено было. Так, WhatsApp номер 6242 написал мне, что пока из всех больше всего зашел трек. Интересно было бы ребятам с клавишами попробовать. Синтов не хватило. Ну, как тебе сказать, у ребят классический набор. Давайте я сразу от себя скажу, потому что земляки, потому что имею право. Видно, что ребята в начале пути. Видно, что есть широковатости, есть огрехи. Все это есть, это все понятно, это все в начале пути у всех есть. Никто не родился профессионалом. А по крайней мере, ребята двигаются правильно. Вот, и я надеюсь, что все у них получится. Честно скажу, ребят, я переслушал все ваши треки и выбрал с трудом трек. Вот этот у вас прям более-менее хорошо звучит, но можно было бы и лучше. Я сейчас не для того, чтобы обидеть, вот ни в коем случае не хочу никого обидеть, просто говорю честно, говорю как есть, чтобы у вас был повод задуматься и двигаться в правильном направлении. Поработайте со звуком, поработайте с вокалом обязательно. К сожалению, очень мало вологодских ребят к нам приходит на неформатку. Я не знаю почему. На самом деле мало коллективов там играет. Ну, по крайней мере, на моей памяти. Вот. Не бросайте это дело. Это дело гиблое, это дело затратное, но не бросайте. Двигайтесь вперед, все у вас получится, все будет хорошо. А так, теперь буду читать комментарии. Буду читать комментарии. Так, что там нам народ пишет? Так, вот, Маринка. А, это все не туда. Вот, Рони написал, узнаю без-без. Не знаю, что это такое. Антоха написал, неплохо. Что там? Родик написал, олдскулы подвезли. Югославские мотивы, ритм и энергия мое. Слова ближе к фэнтези, но так сейчас модно. Так, Антоха из таких хардей кинул ссылочку на ВКонтакт. Я добавился. Продублируй, Антоха, в этот в эфирный чат во ВКонтакте, в группу неформатная, потому что не все Дискордом пользуются, и в основном после эфиров пробегаются по комментариям там, именно во ВКонтакте. Так, что там дальше у нас? Ронни написал, хочется идти зиговать под такие песни. Зачем это делать? Ты что, дружище? Так, Марни, девочка из Ростова, написала, Кассандра, вспомнился Dragon Age. Я не знаю, кто это такие, правда. Так, монозвучание, это фишка из 20-х годов, спрашивает Родик. Клево сделали. Так, Маринка написала, в духе моих любимых треков Believer и других. Так, тут что-то вот Юрец вообще на английском пишет. Я не знаю, я по-албанскому вообще не понимаю. Так, выяснили мы, что автор текста Антоха. И музыки фактически личная презентация сегодня. Личная презентация. Так, соло гитарное, браво. Стрела Морфея пишет, хорошенький тяжелячок. Такой олдскульный, соляк понравился, годно. Точилка пишет, интересненько. Мелодии красивые, не заезженные. Так, Маринка написала, классные мужские аккорды. Мужской эфир на зло Евровидению.

0: Блин, уже это слово пора забыть. Евровидение. Так. Спрашивает Юрец, а вы меня теперь долго будете подъебывать? Я так подозреваю, лет 10, а то и 20. До самой моей смерти. Включил ли я запись?
1: Я с ним рядом, значит, включил.
0: Когда Коляновна рядом, запись включена. Так, хоть кто-то о женщинах поет. Возрадовалась Маринка. Так, что там еще у нас? Так, мальчишка по каномерке написал, якуты были интереснее. Ну, не знаю, это опять же все же на любителя. Так. Так, Вадим пишет, мне тоже нравится звучание ближе к моно, как будто на концерте, а не в студии. Ну, не знаю, вот тут я не соглашусь. Понимаешь, есть звучание концертное. Это одна песня. Ну, по крайней мере, у меня так происходит всегда в жизни. А есть звучание студийное. Причем вот студийные песни, они всегда звучат по-другому и даже играются по-другому. И все-таки в студийный звук как-то больше вкладывается донесение своей внутренней, ну, своего внутреннего источника красоты до слушателя. А концертный вариант – это как раз выброс эмоций в зал. Поэтому это по-любому разные. Я люблю и то, и другое. Вот, но я люблю живой звук именно вживьем слушать. А слушать живой звук в колонках – это, поверь мне, херовое удовольствие. Я не знаю, кто-нибудь что-нибудь понял из того, что я сейчас из себя изрыгнул, но я старался. Я старался развить мысль и показать себя умным, образованным человеком. Так, что там? Слайк написал, промолчу, ибо милосерден. Милосерден. Так, что там еще у нас? А, вот, Безбес — это молодая питерская панк-рок группа. Ну, поэтому я их и не знаю, потому что они молодые, и еще и питерские. Откуда же мне их знать? Так, что там дальше у нас? А, Dragon Age — это игра на компе. Вот, еще Golden Axe, вспомни. Была такая игрушка на игровых автоматах. Так, ну и, собственно, все. Все, больше никто ничего не написал. Давайте ехать дальше. Давайте ехать дальше. Еще раз желаю удачи Тахикардии. Ребят, найдите свой звук, найдите своего звукаря, и я думаю, все будет здорово. А живьем я просто уверен, что у вас все хорошо. Так, что у нас дальше? Дальше у нас стронций. Стронтиум. Я не знаю, как это правильно читать. Стронциум или стронтиум. Я вас буду просто называть группа стронций. Вот. С песней Storm Wings. Блять. Это для меня кошмар, вот эти английские слова. Вот. Город Питер. Про себя написано следующее. Первоначальной датой становления группы можно считать февраль 2011 года, когда Артем и Ян решили создать коллектив. Однако полный состав собрался только в 2017 году. Вот, группа начала свою концертную деятельность в 2017 году. Тыдын-тыдын, дальше вот это все. Вот это лишнее. Вот это все лишнее. Тыдын. Все, дальше я не считаю, тут целое ведро текста. Целое ведро текста. Сейчас у нас возрадуется Кирюша, ибо будут по-английски петь ребята. Вот она там где-то в начале чата очень хотела услышать англоязычный трек. Ставим, слушаем. Стронций, город Питер, Storm Wings. Поехали. Как бы. Поехали. Как бы.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:32 на наших зеленых системных. Только что звучала группа, название которой я хрен выговорю. Стронцы я их называю. Вот, не обижайтесь на меня, ребят. Это моя пята Ахиллесова. Ну, не выговариваю я не русские слова. Вот, город Питер. И вот я кайфанул сейчас, честно. Я очень люблю такие женские вокалы. Вот именно манера. Вот все, что вот сейчас прозвучало, я очень люблю, когда девочки вот так поют, это здорово, молодцы. Так, смотрю, что тут нам, очень мало комментариев, по ходу дела народ начал отваливаться потихонечку, видимо, начался футбол по телевизору, или того хуже.
3: Все на мото пошли.
2: Или того хуже, да, все пошли мото слушать, Коляновна его прорекламировала.
3: Он мне заплатил.
2: Он мне заплатил, да. Так, что тут у нас? Антошка пишет неплохо. Выяснили мы, что Олег на басу играет. Маринка пишет, вот отличный эфир. Девчата, ребята, все мощные. Голосовать буду за последний коллектив. Цепляет, молодцы. А еще последний не отзвучал, так что ты пока лоханулась. Пока лоханулась, так. Ленка Точилка пишет, как красиво и взросло. Да, прям вот красота, честно, серьезно. Мне очень понравилось. Марни, наша девочка из Ростова, пишет стандартно. Ну, не знаю, что тебе стандартно. А вся музыка стандартная. Есть такты, есть ритм, есть ноты. Так, что там у нас дальше? Что там у нас дальше? Нудновато, Антох. Не знаю, Антох, ты просто сегодня в плохом настроении. Ты был сегодня в спортзале, расскажи. Наверное, вот тебя это... как-то. Я сейчас на хороших колонках с хорошим звуком прям так хорошо послушал. Так, мальчик по каномерке пишет, звучит, да, взросло. Взросло. Лайк написал. Александра энергично, но при этом эротично звучит в обрамлении обволакивающей брутальной музыки питерских мужиков. Ух, ни хрена ты выдал. А есть какая-то аура в таком необычном сочетании, которую невозможно описать словами, но она есть. Как тот небезызвестный суслик. Мне однозначно понравилось. Вот, Слайк, видишь, ты сегодня второй женский вокал полюбил. Так, Стрела Морфея пишет. Хорошая задумка, не очень любим песни на других языках. Из-за акцента и непонимания текста показалось, что голос задавлен. Не хватило, хотя чувствуется, что он достаточно мощный. Опять сведение подкачало. Жаль, ну и акцент присутствует, да. Акцент присутствует, да. Слушай, ты знаешь, я не знаю, кто это, Светка, Сашка, кто из вас писал. Вот, слушая этот голос, я... Меня обычно акцент коробит, я его слышу, хоть я не владею албанскими, но я слышу. Обычно акцент, произношение. Тут меня вот этот момент вообще никак не цепанул. То ли потому, что я кайфанул от самого звучания голоса. И, кстати, он не задавлен, он там прям... хорошо лежит, он прям очень удачно лежит в треке, он не выпирает, он прям вот именно как надо звучит. Вот, наверное, из-за этого я и не услышал каких-то там акцентов, не знаю, я не заметил. Хотя по-русски я больше люблю слушать, честно скажу, я люблю больше русские песни. Так, Ленка пишет вот Антохе, что прям не соглашусь, эта песня просто для определенного настроения. Это по поводу нудности. Так, Янка написала очень интересный трек. Лично мне очень нравится, заберу себе в плейлист тоже. Стронцу. Вот, Рони меня научил правильно читать название трека. Стронцу. Ой, группы, сорян. Так, Вадим пишет, мне все в кайф, песня класс. Да, Вадим, мне тоже очень понравилось. Так, Кирюша написала, я потише немного сделал музычку и так и не поняла, на каком языке девушка пела. Заработалась я, сделала мятный коктейль, песня расслабила. Вот. Так, что там, Родик написал, так клево звучали, что даже курил под них и думал, красиво. Просят ссылочку. Вот, все, есть у нас ссылочка. Стрела Морфея были в спортзале. Вы готовитесь к фестивалю. Я так. Кстати, давайте-ка, ну-ка, киньте мне. Я зачитаю в эфир про ваш фест. Я же так понял, он на этих выходных будет. Давайте я сейчас на все население Нефар. Ну-ка, давайте обновим, что у нас там, сколько народу. 16 201 человек в онлайне. Вот, пиратские станции и кабельные каналы, я их не могу отслеживать, не знаю, сколько там народу, ну, дохерища. Киньте мне инфу, я сейчас зачитаю в конце эфира про вас фестик. Так, Ленка пишет, вот, наоборот, добавила звука в наушники. Да, ну, реально кайфово прозвучали Стронцум, я прям вот хвалю вас, хвалю. Так, что там у нас еще? По Каномерке пишет, до уровня ощущений вокал почему-то напомнил что-то из 90-х, как ностальгия, понравилось. Я не слушаю тексты, но по-русски еще больше люблю. Да, да, я такое говно. Ну а что сделаешь? Тут как бы уши заточены уже. Ну, когда каждый день переслушиваешь целую кучу треков, то тексты не слушаешь автоматически. Так, Стрела Морфея пишет, нам нравится уровень, как призрак в опере, где мощь голоса видна четко. Ну, не знаю, не соглашусь. Просто есть треки, вот данный трек прям хороший показатель таких треков, когда вокал не должен выпирать, он должен просто звучать. Так, все, больше комментариев по треку не вижу. Жду я от Стрелы Морфея инфы по вашему фесту, чтобы зачитать. Что он мне скинул? Текст мне киньте. Я ж, мать вашу, вот сейчас я буду тут во время эфира рыться, искать где-то что-то, какую-то информацию. Кидайте, где, когда, почем, во сколько. Так, едем дальше. Следующая группа у нас Данталиал. Вот тоже не знаю, правильно ли читаю. Трек называется Infinity Single, город Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону. Про себя есть про себя. Так вот, метал-группа из Ростова-на-Дону, сочетающая в себе электронику с жесткими рифами, смешанные музыкальные стили. В текстах раскрывает самые темные, зачастую недоступные стороны души, исполняет исключительно на русском. А недавно вышел второй сингл. В данный момент группа занята записью альбома и концертной деятельностью. Ссылочки на ВКонтакт есть прям в треке. Молодцы. Вот, кстати, вот так и надо оформлять свои треки. Я всем музыкантам всегда говорю, добавляйте ссылки, добавляйте. Потому что, бывает, люди хотят вас найти и не могут. Итак, ставим, слушаем. Данталиал с треком Infinity Single. Собственно, комментируем. Поехали. Ссылочки сейчас все брошу.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:45 на наших зеленых системных. Я понял, куда все делись. Салют у нас, он бабахает. И, видимо, все начали разбредаться смотреть салют. Сегодня ж праздник, мать его, идти. Сегодня ж День России, да? Вот, поэтому как бы русским быть. Так, давайте зачитаю комментарии, их немного. Народ расползается потихонечку. Родик вот написал, может, Дантали Ол, ох уж эти импортные языки. Я не знаю, у меня беда, я русский. Да, я быдло, да, я рабочий крестьянский мужик. Вот, ну не знаю языков, ну что сделаешь. Так, Кирюша пишет, слушайте, ну могу сказать, что начало у всех групп достаточно хорошее, но надо до конца трек дослушать. Так, Витос пишет, шикарно, просто шикарно. Олежек написал, по первым нотам синта в треке я испужался, что у меня какие-то системные уведомления винды запищали. Такой характерный звук. Дальше слушаю, отличный звук. Чем-то Илиданс напомнили. Так, Ронни пишет, очень похоже на Илиданс, но по-своему хороши. Маринка пишет, вот мои фавориты не поменялись, согласна, по-своему самобытно. Так, Точилка пишет, любопытная вещь, но для меня слишком много синтов. Я больше разнообразия мелодий в гитарах люблю. Перебивают все остальные инструменты. А вот у нас в WhatsApp кто-то написал с номером 6242, вот как раз ему синтов не хватало. Сейчас, я думаю, человек прям насладился количеством синтов. Так, Антохи, неплохо. Ронни написал, больше даже на сопор похоже, чем на Элидон. Вы сейчас какими-то оперируете словами, которые для меня абсолютно неизвестны, незнакомы. Я мало развит в музыкальном плане, потому что у меня не хватает времени слушать какие-то посторонние группы. Я успеваю, и то не всегда, отслушать только на треки на неформатке. Кстати, заметил я уже, что лет 15 я точно не слышал ничего нового у вот этих вот маститых музыкантов. Ну, бывает, когда Коляновна смотрит Муз-ТВ, она меня тыкает пальцем, говорит, вот, Зухер, смотри, какие охуенные ребята. Вот, я издаю громкую отрыжку и иду, как правило, блевать куда-нибудь там, ну, под кровать, да. А так как у меня в последнее время там вторая собака спит, я стараюсь это делать под подушку, чтобы не побеспокоить собачку.
3: Вот. Это вот чем пахнет?
2: Да, да.
3: Ты под мою походу блюешь.
2: Ну а что делать?
3: Ты под свою блюй.
2: Ты же мне показываешь вот этих вот музыкантов на Муз-ТВ.
3: Ты должен развиваться во всех направлениях.
2: Ну вот я развиваюсь. Пока я развиваюсь в плане маскировки вот этих вот кишечных масс. Я тут возмущаюсь, что я лоханулся. Мне надо было пузырек допить во время эфира, поэтому я сейчас себе буду много наливать, пока говорю. Вы не обижайтесь на меня, пожалуйста. Вот, я честно говорю, я старался сегодня сделать интересную подборку, чтобы угодить всем. И мне кажется, у меня получилось, потому что даже Славик, вот я думал, что сегодня Славик, он просто в начале эфира от нас уйдет. Это вот, который у нас из Минска. Вот вы смотрите, он дослушал до конца, ему даже понравились какие-то вещи. То есть я прям вот чувствую, что я молодец. Я охуенен. А еще я очень скромный, но старался. Старался сделать хорошую подборку, интересно. Так, что там? Ладно. Стрела Морфея пишет, вот песня хорошая. Да. Марни кинула. Слушай, вот у нас откуда Марни девочка. Так, давай рассказывай, на чем ты там играешь в Данталиале. Так, Славик вот пишет, эфир сегодня, конечно, был тяжеловатенький для меня, но... А, не хватало гармоний или гормонов, но особо понравились минские первые с Валентиной, якутские и питерские с Александрой. Так что сегодня 2-1 в пользу девочек, не характерно для меня, но истинно дороже. Да, Славик, вот прям они Девочки сегодня были красавицы просто вокальные, молодцы. Так, что там у нас? Родика пробила. Да, я выпью перед этим, потому что твои сочиняловки надо только... Я бахаю. Ой, хорошо. Вот, сочинялова от Родика. Вдыхать бензином ночь. От гранитных корней до бетонной надземной ботвы. Блять. Выдыхать огнем нечисть прочь. До волос седых и резины ночной детворы. Навеяло по мотивам песни. Вот так вот. Песня для мотобайк-шоу. Байкеры точно оценят всю глубину. Возможно. Так. Что далее? Коляновна, правда, Жанна. Написали.
3: Да, я Жанна.
2: Она еще та Жанна у нас. Так. Что там у нас еще? Все.
3: Меня рассекретили.
2: А, вот мы выяснили, Марни у нас менеджер и художник, но вообще гитарист. Слушай, девчонки с гитарой, это красиво. Не бросай. Так, ладно, друзья, рассказываю, что... Нет, подождите, что дальше не расскажу, давайте я зачитаю. Во-первых, 15 июня с 12 до 22 в Сормовский парк, это в Нижнем Новгороде. А на футбольном поле рок-марафон Сарома Фест. Вход... свободный. 10 часов подряд рок-марафон от нижегородских групп. Я так понял, будут только нижегородцы, да? От легкого звучания до реально тяжелых рифов. Нижегородских команд сыграют свою музыку для жителей города абсолютно бесплатно, от чистой души, от сердца. Фаер-шоу от повелителей огня, совместное выступление группы «Стрелы Морфея» с группой реконструкторов, на сцену выйдут римские легионеры. Вот чего вы в спортзал-то пошли. Выступление группы представителей рукопашного боя. И это еще не все. Для всех жителей города и не только. И помните, чтобы не говорили, рок жив, жив в ваших сердцах. Вот так вот.
3: А мы поедем на фаер-шоу.
2: 15 июня, это в эти выходные.
3: И шо?
2: А шо, у нас зарплаты с тобой не хватает, чтобы туда поехать. Вот. Мы устроим фаер. Давай сожгем соседей.
3: Давай.
2: У нас будет фаер-шоу свое. С мигалками, с ментами, все как положено. Вот, друзья, что будет дальше? Завтра вечером, ближе к вечеру, скорее всего, прям вообще, прям почти ночью, на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится запись вчерашнего эфира. Будут голосовалочки, ставьте галочки за всех, кто понравился. Вспомните, как я начинал сегодняшний эфир, кто его пропустил, обязательно послушайте, прежде чем заняться голосованием. Я про накрутку ни в коем разе. Сегодня я не стал никого карать, потому что изначально все треки готовились в прошлой программе в постоянную ротацию. Только поэтому не покарал, но желание было прям обильное. Коляновна тому свидетель. Слюна капала с моих клыков. Вот, я...
3: Он стоял на четвереньках, рычал.
2: Меня бесило все, что происходило в голосовании. Не делайте так, друзья. Это не делает вам хорошо. Вы только теряете от этого лицо. И своих фанатов тоже предупреждайте. Ссылочки на запись эфира будут у нас в группе во ВКонтакте Неформатное радио. Нажмите там на колокольчик. Мы котиков не постим, как бы спама от нас нету, поэтому, чтобы не пропустить момент, не проебать вспышку, подпишитесь на уведомление, чтобы вам в сообщениях пришло, что у нас что-то там появилось. Вот, как бы всем счастливо, услышимся с вами через... Так, а у нас бомбардировка была уже, да? Значит, в среду. Значит, услышимся через неделю. В это же время, в 21.00 на Неформатном радио. После нас хоть трава не расти включится, или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем счастливо, всем пока, любите друг друга, не болейте, как Коляновна. И, собственно, давайте жрать колбасу. Всем счастливо.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: «Подмосковные вечера» песню знаете? Ну а кто ее впервые спел? Так вот, после окончания школы он вообще не думал становиться певцом и актером. Он выбирал, кем стать, геологом, астрономом или врачом. А в итоге спел обо всех. И почти обо всем. Владимир Константинович Трошин его зовут. Слушаем песню про космос. «На пыльных тропинках далеких планет».

0: Родился Владимир в городе Михайловске Свердловской области 15 мая 1926 года. Он был 10-м из 11 детей в семье. В 35-м году переехали в Свердловск. Геологи, астрономы, врачи – это, конечно, хорошо. Но драм-кружок в Доме культуры «Уралмаша» – это интереснее. Интерес перешел в прогресс. В 42-м году он поступил в Свердловске в театральное училище. В составе театральных бригад выступал в военных госпиталях Свердловска. Читал стихи и пел. Работал культмассовиком. В 43-м году в Свердловске проходил набор в школу-студию МХАТ. И из 280 претендентов выбрали всего четверых. Среди них был и Трошин. Из 1947 года по 1988 Владимир Константинович служил в МХАТе, сыграв более 80 ролей. Вот такая история. А сейчас, ну, наверное, самая известная песня «Зеленое море тайги».
1: Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть, в дальний путь собрать.

Летчик над тайгою точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет. Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ.

мчатся самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов. Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, лету к нам в таежный несколько часов.

Я почему-то думаю, что весь русский рок вышел вот из таких душевных песен с простенькой музычкой и офигенными глубокими словами, падающими прямо куда-то в душу. Простота и одновременно человеческое добро – это одно из основных понятий русской и российской культуры. До последних дней Владимир Константинович выступал. Последний выход на сцену был 19 января 2008 года, посвященный 65-летию прорыва ленинградской блокады. Концерт проходил в Михайловском театре Санкт-Петербурга. Причем Трошин уехал на него из больницы. Врачи категорически были против. На том концерте он исполнил «Сережку с Малой Бронной» и «Подмосковные вечера». Зал руку полискал стоя. После концерта он вернулся в больницу фактически умирать. Где и скончался? Лейкемия. Сердце остановилось 25 февраля 2008 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

и стужи, петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С нами покачуйте, с нами поночуйте, с нами.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: Вы слушаете неформатное радио.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

Слова, слова, потом война. С огнем, с бедой, с мечтой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым, ты сам себе устроил

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
1: песню.
3: Ты улетела.
0: Не формат.

Расскажи о чудесах, об озерах в небесах, ведь дожди лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

Мир контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень. Но исток всего — горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя время тикать.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик? Блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне вспомнился, сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне наоборот бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К. «Холодной водки пузырь». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

багровым тонким заревом стекла разрезал вены очумевший город. Гаргульи застыли у окна. Игра теней и тонкие узоры. А Нотр-Дам иглой проколет небо, вонзит в него отточенный свой шпиль. Снежинки пепла, снежная плацебо, свидетели немы горит.

Горят костры последнего похода, и душит небо черный дым теней. Твои глаза свидетели исхода, прощенье вижу в них вину свою. Безумство правых побеждает силу, в реке любви нет правил, нет игры. Оставит очень горькие сонеты твой квазимода в глубине.

душа откроет Ларса мой Пандоры, где зеркала меняют цвет на тень, сорвав печать слепого приговора. Умрет любовь, родится дикий зверь.

Слова, слова. Потом война. С огнем, с мечтой, с бедой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе крутой.

Облом, как дом, в котором мрак, и нет ни окон, ни дверей, и нет пути вперед и вспять, и нет простора для страстей.

за дверью дверь, потом стена. Разбей ее движением век, и все преграды для тебя растают, как весенний снег. Слова, слова, потом война. С бедой, с мечтой, затем судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой.

Ну что ты молчишь? Ну молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел и ясен. Ну что ты молчишь?

0: Тайм.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Крим. Джинджер Бейкер, принимавший участие в концерте группы Джона Мэйла в Оксфорде в качестве добровольного участника, предложил после выступления гитаристу этой группы создать новую. А гитаристом был Эрик Клэптон. Роль ведущего вокалиста и бас-гитариста отдали Джейку Брюсу. Скажем так, Джинджер Бейкер и Джейк Брюс, мягко говоря, били друг другу морды. Но Клэптон сказал, что играем только в таком составе. И искры, которые летели на концертах и при студийной работе от ритм-секции, ощущаются до сих пор. Через года, так сказать, они хотели перещеголять друг дружку во всем, чем и пользовался Клэптон в полный рост. Из-за недолгого существования группы она стала легендой. Если хотите, родоначальником наряду с Джимми Хендриксом хэви-метала. Слушаем. Крим.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

все снимаемся в каком-то сериале. Цветы здесь гибнут, жизнь проходит, боль реальна.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

осталось, я проснулся и к людям почувствовал жалость к милой женщине с ликом, как на иконе, к мужику, что с утра утонул в самогоне, к детям просящим у мамы игрушку, к тем, кто с утра, не допив свою кружку, получив новый мир, непроверенный доступ, как и я, остается сейчас.

никогда не вернется. Он с икаром пытался подняться до солнца, не слушал людей, дармовые советы. Он не нашел своей новой планеты. Все, что казалось привычным и близким, свет зависшего желтого диска, как всегда, оказалось не так уж и просто, и за этим я остаюсь.

что все начинается снизу. Просто я не уехал, забыв свою визу, как тот самогонщик, уснув на стакане. Не верю тому, что танцую на грани. С утра тяжело, но не хочется плакать. Не радует дождь, расстроила слякоть. Весь вечер в подъезде орали подростки, они старше меня, ведь я

было с тобой. Называется счастье, правда, счастье, поэты рифмуют с ненастьем, что от долгих потерь превратилось в разлуку. Гоняешь один одинокую скуку, черты на которые стоит молиться. Забываешь слабости, хочешь напиться, и ты стелишь себе белоснежную простыню. А зачем? Ведь ее с тобой нет. Она там.

0: Участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1947 году в процессе подготовки негритянского чарта для журнала Billboard журналист Джерси Уэкслер, посчитав, что название афроамериканского хит-парада расовой записи «Race Records» имеет негативную окраску, поэтому он стал использовать в своих рецензиях термин «ритм энд блюз». И 17 июня 1949 года Billboard официально принял новое название, переименовав хит-парад в «Ритм энд блюз записи» «Ритм энд блюз рекордс». Так что, ребята, «Ритм энд блюз» — это всего термин, относящийся к любой музыке, исполняемой чернокожими для чернокожих. История R&B начинается в 30-е годы, а истоки стоит искать в музыке сельского темнокожего населения. Кантри-блюз. В ходе урбанизации она переселяется в города, что и дает первый толчок для развития жанра. Новая эпоха дает новые возможности. Популярными становятся автоматы для прослушивания пластинок. Оркестры становятся меньше, а с изобретением электрогитары в 1939 году самовыражение становится главным. Певец становится центральной фигурой, что и повлияло на становление ритма.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Поцелуи в минус. Холод режет губы. Ветер от всех скрыл нас. Снежный плед укутал. Чувства между нами серебром блестело. Я хочу оставить наше счастье в белом.
1: Ветер!

как на старой картине с пузырящейся краской. На дырявом холсте в пыльной раме, что висит над диваном уже целую вечность. На нее никто внимания не обращает, привыкли. А снимешь с гвоздя, отнесешь в мусорку. Сразу в комнате мучительно не хватает чего-то важного, нужного. Теплый летний, солнечный вечер. Полчаса назад пролил дождь, но асфальт уже почти сухой. Пацаны шумно играют во дворе в футбол. А девочка Таня со второго этажа в легком ситцевом платьице, отставив в сторонку сандалии, прыгает, босая, через скакалку на мокрой траве газона. Брызги летят. Пахнет блинами. Мамин смех на кухне. Папа что-то рассказывает или читает. Вот мама в дверном проеме, в лучах вечернего солнца, вытирает руки, закидывает полотенце на плечо, подходит, обнимает. Руки теплые, нежные, родные, целует в лоб, зовет ужинать.

вот истрепались. Выцвели на солнце все карты, атласы, спутники, навигатор и прочие гаджеты. И лето прошло, как обычно, быстро, незаметно увязло в осенней грязи. Все вокруг тусклое, серое, холодное, неуютное. Люди все какие-то темные, замороченные. Все куда-то спешат, суетятся. А спросишь, зачем? Они и не знают. Улыбаются недобро. Сердца черствые, глаза закрыты. И только западный ветер бьет в окна колючим осенним дождем. Стекает потоками по темным стеклам, размывая образы, глядящие на меня из темноты. Родные, знакомые, любимые, близкие такие. Кажется, протяни руку и дотронешься. Смотрят с любовью и теплом. И улыбаются. Неуловимо так, неуверенно. Извиняются будто. А виноват-то во всем я.

Ты дал мне эту планету чистой, светлой, теплой, уютной, счастливой, зеленой и голубой, звенящей птицами, поющей ветром, прозрачной, хрупкой такой. Прости, что я ее не сберег.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

Закат, восход, солнце вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда мы руки в кровь разрываем? Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's a real, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. Ветер хмельно непоседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда найдем начало круга,

точно зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе, но в облаке продолжать танцевать.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа «Асбест», Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба. Форматного клуба.

ты молчишь, не молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел ясен.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселять хворые, с настоящим миром связь порвана.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

Если меня не будет рядом, поставь эту песню. Если меня разорвет снарядом,

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Аэросмит. Под ноябрьские праздники 6 ноября 1970 года в городе Мендоне ребятки дали свой первый ангажемент. Ну так-то ничего, исполняли-то они песни Yardbirds, Роллингов, а вот в 73-м году заключили контракт с Columbia Records и записали свой первый альбом и получили шквал критики из-за схожести вокалистов с Rolling Stones. А по крупному альбому никто и не заметил. Альбом в итоге стал дважды платиновым. «Mama King», «Walking the Dog» стали довольно популярными, а песня «Dream On» доползла до 59-го места в хит-параде. И к третьему альбому, что вышел в 75-м году, «Aerosmith» стали любимцами всей Америки, сделавшими их достойными конкурентами Led Zeppelin и самих Роллингов. Так что, кто бы чего ни говорил, живые классики, они еще в строю. Dream On!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

волков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь